Вы слушаете радиоканал ДФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

Радиоканал ДФМ Ростов. Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер Л-ТУ-61-01-321. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.

слушаете радиоканал ДФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

Радиоканал ДФМ Ростов зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L номер ТУ 6101321. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.

Слушайте радиоканал ДФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

0: Реклама.
1: У меня дело выгорело.
2: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
3: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
4: Иногда для поездки даже не нужен повод. Особенно если у вас кроссовер BLG X50+. Четырехцилиндровый двигатель, интеллектуальные системы безопасности и комфорт полного зимнего пакета. Хотя постойте, BLG X50+ уже отличный повод. Кроссовер BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении.
5: Реклама ООО «Geely Motors». Не оферта. Указанные опции доступны не во всех комплектациях. Подробности на сайте blg.ru.
6: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
7: Вы владелец бизнеса.
8: А значит, работаете за...
9: Троих.
10: Четверых.
11: Пятерых не хотите?
12: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
13: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
14: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам и боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
15: Слышишь, это осень. Время обновить гардероб и смотреть новое шоу «Богиня Маркетплейса» на канале «Суббота». В понедельник в 9 вечера. Категория 16+.
16: Welcome back, and right now...
17: А теперь тусовка.
16: On DFM.
17: DFM.
16: Потому что Радио DFM.
17: DFM.

0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.
1: Radio
2: DFM.
0: Радио DFM.

Радио DFM. DFM. DFM. В Москве 6 часов. Радио DFM. Радио DFM.

0: Реклама.
1: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
2: Капсикам.
1: Маме скрутила шею весной.
2: Капсикам.
1: Плечо подмывает у сына порой.
2: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
1: Капсикам. И боль на удалении.
2: Капсикам. Моя сила в движении.
3: Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
4: Опа! Это надо видеть. Новые выпуски «Богини шопинга» во вторник в 8 вечера на канале «Суббота». Категория 16+.
5: У меня дело выгорело.
6: И сам я выгорел. Это не дело.
7: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
8: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
9: Welcome back and right now.
10: А теперь тусовка.
9: On DFM.
10: Потому что радио DFM.

0: будильники на радио DFM. Бум, шакалака, приветуля, барабуля, ди народище. На повестке дня тотальная века подъемка, мозга разморозка и антисонный перепляс. Это ди фиеста под названием шоу
1: «Разбудильники». Здесь Катя Бодрова.
0: О, я брат от другой мамы, диджей Саймон Черный Перец.
1: Тот самый Саймон.
0: Катя, looking good today.
1: Спасибо, Сай, симметрично.
0: Зиба-зибочка.
1: Я чем думаю, если мое тело, ну, как тело человека, состоит на 80% из воды, то мой мозг на 90% из рилсиков. Я реально стала замечать, что просто пропадаю там. Это как-то раньше было дозировано, то теперь после пробуждения пью кофе, скроллю. Пока еду на работу, скроллю. В перерывах, пока мы с тобой ничего не делаем, скроллю. По пути домой в течение дня перед сном, разумеется, и мне становится страшно. Это же не какой-то там науч-поп и полезная информация. Это просто какие-то приколы. Я смотрю и залипаю.
0: Это сейчас, как бы сказать, это захватил весь мир, особенно детей.
1: В том-то и дело, даже... я взрослый человек, не могу себя контролировать.
0: Ты прикинь, а тем более дети, да? Поэтому уже очень много стран в мире сейчас хотят именно дозировать социальные сети для детей. Ну, очень-очень засасывает.
1: А можно меня тоже туда включить? Я, судя по всему, тоже ребенок.
0: Ты сначала попробуй экранное время. То есть ограничить сама себе, попробовать. То есть там же ты можешь себя ограничить. То есть если сидишь там минут 10, сразу он тебя все вырубает.
1: Да? Есть такие настройки в телефоне?
0: Да, я тебе потом покажу.
1: Покажи.
0: То есть попробуй, если ты на с ума не сойдешь через 2-3 дня, это уже прогресс.
1: Скоро я буду говорить с тобой просто языком котиков. Да, я не знаю уже,
0: 90% из рилсов состоит мозг твой. Прикол.
1: Это реально так. Ребята, скроллить не надо. Надо точечно зайти в группу ВКонтакте и оставить заявку на пробушку под последним постом в комментариях. И то же самое дело в наших мессенджерах. Как зовут, где живешь, кого хочешь разбудить.
0: Да, мы будильники, которые желательно не проскролить. Так, просыпаемся как могем. Это шоу «Разбудильники». Еще одна песня, и мы вернемся и начнем пробушку.
2: Разбудят тебя разбудильники, разбудильники, живые будильники.
1: Включи «Разбудильники» на радио DFM.

0: Разбудильники на Радио ДФМ.
1: Шоу «Разбудильники» на Радио ДФМ. Как сказал Саймон, не проскроль нас.
2: Не проскролл нас.
1: Случайно.
2: Теперь уже есть такой глагол, да?
1: Здесь Катя Бодрова.
2: Да, я брат от другой мамы, который сейчас нахожусь там, где скоро ты появишься сам, Динарод.
1: Ага, это наши мессенджеры и группа ВКонтакте. Под последним постом можно оставить заявку на пробушку. Как зовут, где живешь и кого будем будить.
2: А, так, кого будем, это... А, пишет Михаил. Доброе утро, «Разбудильники». Ю-ху, сегодня среда, маленькая пятница. Саймон и Кэт, разбудите город Элиста, а то все в осенней хандре спят. Михаил из Элисты.
1: Выходим из осенней хандры.
2: Вау, а мне так нравится ваше название города Элиста.
1: Осеннее название, кстати.
2: А, да?
1: Листва, Элиста.
2: А, в этом плане. Ну, Стив Рэппи, конечно. Ну что ж, поехали, Элиста. Включите совку.

0: Доброе утро, Катя и Саймон. Я Денис из Ижевска. Разбудите, пожалуйста, Федора, моего сына. Сегодня ему исполняется 16 лет.
1: Обалдеть. Mm-hmm. По-английски
2: как
1: есть...
2: Как быстро растут чужие дети.
1: Да, есть фраза «sweet 16». Да, это про этот возраст, да. Ну что ж, поехали. Ну, он такой сладкий возраст, типа «woman into and three to the four».

0: Но просыпается потихонечку. Кстати, я так и не был на концерте вообще Линды.
1: Это мое большое упущение. Давай как-нибудь сходим.
0: Ну, давай, надо последить, да, то есть, где она появится.
1: Сталкерить ее будем.
0: Да, мы там выскочим, как грибы, знаешь, грибы после дождя. Ну что же, работаем дальше, да, кажется, да? Так, Михаил уже написал нам, так, так, one, two. Доброе утро, Катюша и Сай, безымянный пользователь. Поздравьте, пожалуйста, Екатерину Прекрасную. У нее вчера был первый плов. А Катенька, включи эту совку, это про тебя.
1: О, спасибо, ребята, да, дебют был вчера неудачный, но все-таки плов получился.
0: Ты теперь пловчиха.
1: Пловчиха. В каком-то роде. И мелькнула дни череда, за окном уже среда, с DFM согрет и рад. Зиба-зиба вам, ребят, это Рустам.
0: О, that's beautiful. Очень beautiful стихи.
1: Очень круто.
0: Вообще, да, very beautiful, да? Как very affordable, да? И как community, да?
1: Translate, please.
0: Ну, мы здесь рунглиш вообще сейчас гоняем. Ты уже забыла, что у нас свой рунглиш есть? Ну что ж, поехали!

0: отдельный вид искусства. У нас впереди игра, если что, напомним, телефон прямого эфира +7 495 956 101.2. Позвонишь, заберешь подарок от Радио Диафа.
1: Ну что ж, Катя, шарига лоу-лоу-лоу-лоу-лоу-лоу-лоу. Давай лоу-лоу-лоу. Хватит!
0: Хватит, друг мой.
1: Это шоу!

0: Радио ДФМ. Шоу «Разбудильники».
1: Реклама. Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
2: Следующая остановка – большой розыгрыш на ВБ.
3: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВБ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВБ. Покупайте и выигрывайте. Организатор розыгрыша ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Адрес 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Территория Индустриальный парк Каледина. Дом 6. Строение 1. Сроки проведения розыгрыша с 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов по результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
4: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс в А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться. Услуги оказывают ООО «А7-агент» и ООО «А7». Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО «А7», созданное при участии ПАО «Банк ПСБ».
5: Выгода до 400 тысяч рублей на «Тэнк 300». Предложение действует только до конца октября. Настоящий рамный внедорожник для тех, кто знает, чего хочет. Покори бездорожье, горы или городские джунгли с «Тэнк 300». Следуй за открытиями. Предложение ограниченное действует до конца октября 2026 года. Выгода действует на модель «Тэнк 300» и складывается из выгоды по трейд-ин и дополнительной выгоды при сдаче в трейд-ин автомобилей марки «Тэнк», «Хэвэйл», «Ора», «Уэй». Подробности и дополнительные ограничения уточните на сайте tank.ru и в официальных дилерских центрах «Тэнк».
6: Празднуем день рождения «Рив-Гош» вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики «Рив-Гош».
7: «ОККО» представляет.
8: 3 недели составы гонят с утра до ночи. Войска, техника.
9: Простые военные учения.
10: Главный сериал года в «ОККО».
11: Испытания проводили рядом с деревней, в которой я родилась.
12: Я про это написать хочу.
10: Премьера сериала «Полураспад» 15 октября. Только в «ОККО». 18+.
13: Я выбираю технологии, которые помогают мне двигаться к большим целям. «Москвич М-70» с умными помощниками водителя и «Москвич М-90» с 9-ступенчатой коробкой передач. Хотите оценить их в действии? 10 и 11 октября – дни открытых дверей в дилерских центрах «Москвич». Пройдите тест-драйв и получите спецпредложение.
14: Подробности на официальном сайте moskvich-m.ru.
15: Right now.
16: А теперь тусовка.
15: On DFM.
16: DFM.
15: Потому что Радио DFM.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Пять сек.
2: Ауа, чек-чек-бум! Коничева, море позитива! Димир! Здесь заставляем сон брать ноги в руки и драпать. Это антиснотворное шоу
3: «Разбудильники».
2: Здесь антиснотворница Катя Бодрова.
3: И тот самый Саймон.
2: Каждые 5 секунд в мире один родитель спрашивает, что такое 6-7? А мы играем в 5-7.
3: Играем с Вадимом из Москвы. Вадим, привет.
4: Привет, привет.
2: Hello, Вадим!
3: Yeah. Дети есть?
4: Да, конечно.
3: А, ну значит, тебе знакомо это. 6-7.
2: Не факт.
3: Нет?
2: Не факт.
4: Нет, знакомо.
2: А, ладно, значит, прокачаны.
3: У меня история. Мой друг, тренер по футболу. Они, значит, выпустили детям форму, ну, у каждого свой номер. И просто все родители говорят, не-не-не-не-не, меняйте нам на 67. Он хочет 67.
2: То есть вся команда из игроков с одним номером.
3: 67-й подает 67-му.
2: Или 67-й, подойди сюда, и все подошли, да?
3: Да-да-да, можно и так делать. Вадим, у нас игра 5 сек, вот еще такой вопрос. Что ты делаешь очень быстро в этой жизни?
4: Очень быстро? Сплю, наверное.
2: Mm-hmm. Слушай, каждый раз, когда так отвечают, я реально хочу именно занимать твой сон. Дай поносить, потому что у меня не получается так быстро вырубаться.
3: Ну, в 5 сек мы будем делать быстро абсолютно все. Сейчас мы тебе называем разные категории, а ты к этим категориям по 3 подходящих слова. А, причем задача справиться за минуту и ответить хотя бы на 3 из 5.
4: Mm-hmm. Понял.
3: В конце тебя ждет подарок.
2: На вопрос надо было ответить.
3: Что? Начали?
2: Да, начали.
3: Все, погнали.
2: Погнали. Так, Вадим, назови 3 утренних ритуала.
4: Почистить зубы, попить кофе, сварить яйца.
2: Красавчик! Вау! Вообще.
3: Идем дальше. И следующий вопрос для себя. Назови 3 способа поздороваться.
4: Рукопожатие, поцелуй, прикосновение головами.
2: Пить, вообще, ну, ты просто какой-то нереальный. Ну просто вообще. Забирай приз, мы будем играть дальше.
3: Да.
2: Надо, да? Ну ладно, Вадим, ты как прокачанный папа. Назови 3 цифры, которых нет во фразе 6-7.
4: 3, 4, 5.
3: Отлично, быстренько справился. Ну, он просто размотал нашу игру, я считаю. Отлично справился, Вадим, мы тебя поздравляем. А хочешь еще? Давай.
2: Ну, давай.
4: Конечно.
3: Окей. Специально для
2: вошел
3: тебя
2: во вкус.
3: Дополнительное задание. Назови 3 продукта в своем холодильнике.
4: Огурец, помидор, лук.
3: О, ППшник какой. Молодец.
2: Ну, ладно, давай еще один тогда вопрос, раз на то пошло. Ага. Назови 3 струнных инструмента.
4: Балалайка, гитара, гусли.
3: Ты кто вообще?
2: Вообще.
3: Машина.
2: Вообще.
3: Еще и утром так быстро отвечает на вопросы.
2: Не знал, что я когда-либо услышу слово гусли. Шоу «Разбудильники».
3: А ты знаешь, что такое гусли?
2: Я представляю, что это какой-то струнный инструмент народный, да?
3: Ага.
2: Обалдеть. Надо же.
3: Вадим, еще раз наше поздравление, наше восхищение и подарок от Радио ДФМ.
2: У тебя за хорошее поведение целых 10 секунд на привет.
4: Передаю привет всем, кто меня узнал. Да, всем хорошего настроения, удачи. Спасибо «Разбудильникам».
2: Вадим Магиот. Вадим Магиот.
3: Москва, включи тусовку.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Мысли вслух.
2: Дорогой дневник, почему вы сначала говорите, что с едой играть нельзя, а потом вешаете лапшу на уши?
0: Радиоканал ДФМ Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
3: По данным Яндекс.Погоды, в Ростове-на-Дону сегодня будет малооблачно. В утренние часы температура воздуха составит около 12 градусов выше 0, днем плюс 21 градус. Ветер западного направления 6 метров в секунду. Оставайся с ДФМ Ростов-на-Дону.
0: Радио ДФМ. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
4: Высотаримстрой продает Технониколь. Технониколь продает Высотаримстрой. Покупайте Технониколь в Высотаримстрой.
5: Не ждите, пока ваши кредиты станут непосильными. Финансовый управляющий Борохов Юлиан. Семья Наебян рекомендует.
6: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
7: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экрана. Битва поколений на Муз-ТВ. 5-й сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. Битва поколений. 5-й сезон. Это новый вызов.
8: Премьера по субботам в 17:00. Эксклюзивно на Муз-ТВ. Категория 16+.
0: Телефон рекламной службы Радио ДФМ в Ростове-на-Дону. 333-21-66. ДФМ. Радио ДФМ.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Нейрогрув. Шоу «Разбудильники» на радио ДФМ. Место, где рождаются хиты. Иногда с помощью искусственного интеллекта. Это рубрика «Нейрогрув». И прямо сейчас будем создавать трек какому-нибудь событию.
2: Угу.
1: Что за событие, Сэй?
2: Событие очень интересное, потому что сегодня 7 число октября. Всероссийский день беременных.
1: Оу.
2: Да. Поэтому с помощью ИИ мы создали очень беременный трек. Знаешь, что во время беременности будущие мамы сочетают несочетаемое.
1: Телами.
2: Да. Да-да-да. И они сочетают несочетаемое в еде. Мы собрали для тебя, то есть для народа, 8 странных и невероятных гастрономических сочетаний, которые часто хочется беременным. Слушаем, да?
1: Беременяши внимательнее.
2: Да, лирика, то есть текст песен у нас в чате находится. Сейчас будем в режиме караоке слушать, что сейчас
1: произойдет.
2: Давай,
1: да? Ну давай.
2: Да, поехали.
3: Я беременна. Чу арбуз горчицей.
2: Арбуз горчицей.
3: Я беременна. Могу мелом угоститься.
2: Мелом угоститься.

0: гад.
1: Я буду одну строчку. Я беременна. Тебя это не пугает?

0: House-Deep House, да? Все в одном. Ну, трек-то, ничего трек такой.
1: Да, ничего так получился.
0: Гимн беременных. Я беременна. Слушай, из всего этих сочетаний, что тут съедобное для тебя и что вообще недопустимо?
1: Бекон с шоколадом и петрушкой вполне.
0: Фу.
1: Арбуз с фетой – это вообще база.
0: Да ты что? What? Я арбуз особо не ем, так что... Ну, а зубная паста с печеньем –
1: это странно.
0: Это очень... Это жесткач вообще.
1: Да-да-да. Ну, я еще не увидела сочетание, мне как-то говорили, кто-то любил из моих подруг. Клубника с борщом. Да.
0: У меня сейчас когнитивный диссонанс в голове.
1: Клубника вместо хлебушка.
0: Но клубника с... Не-не-не, это жесть какая-то.
1: Это борщ.
0: Ну, а мел с углем, это вообще как?
1: Ну да, гормональный фон.
0: Да?
1: Вот такие штуки придумывают для женского организма.
0: Ты случайно не... Нет?
1: Что-то захотелось, знаешь, чего? Свинину с кукурузными хлопьями.

0: кофе хочу.
1: Надо же. Ну, кофе с кофе, да. А я пуэр, кстати, без зубной пасты. Пожалуйста. Всем зиба-зиба. Всем беременным ladies. Молодцы, поздравляю. Желаю, чтобы все гладко выпустилось.

0: на радио DFM.
1: Реклама.
2: Если по утрам, после визита к косметологу, долгих перелетов при застое лимфы, появились отеки.
3: Есть лимфониазот. Прокачать лимфодренаж могут капли лимфониазот или удобные таблетки для рассасывания. Таблетки лимфониазот можно принимать в любом месте. Их не нужно запивать водой.
2: При отеках лимфониазот.
3: Покупайте в аптеках «Апрель» со скидкой.
2: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Иногда для поездки даже не нужен повод. Особенно если у вас кроссовер BLG X50+. Четырехцилиндровый двигатель, интеллектуальные системы безопасности и комфорт полного зимнего пакета. Хотя постойте, BLG X50+, уже отличный повод. Кроссовер BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении.
5: Реклама ООО «Geely Motors». Не оферта. Указанные опции доступны не во всех комплектациях. Подробности на сайте blg.ru.
6: Я вам

0: роутеров Dom.ru Wave. Надежный гигабитный интернет и роутеры нового поколения. Dom.ru Wave. Заказывайте на dom.ru.
1: Wave от английского волна. Наименование оборудования. АО «Телеком Холдинг». УГРН 106-590-202-86-20. Город Пермь. Детали dom.ru.
2: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО «Т-банк».
3: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
4: Смартфон и абонемент на связь. В чем связь? Во-первых, в абонементе на связь. Во-вторых, скидки до 40% на смартфон, которые вы получаете при его покупке вместе с абонементом на связь в салонах МТС. Такая вот связь, выгодная во всех смыслах. Смартфоны – это к МТС. При покупке акционного смартфона и сим-карты с абонементом на акционный тарифный план клиенту предоставляется скидка на смартфон до 40% до 31 декабря 2026 года. Подробнее об акции на shop.mts.ru.
5: Не хочешь прозывать клюв? Афалаза.
6: Афалаза – инновационный препарат для лечения аденомы простаты. Уменьшает воспаление, улучшает мочеиспускание, препятствует риску прогрессии аденомы. Афалаза. Не попадайся на крючок аденомы простаты.
7: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: За спасибо. Я куплю за бонусы спасибо. В отпуск я поеду за спасибо.
9: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты и отели на Спасибо Travel. Все возможности в Сбербанк Онлайн. Участникам программы Сбер Спасибо доступно списание бонусов на скидку при оплате товаров до 31 декабря 2026 года на сайте программы Спасибо Сбербанк.ру в разделе Travel. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на сайте программы. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, ОГРН 111-774-668-98-40. 0+.
10: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, кофе Nescafe Gold. Растворимый 170-220 граммов, 549 рублей. С 1 по 14 октября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
11: В ленте.
12: Переход на новый онлайн-офис кажется тяжелым? Переезд – подъемная задача. Если это Яндекс.360, где есть почта, диск, документы и телемост, подключайте тарифы Яндекс.360 со скидкой до 40%.
13: ООО Яндекс.360 для бизнеса. УГРН 125-770-015-56-68. Москва. Улица Тимурова, 11. Акция действует с 1 по 26 октября 2026 года. Подробнее на 360.yandex.ru/business. 0+.
14: А дальше тусовка
15: on DFM.
14: Потому что радио DFM.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Тренд миксер! Тренд миксер!
2: Шурум-бурум. Дивсемирная паутина. Это добудительное шоу
3: «Разбудильники».
2: Она разговаривает на языке сторис и карусели. И рилсов тоже. Катя Бодрова.
4: И тот самый Саймон.
2: Сейчас узнаем, какой тренд разлетается быстрее, чем секрет, который никому не рассказывай. Запускаем тренд-миксер.
4: Да, и я уже признала, что на 90% примерно состою из рилсиков. Как не скроллить ленту? Самому что-нибудь запилить.
2: Ну, кстати, сама скроллинг тоже есть. Есть специально для этого. Даже теперь уже есть режим. Ты знаешь, да?
4: Да.
2: Включаешь,
4: да.
2: И он сам скроллит.
4: Любопытно.
2: Но лен, мат всех инноваций.
4: А что такого загрузить, чтобы скроллили тебя? Вирусный тренд «пробы на роль» все еще актуален. Да, он вертится в сети примерно с сентября, но не бойтесь повторить его и сейчас. В тренды залетите. В чем он заключается? С чего все началось? Актриса Ирина Шумерина выложила как-то такой шуточный кастинг на пробы. И какая-то была элементарная роль. То есть это реально в жизни так и происходит. У актеров они постоянно записывают на телефон.
2: Я рассказывал про сериал, «Чудо человек». То есть там вся история вокруг этого.
4: Да, только здесь все выведено на максимум юмористично. Пробы на роль потерявшейся в лесу, например. То есть там не требуется какой-то особого актерского мастерства. Или пробы на роль велосипедиста, где ты просто садишься на велосипед и уезжаешь из кадра.
2: Ну, человек, который потерялся в лесу, на самом деле надо уметь играть.
4: Растерянно смотреть по сторонам. Конечно. Да.
2: Это же стрёмно вообще-то. Ты же не будешь ходить, как будто скроллишь рилсы,
4: да,
2: в лесу,
4: да.
2: Если ты потерялась.
4: Но на самом деле, в чем здесь прикол? Пробы на роль, вы берете любую роль, какую угодно. Даже смешнее будет, если это не связано с вашей профессией, с чем-то реальным. Серьезное лицо и несколько характерных действий. Вот и все.
2: Но Катя, кстати, наша была замечена в таком видосе. По-моему, ты играла роль дверного косяка, да?
4: Нет? Сейчас ты эту роль сыграешь. Я играла роль человека, выключающего свет.
2: А, то точно, дверной косяк, это другой был, но это было тоже смешно. Показывай, как люди долбятся об него постоянно.
4: Ну, на самом деле, в чем главный прикол этого тренда? В том, что ты показываешь маленькую роль, и что ты готовишься к ней как к главной роли в своей жизни. Вообще, это классная, не знаю, такая позиция в жизни.
2: Ну, конечно.
4: Делай все на максималках.
2: Это как человек в оркестре, да? Который всего лишь раз в минуты вот бьет по колокольчик. А потом уходит спать через минуту только.
4: Это невероятно сложная профессия.
2: Сложно попасть, конечно, когда ты уже расслаблен.
4: Я помню какой-то рилс, опять же, где чувак не справился с этой задачей. С этим дзинь.
2: Вау, слушай, интересно, да, тренд придумала Ирина Умеренная, да?
4: Умеренная. Ну что, а сейчас пробы на роль радиоведущих, которые уходят из эфира.
2: Выключай кнопку.

0: короче.
1: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
2: По данным Яндекс.Погоды, в Ростове-на-Дону сегодня будет малооблачно. В утренние часы температура воздуха составит около 12 градусов выше 0, днем плюс 21 градус. Ветер западного направления 6 метров в секунду. Оставайся с DFM Ростов-на-Дону.
3: Спонсор программы – мебельный центр премиум-класса «Мебельмолл». О, «Мебельмолл».
4: «Мебельмолл» – это целая вселенная, в которой вы точно найдете мебель себе по душе. Вас ждет большой выбор мягкой и корпусной мебели от ведущих фабрик. Приходите и выберите надежную, стильную, комфортную мебель, которая идеально впишется в ваш интерьер. «Мебельмолл» – бескрайняя вселенная вашего комфорта. Пойменная 1G.
1: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
5: Ты слышала новый хит? Нет? Тогда включаю.
6: Время двигаться вперед. Без лишних сомнений, лишних забот. Квартира без первоначального взноса. Хороший старт.
7: Заезжай сегодня.
8: СК-10 представляет квартиры без первоначального взноса в удобном районе города. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
9: Застройщик ОЭЗ СК-10 номер 9. Все подробности и сроки проведения акции в офисе продаж. Не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ПАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте сбербанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Хотите, чтобы ваш бренд запомнили? Рекламная кампания «Ямайка» с 2003 года создает индивидуальный мерч, который работает на ваш успех. Эксклюзивные футболки с вашим логотипом, стильные худи и брендированные сувениры для бизнеса, мероприятий и спортивных команд. Качество, проверенное временем. Ямайка. Делаем не просто вещи, а инструмент продвижения.
11: Телеканал СТС представляет. Когда педагогика бессильна, в ход идет строевой устав.
12: Вы не переживайте, солдат ребенка не обидит.
11: Нянька в погонах. Сегодня в 20:00.
1: Для лиц старше 16 лет.
13: Дизайнерская мебель «Посижу». Диваны, кровати, стулья, столы. Воплотим самые смелые идеи. Реализация дизайн-проекта под ключ. Приходите в шоурум на Нансена 239. Посижу.ру. Мебель с твоим характером.
1: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: будильники на радио ДФМ.
1: Буяка, буяка! Намасте, здрасте! Ди-команда! Проводим процедуру веки наверх, сон вон отсюда, настроение в космос! На старт! Внимание! Let's go! Это шоу «Разбудилники».
2: Меня зовут Катя Бодрова.
1: Я брат от другой мамы, диджей Саймон Черный Перец.
2: Тот самый Саймон.
1: Уви!
2: Тема ближайших минут – аватарки и почему мы перестали их менять.
1: Ава.
2: Ты помнишь те времена, когда просто это было главным, я не знаю, заданием на месяц?
1: Да.
2: Каждый месяц, раз в неделю, я не знаю, еще чаще меняли аватарки.
1: Да, а сейчас у меня же другой стоит, потому что меня заставили. То есть со стороны Сай, у тебя ава уже плесени ваши собирает.
2: То есть ты давно не менял аватарки?
1: Очень давно.
2: Я в разных социальных сетях по-разному. В мессенджерах, кстати, чаще. Если появляется какая-то более удачная фотка, еще меняю. Mm-hmm. А так мне уже давно параллельно, что у меня там стоит на аватарке.
1: А тебя еще никто не дергает? Кат, уже меняй наконец-то.
2: Нет, более того, у меня есть теория, что люди и блогеры намеренно не меняют фотку свою в аватарке долго, чтобы люди привыкали. Потому что ты постоянно смотришь, кто у тебя в ленте, и ты как-то по картинке уже узнаешь, даже не столько по имени. Ага, это вот тот, кто мне нужен, посмотрю. И если картинка меняется, у тебя какой-то диссонанс происходит.
1: Типа, визуальная узнаваемость в ленте, да?
2: Да.
1: Я понял. Ну, кстати, у нас же есть рубрика «Все, как блогер прописал».
2: Так.
1: Как-нибудь блогера пригласим, и он нам расскажет.
2: Про аву.
1: Да, как часто ава меняют.
2: Да, было бы неплохо. Меня куда-то в прошлое унесло. Когда любая фотка, я такая, на аву надо ставить.
1: Нет, там даже, когда ты фотографируешь раньше, каждый второй знал, какое фото сразу в аву пойдет.
2: Да.
1: А какая не годится для авы. Да это на аву.
2: Если нет фото, которые пошли на аву, неудачная фотосессия явно.
1: Да. Ну что же, на сегодняшний день, кто знает, что сейчас происходит в мире, вы нам расскажите, то есть как с авой жить сейчас.
2: Да, и заодно закажите пробушку себе или близким. Группу ВКонтакте под последним постом ждем, и в наших мессенджерах тоже. Как зовут, где живешь и кого хочешь разбудить.
1: Да, мало ли что-то пропустили. Ну что же, через одну песню вернемся. У нас ава пока... авы старенькие, но треки будут наверняка не настолько старые. Let's go! Это шоу!
0: Разбудилники!

0: Разбудильники на Радио ДФМ.
1: Шоу «Разбудильники» на Радио ДФМ. Здесь Катя Бодрова.
2: Оу, Бодроу, пожаловать к нам. Я брат от другой мамы, диджей Саймон Черный Перец.
1: Кто заказал пробушку, будем выяснять в группе ВКонтакте под последним постом и в наших мессенджерах.
2: О, какое сообщение интересное, трогательное, праздничное. Алексей пишет у нас в мессенджере. Доброе утро, Катюша и Сай. Мои самые любимые и позитивные радиоведущие. Устройте, пожалуйста, мне праздничное настроение. Праздничное настроение должно быть. Я замечаю, что опечатка. У меня сегодня ДР, а то глянешь на эти цифры и понимаешь, что годы, как и время, не стоят на месте. Луганск на связи.
1: Луганск на связи?
2: Да. Угу. Вау.
1: Как зовут именинника еще раз?
2: Алексей.
1: Алексей.
2: Happy birthday, Алексей, с днем рождения. Алексей, с днем рождения, с днем рождения. С днем рождения, Алексей. Если не раньше возраст, игнорируй. Живи, все прекрасно.
1: Поздравляем тебя.
2: Ну, теперь ты мудрец. Let's go, включи тусовку.

0: Доброе утро, Катя и Саймон, пишет Александр. Отбудите, пожалуйста, пробки в Тюмени. Стоит весь город. Такое чувство, будто весь город смог заправить свои автомобили и решили поехать на них на работу.
1: Тюменские пробки! Долой! Долой! Выходите из чата! Let's go! Тюменские пробки!

0: после такой пробушки ваши пробки не рассосались, мы вернем вам деньги.
1: Да. Так, что у нас еще есть из сообщения? Ольга пишет: разбудите, пожалуйста, мою подругу Алису. У нее тоже сегодня ДР.
0: Еще есть ДР. Подожди, мы сейчас еще комбо.
1: Давай.
0: Доброе утро, Сай и Катя. Каждое утро по дороге в школу слушаем с сыном Семой вас. Сегодня ему исполняется 10 лет, и он очень хочет, чтобы разбудили, поздравили его с днем рождения. Это такая детская мечта.
1: Обалдеть. Так, у нас есть Алиса и есть...
0: Сема.
1: Алиса, Сёма, happy birthday вам, с днем рождения вам, с днем рождения, Алиса и Сёма, от всего сердца черного перца, с днем рождения!
0: Поздравляем вас, ребята!
1: Погнали!

0: процентов я чуть-чуть не запомнил.
1: Ага, ну ничего, все впереди.
2: Растем, надо поработать.
1: У нас игра впереди под названием «Крокодил». Что в ней будет происходить? Вы оставляете любые рандомные слова, например, «шляпа».
2: Которая упала.
1: В комментариях в группе ВКонтакте под последним постом и в наших мессенджерах. Я буду пытаться... Точнее, Сай будет объяснять эти слова мне, не используя однокоренные в течение минуты. А я буду пытаться понять, что же он имеет в виду. На чем слове «остановимся, тут победил», тому отправим подарок от Радио ДФМ.
2: А я забыл, какая игра вообще. Наушники?
1: Крокодил.
2: А, крокодил. Ну что ж, крокодил, это скоро. А пока мы падаем, как шляпа. И пала на нам.
1: Я не хочу на пол.
2: Не хочешь? Ну, тогда падай на меня. Ну что ж, это шоу
1: «Разбудильники».
2: Привычки.

0: будильники на радио DFM.
1: Включай тусовку в машине. Музыкальные потоки, диджейские миксы, подкасты шоу и прямой эфир без помех на полной громкости и при любой скорости. Скачай мобильное приложение Radio DFM на телефон и подключайся через CarPlay или Android Auto к мультимедиа-системе своего авто. 12+. Реклама. Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
2: Предложение распространяется на новые автомобили Волга К40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
3: У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими? Поможет приложение Сбербанк Онлайн. Введите в поиске на главной «Расчет пенсии» и узнайте, где ваши деньги. АО НПФ Сбербанка. ПАО Сбербанк. Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении Сбербанк Онлайн, информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.
4: Этот рекламный ролик такой же быстрый, как интернет на скорости 5G от МТС. МТС. Лидер технологии.
5: Согласно анализу ООО «Джейсон энд Партнерс Консалтинг» от 1 октября 2025 года. Подробнее о зоне покрытия доступного оборудования на mts.ru/5g.
6: Утро, будильник, завтрак. Все привычно. Но стоит сесть за руль Dongfeng Mage, и день начинается с драйва. В основе Dongfeng Mage – современная платформа и технологии мирового уровня. Почувствуйте точные реакции, уверенный разгон и невероятный комфорт. По итогам гран-при журнала «За рулем» в сочетании цена-качество Dongfeng Mage – лучший в своем классе. До 31 октября Dongfeng Mage от 2 миллионов 499 тысяч рублей. Подробности dongfengmotor.ru.
7: Я вам

0: Это новая волна роутеров Domru Wave. Надежный гигабитный интернет и роутеры нового поколения. Domru Wave. Заказывайте на dom.ru.
1: Номерование оборудования. Оплата телефон холдинг. Угарин 106-590-286-20. Город Пермь. Детали dom.ru.
2: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. Что может быть прекраснее? «Лада Веста СВ Кросс» от 1 832 тысяч рублей и шины в подарок. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирайте выгодно.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Покупка нового автомобиля в кредит по программе «Лада Веста СВ Кросс». Шины в подарок. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.10.2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
5: У меня дело выгорело.
6: И сам я выгорел.
7: Это не дело.
8: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
9: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
10: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО «Т-банк».
11: Первое правило Havail F7. Комфорт в салоне. Двухзонный климат-контроль для жаркого лета. И зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Havail F7 от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
12: 14,6-дюймовый мультимедиа доступна для комплектации премиум Техноплюс. Указана максимальная рекомендованная цена при продаже автомобиля Havail F7 2026 модельного года не является офертой и действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров Havail сети на сайте havail.ru. 12+.
13: Up the next.
14: А дальше тусовка.
13: On DFM.
14: Потому что радио DFM.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Это крокодил.
2: Крокодил.
3: Здравствуйте, иди комьюнити. Какая здесь благоприятная среда для человека. Это эндорфин повышающее шоу «Разбудильники». Здесь живой будильник Катя Бодрова.
4: Живой будильник номер два, диджей Саймон.
3: Начинаем, крокодил. Руки бездельничают, рот оформляет сверхурочнее.
4: Спасибо тем, кто уже принял участие в этой игре. Для этого нужно было отправиться в группу ВКонтакте, в наши мессенджеры и набросать нам рандом слов. Эти слова Сай будет объяснять мне, не используя однокоренные, в течение минуты. И самое приятное, что мы все вместе можем принимать в ней участие. Вы, сидя в офисе или в автомобиле, или дома, ну а я из студии радио DFM. На чем слове остановимся, тот получит подарок.
3: Окей. Попробуем, да.
4: Ну, погнали.
3: Морально подготовлюсь. Поехали. В чем ты пьешь кофе?
4: Чашка.
3: Да! Как называется наша игра?
4: Крокодил.
3: Да! Это струнный инструмент.
4: Гусли.
3: Больше, чем скрипки.
4: Гитара.
3: Еще чуть больше.
4: В оркестре. Балалайка.
3: В оркестре используется итальянское слово.
4: Виолончель.
3: Да! Когда идет дождь, мы слышим...
4: Гром.
3: А если очень сильный дождь, как это совокупно называется?
4: Дождь с грозой. Гроза.
3: Гроза! Гроза, да. Длиннее, чем шорты?
4: Бермуды.
3: Ага.
4: Штаны.
3: Еще, а по-другому?
4: Брюки.
3: Брюки! Еще, через что дышит рыба?
4: Жабры.
3: Жабры, конечно. Что перед тобой? То есть...
4: Микрофон.
3: Нет.
4: Экран.
3: Экран, где ты смотришь текст? Как это экран называется?
4: Компьютер.
3: По-другому еще, по-мажорнее слово. Но...
4: Ноутбук?
3: Не, сам экран, как называется? Слово такое и импортное.
4: Сам экран,
3: да, как называется? Да, так же называют диджейские колонки.
4: Я не понимаю. Монитор!
3: Монитор!
4: Ну, отлично, отлично.
3: Ну, вот знаешь, монитор! Вот что так.
4: Я думала, я не справлюсь с виолончелью, просто вылетело из головы, но нет.
3: Да, прикинь. А по-английски, кстати, просто cello, даже сократили, просто cello.
4: Я думаю, это оправдано, потому что это целый челлендж и вызов себе постоянно ходить с виолончелью на репетиции. Вот видел этих детей?
3: Да,
4: виолончель больше их.
3: Два раза почти больше, да, тащит по улицам.
4: Это мои герои вообще. Так, а кто прислал последнее слово? Это был монитор.
3: Так, монитор, кто это у нас... Кто монитор?
4: Чей монитор?
3: Василий.
4: Василий.
3: Это хозяин монитора.
4: Мы поздравляем себя, даем подарок от радио DFM.
5: Yeah.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Мысли вслух.
2: Дорогой дневник, я всегда думал, что девушка из Греции – гречка. Потом узнал, что гречанка. Ну тогда логично, греческий мужик – гречан.
0: Радиоканал ДФМ Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
3: По данным Яндекс.Погоды, в Ростове-на-Дону сегодня будет малооблачно. В утренние часы температура воздуха составит около 12 градусов выше 0, днем плюс 21 градус. Ветер западного направления 6 метров в секунду. Оставайся с ДФМ Ростов-на-Дону.
4: Спонсор программы ООО «Формула А».
5: «Тэнк» — это не просто автомобиль, это характер. Премиальные рамные внедорожники «Тэнк 300» и «Тэнк 500» сочетают стиль, мощь и надежность. Убедитесь в этом сами. Запишитесь на тест-драйв. Выберите свой «Тэнк» и получите специальное предложение на покупку. Подробности в Триа Моторс Тэнк. Ростов-на-Дону, Театральный 60Е и по телефону 320-5509. Предложение действует до 31 октября 2026 года.
0: Радио ДФМ. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
6: Мы еще не знакомы, но нас объединяет любовь к дому. «Максидом» – магазин товаров для дома, сада и дачи по доступным ценам. Выпустите карту «Максидом» в приложении и получите 300 приветственных бонусов. Давайте знакомиться.
7: Экономь свое время и бензин. В торговом центре «Меркурий» найдешь нужный магазин. Улица Орская, 31. В «Меркурий» приехал, все купил.
8: Высота «Римстрой» продает «Пеноплекс». «Пеноплекс» продает «Высота Римстрой». Покупайте «Пеноплекс» в «Высота Римстрой».
9: Автозапчасти! По оптовым ценам на все виды транспорта. От легковых авто до сельхозтехники. Торгово-складской комплекс «Меркурий». Северный обход, поселок Красный, улица Дорожная, 1/11. Работаем для вас ежедневно.
10: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 5-2.
11: Окошкина.
12: В чистом поле хорошо, а в центре лучше. Жилой комплекс «Империя». Вся инфраструктура города у вашего дома. Современная архитектура, закрытый двор с площадками, крытый паркинг и индивидуальное отопление. Беспроцентная рассрочка. «Империя». Идеальная локация для вашей жизни. Город Батайск, улица Энгельса, 243. Звоните 8-928-193-93-93. ООО «СЗ Конкрет». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочка застройщика до 1 августа 2028 года. Первоначальный взнос от 20%.
13: Не ждите, пока ваши кредиты станут непосильными. Финансовый управляющий Борохов Юлиан. Семья Наебян рекомендует.
14: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
15: Дизайнерская мебель «Посижу». Диваны, кровати, стулья, столы. Воплотим самые смелые идеи. Реализация дизайн-проекта под ключ. Приходите в шоурум на Нансена 239. Посижу.ру. Мебель с твоим характером.
0: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Шоу «Разбудильники» на Radio DFM и одна из самых музыкальных частей — рубрика «Микстура Саймона». Сай готовит миксы на разные темы, иногда посвящает их одной звезде, иногда отдельным праздникам. А, ну и что сегодня?
1: О, сегодня в моей микстуре солянка из хитов моего хорошего знакомого. Я катал его по Москве на своей тачке.
2: Я его катал.
1: Да, по Москве на своей тачке. Учил русскому языку, а потом еще и разогревал его концерт своим диджей-сетом. Можно сказать, я был его водителем, репетитором и музыкальным разогревателем.
0: Ну кто же это?
1: В одном флаконе. Дамы и господа, ladies and gentlemen, певец, танцор и человек, который произносит фразу «дай краба без акцента» — Джейсон Деруло!
0: Я была на его концерте, Джейсон потрясающий.
1: Парень, да, магиот, да?
0: А ты его катал.
1: Я его катал по полной программе.
0: Запиши в резюме.
1: Ну, видеопров у меня есть в моих соцсетях. DJ MC Саймон, загляни, да, там Джейсон шпарит по-русски.
0: Слушаем, ребята.
1: Let's go! Солянка из его хитов. DJ Саймон. Wiggle, wiggle, wiggle. Wiggle, wiggle, wiggle.

0: Бутырки на радио DFM.
1: Реклама.
2: Он мой номер один, моя половина.
3: Для моей машины раздел авто в Сбере.
4: Все для автолюбителей уже есть в Сбербанк онлайн. Оплачивайте мойки, ТО, страховки и другие сервисы с кэшбэком до 15%. Бонусами спасибо в разделе авто.
2: Люблю его так сильно.
4: Начисление бонусов в размере 13%.

0: доступным участникам программы Сбер Спасибо. Подробнее об акции на sberbank.ru. ПАО Сбербанк. ОГРН 127-0013-2195. Москва 6+. Генеральная лицензия Банка России номер 1481 от 11 августа 2015 года.
1: Ребенок заболел. Нам эргоферон, пожалуйста.
2: Эргоферон.
3: Мы всей семьей им лечимся.
4: А есть что-то одно? И от вирусов, и от симптомов.
5: Эргоферон сочетает в себе действие сразу нескольких препаратов. Противовирусное, противовоспалительное, антигистаминное и активирует иммунитет. Эргоферон. Один препарат, 4 действия. Выгодное лечение простуды и гриппа.
6: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Переход на новый онлайн-офис кажется тяжелым? Переезд – подъемная задача. Если это Яндекс 360, где есть почта, диск, документы и телемост, подключайте тарифы Яндекс 360 со скидкой до 40%.
8: ООО Яндекс 360 для бизнеса. ОГРН 125-770-015-56-68. Москва. Улица Тимирова, 11. Акция действует с 1 по 26 октября 2026 года. Подробнее на 360.yandex.ru/business/0+.
9: 20 лет миллионы водителей выбирают «Кордиант» за уверенность, заботу и технологии, проверенные российскими дорогами. Безусловная гарантия «Кордиант» – еще один способ сказать: мы заботимся о вас и уверены в своих шинах. «Кордиант» – 20 лет доверия.
10: АО «Кордиант» – НН-760-115-09.
11: Приятно принимать платеж и не платить проценты. Все это сделал «Точка.Банк». Принятно? Всем клиентам.
12: Принимайте платежи через СБП под 0% в терминале и онлайн. Бизнесу быть. Точка.банк.
13: ООО «Банк. Точка». Акция действует по 8 декабря 2026 года при подключении сервиса чеки. Подробности на точка.ком 18+.
14: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
15: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам. И боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
16: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
17: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новое или с пробегом – это к Авито Авто.
18: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
19: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
20: В этом весь Т.
19: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на Т-банк.ру. АО Т-банк.
21: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла Liqui-Moly доступны в России. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoly.ru. Оригинальная, настоящая Liqui-Moly.
22: Квартира в Москве на счет 5. Всего 5 покупок от 1000 рублей по кредитной Сберкарте. 120 дней без процентов. До 15 декабря. И вы участник розыгрыша. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на sberbank.ru в разделе «Кредитные карты. Карта. 120 дней». Общий сток акций с 1 октября 2026 года по 31 января 2027 года. Подробности о проведении, организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
23: Признавайтесь, у вас дома завалялся старый смартфон? А ведь его можно легко и выгодно продать. Приходите в салоны МТС. Мы быстро оценим ваш смартфон и выкупим его по рыночной цене. Деньги сразу получите на вашу карту. Смартфоны – это к МТС. Все подробности акции уточняйте у сотрудников в салонах МТС и на shop.mts.ru.
24: Вы владелец бизнеса.
25: А значит, работаете за...
26: Троих.
27: Четверых.
28: Пятерых не хотите?
24: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
29: А дальше тусовка.
30: On DFM.
29: Потому что радио DFM.

0: Сейчас будильники на радио ДФМ.
1: Модоворот.
2: Эй, олла барабола, дистиляги и модники. Это модная часть шоу «Разбудильники». Она, как и я, не стесняется носить носки с сандалиями. Катя Бодрова.
3: И тот самый Саймон.
2: Сейчас узнаем, что нынче носят люди, которые не боятся ни осуждения, ни зеркала. Время рубрики «Модоворот». Новая рубрика.
3: Да, ну и последнее время модный дом, назовем его Тучи.
2: Окей, Тучи как люди.
3: Вернул, точнее, дал вторую жизнь тренду из нулевых. Здесь они считают, что самое время сочетать роскошь, блеск, элегантность с грубостью, нарочитой небрежностью, эффектом поношенности или грязными деталями. То есть, девчонки, смоки айс, еще максимально небрежно его нанести, оно. Вместе с яркими глазами делаем яркие губы, какая-то подводка четкая, оно. И наконец, небрежно.
2: Яркие губы именно какого цвета-то? То есть, неважно, какого цвета?
3: Не красного, темных тонов.
2: Okay.
3: Mm-hmm. Mm-hmm. И, конечно, какая-нибудь небрежная прическа, как будто только проснулась. Mm-hmm. Еще и с эффектом грязных волос. Mm-hmm. Это самое то. Mm-hmm. Вот это сейчас в моде.
2: То есть это называется эффект уставшей табло, да?
3: То есть, вот представьте, девчонки, вы собрались красивые, нарядные, на работу. И вот ближе к вечеру вы в тренде, когда тушь потекла, помятый вид у вас. Это самое то.
2: Многодетние мамочки. Вот тренд, да? То есть...
3: Вы в тренде, девчонки. Да. Единственное, тот же дом Тучи запускает и не очень приятную историю, возвращает тренд на экстремальную худобу.
2: Это
3: и
2: как?
3: Вот это осуждаем.
2: Это что, японская интервальная хардкорба?
3: Ну, когда ты похож на палочки японские, да. Худоба.
2: А, я думал, хардкорба ты сказал. Худоба. Худоба, это когда совсем тонкий, да?
3: В глухой телефон играем, да.
2: Да.
3: Худенькие ручки, ножки и вот это вот все.
2: В сторону анорексии, да?
3: Да. Вот это не уважаем.
2: Ну, итальянцы обычно вообще там все много кушают, там всякие эти паста. А у них паста же не только спагетти, а остальное, это еще и хлебобулочные изделия.
3: Помнишь, этот рил с чуваком? Она не ест глютен. Глютен — это моя жизнь. До свидания, Скатя.
2: Какие худоба, ребята. Ну, кушайте. Сходите к бабушке, она вам покажет.
3: Ну, резюмируя, девчонки, в общем, супер уставший вид сегодня в тренде.
2: Yeah.
3: Ура!
2: Да, бренд Тучи.

0: меня все. Короче.
1: Радиоканал ДФМ Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
2: По данным Яндекс.Погоды, в Ростове-на-Дону сегодня будет малооблачно. В утренние часы температура воздуха составит около 12 градусов выше 0, днем плюс 21 градус. Ветер западного направления 6 метров в секунду. Оставайся с DFM Ростов-на-Дону.
1: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
3: Не ждите, пока ваши кредиты станут непосильными. Финансовый управляющий Борохов Юлиан. Семья Наивян рекомендует.
4: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
3: Хочешь научиться водить машину и получить незабываемые впечатления? Автошкола с гоночным треком развития. Это то, что тебе нужно. Здесь ты не только освоишь все тонкости управления автомобилем, но и сможешь прокатиться по настоящему гоночному треку. Звони 206-74-15.
5: Есть вещи, о которых лучше не рассказывать по радио. Например, что мы придумали в Рокс-баре на весь октябрь. Скажем только одно. Вариантов будет 5. Как поднять тебе настроение. А дальше приходи в Рокс-бар и узнай все сам. 5 вариантов провести этот месяц круче. Весь октябрь. Остальное расскажем лично. Рокс-бар. Ростов-на-Дону. Максима Горького, 151. Вход 18+.
3: Ростов, привет! Я Дима Белых. И вот мой совет. Ищешь крутой подарок, чтобы вау, бомба, пушка, ракета? Рули в чудо-кресло на Страны Советов 3. Там большие и удобные кресла-мешки. Все кресла в наличии с гарантией 5 лет. Кресла подберут и соберут за 5 минут. Фиксируй. Чудо-кресло на Страны Советов 3.
1: Идея может стать проектом. Проект – бизнесом. А знакомство – новым партнерством. С 9 по 13 октября в Ростове-на-Дону пройдет форум креативных индустрий «Креономика». Предприниматели-эксперты и лидеры креативных индустрий встретятся на площадках города, чтобы обменяться опытом, найти партнеров и создать новые проекты. Мастер-классы, дискуссии, практические кейсы и новые возможности для бизнеса. «Креономика» с 9 по 13 октября. Центр креативных индустрий. Площадки программы и регистрация на сайте creanomica.mbrostov.ru при поддержке правительства и Минэкономразвития Ростовской области. 12+. Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66. ДФМ. Радио ДФМ.

0: будильники на радио DFM.
1: Сибидиба, сибидиба, сибидиба, о-о-о, бонжур, абажур, ди-пипл. Включаем, точнее, мозг на максималочки. Расправляем чакры и запускаем кундалини, то есть скрытую энергию. В эфире Power Bank Show.
2: Разбудилники. Здесь Катя Батрова.
1: Я диджей Саймон Черный Перец Акбалао Мерио Куланджа.
2: Тот самый Саймон.
1: Yeah.
2: Слышал, в Москву возвращается атлантическое тепло. И к концу недели будет плюс 18.
1: Катя,
2: это в октябре.
1: Это же я договаривался.
2: Да?
1: Да, да.
2: С африканскими какими-то...
1: Да. Я взял южное тепло, да, и вот прямо притащил.
2: Как нам с тобой повезло. Спасибо, что ты именно в Москве находишься.
1: Ну, не благодари. Очень приятно.
2: Буквально пару ночей назад на ВДНХ зафиксировали плюс 10 градусов. Это рекорд за последние 80 лет. Такая теплая погода.
1: То есть в этот день, да? В истории, да?
2: Да, в истории.
1: 10 градусов. Вау, прикольно.
2: Представляю.
1: А обещают к выходным 18, да, нет?
2: 18. Вот что я думаю. Это какой-то дополнительный шанс провести а-ля последний день лета. Ну, теплый день. А как ты его проведешь? Мы сейчас с Настей говорили о том, что уже скучаем по летним верандам. Поэтому точно надо засесть где-нибудь на улице.
1: А я приду на работу в шортах. Ну, это как знак протеста, знаешь. Протестую то, что тепло уходит.
2: Впереди осень, да? Настоящая.
1: Да-да. В шортах приду и даже сяду, как будто полноценное лето. На летней веранде, если она еще есть где-нибудь.
2: Но это в Москве, а в Челябинске, например, недавно снег пошел.
1: О май гад.
2: Ты слышал?
1: Нет.
2: Ребят.
1: Нет.
2: Сочувствую.
1: У меня отрицание идет. Нет, нет, нет.
2: В общем, да, полярные у нас какие-то истории по всей стране. Какой бы погода ни была, включай шоу-разбудильники.
1: Да.
2: Настроение будет хорошее.
1: Да, и у нас пробушка тебе тут тоже поможет разогреть, выпрямить, понимаешь?
2: Заказать ее можно в группе ВКонтакте под последним постом и в наших мессенджерах. Как зовут, где живешь, кого будем будить.
1: Yeah, снега долой! А шоу-разбудильники через одну песню вернется.

0: Разбудильники на Радио ДФМ.
1: Шоу «Разбудильники» на Радио ДФМ. Здесь Катя Бодрова.
2: Я брат от другой мамы, диджей Саймон Черный Перец, Акбалао, Мэри Окуланджа.
1: В Челябинск и во все те города, где уже вдруг прошелся снег, мы шлем тепло, ну и заодно пробушку. Кто еще ее заказал? Группу ВКонтакте под последним постом. Видим и в наших мессенджерах.
2: Здесь The Lady Marina пишет в нашем мессенджере. Доброе утро. Разбудите Калининград. У нас так замечательно. Приезжайте к нам.
1: Ой, очень хочу в Калининград.
2: Я был два раза. Третий раз с удовольствием приеду.
1: Как сейчас, как красиво там должно быть в сентябре, в октябре.
2: То есть весенние листья, да?
1: Осенние.
2: Блин, у меня отрицание продолжается.
1: Реальность, да?
2: Осень.
1: Калининград, включи тусовку.
2: Let's go!

0: Доброе утро, разбудильники. Меня будить не надо, а вот волшебного пинка мне дать не помешало бы. Сегодня важный день, участвую в конкурсе, а сил нет. Пожалуйста, пожелайте мне удачи. Жанна, удачи.
1: Ну, обычно же ругают в русском языке на
0: Жанна,
1: удачу.
0: Жанна, знаешь что?
1: Знаешь что?
0: Ты знаешь кто?
1: Получай пинок по твоей или по твоей прокрастинации. Скажем так.
0: Ладно, держим за тебя кулачки.
1: Ну, главное, чтобы сегодня был самый лучший день.

0: Работаем дальше. Так, этот раз у нас появился в мессенджере мистер Дмитрий. Привет, Саймон и Катя. Поздравьте мою подругу Розалину с днем рождения. Ей сегодня... Вау, 30.
1: Mm-hmm.
0: Ровно.
1: Классный возраст.
0: Замечательный возраст, он сам добавил. То есть теперь Розалина немножко зазо, да?
1: Зазо. Там жизнь есть, если что.
0: С днем рождения, Розалина. С днем рождения, Розалина. Happy birthday, happy birthday. С днем рождения, Розалина.
1: Добрый день, разбудильники. Пожалуйста, разбудите 9-й маршрут в Балаково. А то как сонные мухи, работать не хотят. Артем жалуется.
0: Мы ни разу не будили маршрут, кстати.
1: 9-й.
0: Особенно 9-й, да?
1: Особенно в Балаково.
0: Да, но завтра обязательно пришлите 10-й. И 8-й. Поехали. 9-й маршрут. Включи тусовку.

0: родственники Lil Jon, да?
1: Ну, практически прям сейчас будем играть, поэтому есть время набрать плюс 7-495-956-101-2. Это телефон нашего эфира. Звони, поиграй, забери подарок от Radio DFM.
2: А кто не расслышал?
1: Плюс 7-495-956-101-2.
0: What? Ladies and gentlemen, это шоу.

0: шоу «Разбудильники» на радио DFM.
1: 30 лучших треков недели. Радио DFM. Расставляем по местам. В субботу в 15 в DFM. Топ 30.
2: DFM Top 30. DFM.
1: Реклама.
3: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro – 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.

0: Подожди.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Он мой номер один, моя половина.
3: Для моей машины раздел «Авто» в Сбере.
4: Все для автолюбителей уже есть в Сбербанк онлайн. Оплачивайте мойки, ТО, страховки и другие сервисы с кэшбэком до 15%. Бонусами спасибо в разделе «Авто». Начисление бонусов в размере до 15% доступно участникам программы «Сбер Спасибо». Подробнее об акции на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-77-00-13-21-95. Москва, 6+. Генеральная лицензия Банка России номер 1481 от 11 августа 2015 года.

0: арабика капучино. Возьми с собой кофе, как в кофейне.
1: Это арабика капучино.
2: Этот рекламный ролик такой же быстрый, как интернет на скорости 5G от МТС. МТС. Лидер технологий.
3: Согласно анализу ООО Jason and Partners Consulting от 1 октября 2025 года. Подробнее о зоне покрытия доступного оборудования на mts.ru/5g.
4: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая Лада у дома. И столько поводов отправиться в путь за новыми впечатлениями. Что может быть прекраснее? Лада Гранта от 780 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам Лада. Выбирать выгодно.
5: Не оферта. Действительно до 31.10.2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
6: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс? В А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться.
7: Услуги оказывают ООО «А7-агент» и ООО «А7». Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО «А7». Созданное при участии ПАО «Банк ПСБ».
8: У меня дело выгорело.
9: И сам я выгорел.
10: Это не дело.
11: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
12: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
13: Right now. А теперь тусовка.
14: On DFM.
13: DFM.
14: Потому что радио DFM.
15: DFM.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Слово микс.
2: Чири-чири-чири-чири-чири-бэнг-бэнг. Алоха, неплохо, ди человеки. Отменяем зевоту массового поражения. Это антисон-шоу «Разбудилники». Здесь кофеёк, кофеёк, бодрячок, Катя Бодрова.
3: Буэрчик, диджей Саймон.
2: Начинается игра «Слово микс». Здесь буквы тверкают, а слова как будто танцуют под тесто.
3: У нас на линии Рина из Уфы. Привет.
4: Здравствуйте.
3: Рада тебя слышать. Игра слова микс впереди. Мы сейчас будем называть тебе разные устойчивые выражения. Для начала спросим, как твой день, если описать его как раз тем самым выражением устойчивым? Дело в шляпе, может быть. Мартышкин труд.
4: Мартышкин труд.
3: Что-то бестолковое сейчас занимаешься?
2: Не-не-не, она сказала, мартышкин труд как раз лучше описывает день.
3: Ну, не говорю. Мартышкин труд — это что-то бестолковое делать. Бессмысленно.
4: Я с собакой сейчас бегаю по квартире.
2: О, прикольно.
3: А
2: у тебя какая порода?
4: Пудель.
3: Воу! О, это все, нашли друг друга.
2: Да, у меня же дома тоже той пудель бегает. Как зовут?
4: Ричи,
2: а у меня Изи. Делать все на Изи.
3: Ну, подружитесь потом.
2: Да,
3: снюхайтесь.
2: Ричи, передай привет от меня, если что.
3: Переходим к игре слова микс. Еще раз, называем тебе устойчивое выражение, в которых буквы расположили в хаотичном порядке. Твоя задача — расшифровать, что же за выражение мы имели в виду. Нужно отгадать или расшифровать хотя бы 3 задания из 5. Готово?
4: Да.
2: Ну что ж, слушай внимательно, а то у меня сломанный русский язык. Так, первое выражение вот какое. Ток планакал.
3: Ток планакал.
4: Ток планакал?
3: Вот у тебя собачка бегает по дому, а еще домашнее животное.
4: Ток планакал.
3: Ток, переверни.
2: Ток планакал. То есть, если переворачивать, что это за фраза из русского языка?
4: Планакал?
3: Слушай, просто Рина, слышно, молодая девчонка, она этих выражений, возможно, вообще не знает, да. Не слышала. Да,
2: есть устойчивое выражение в русском языке.
3: Угу. Когда денежек мало.
2: Угу.
3: Ну, ток, переверни буковки в обратном направлении.
4: Кот.
2: Молодец, кот.
4: Кот накал.
2: Не совсем накал, а...
3: Не надо кота накал.
4: Локал. Кот.
2: А как по-другому будет в русском языке, если кот рыдал?
3: Рыдал.
4: Плакал.
2: Конечно! Кот наплакал! Правильно! Молодец!
3: Мы справились, ребята, несколько поколений. Идем дальше.
2: Так, смотри, еще какая фраза. Выйти зибися.
3: Выйти зибися. Когда прям взбесил тебя кто-то.
2: И ты почти потерял контроль.
4: Выйти из бися.
3: Выйти, все правильно, а дальше?
2: Выйти, так, откуда?
4: Избися.
3: Да, избися, а тебе нужно перевернуть.
2: Да.
3: Как говорят, когда вот тебя что-то взбесило, и ты разозлился.
2: То есть переведи бися на русский язык, на человеческий язык.
4: Бися.
2: Да.
3: Бися.
2: Выйти из...
4: Вышел из себя.
2: Да! Выйти из себя!
3: Ну, я считаю, что молодое поколение, которое хоть сколько-то выражений устойчивых знает, можем остановиться на 2 заданиях.
2: Тем более мы же приехали.
3: Что приехали?
2: К правильному ответу.
3: Да, и к финишу.
2: Значит, приз в студии!
3: Рин, мы в любом случае тебя поздравим, мы отдадим подарок от Радио ДФМ. Ура!
4: Спасибо!
2: Ура! Да, ну что ж, у тебя есть секунды 8 на приветик, можешь и передать Ричи. И всем.
4: Всем привет. Желаю вам очень хорошего настроения, чтобы все ваши мечты исполнялись и все было хорошо.
2: Зива-зива.
3: Уфа, включи ты сон.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Мысли вслух.
2: Дорогой дневник, почему, имея я букву Ё, мы все равно пишем ЙОГУРТ?
3: What?
2: Ё-моё!
0: Радиоканал ДФМ Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
4: Сейчас в Ростове плюс 14 градусов. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе облачно с прояснениями. Ветер западный 5 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 21 градуса. ДФМ Ростов-на-Дону желает хорошего дня.
0: Радио ДФМ. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
5: Ты слышала новый хит?
6: Нет.
5: Тогда включаю.
7: Let's go, dancing. Время двигаться вперед. Без лишних сомнений, лишних спот. Квартира без первоначального взноса. Хороший старт.
8: Заезжай сегодня.
9: СК-10 представляет квартиры без первоначального взноса в удобном районе города. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
10: Застройщик ОСА СК-10 номер 9. Все подробности и сроки проведения акции в офисе продаж не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ПАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте сбербанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: В чистом поле хорошо, а в центре лучше. Жилой комплекс «Империя». Вся инфраструктура города вашего дома. Современная архитектура, закрытый двор с площадками, крытый паркинг, индивидуальное отопление, беспроцентная рассрочка. Империя. Идеальная локация для вашей жизни. Город Батайск, улица Энгельса, 243. Звоните 8-928-193-93-93. ОСЗ «Конкрет». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочка застройщика до 1 августа 2028 года. Первоначальный взнос от 20%.
12: Незабываемые эмоции от «Дон Эффект Шоу». Как вы хотите провести ваш праздник? Ярко и незабываемо? Проект «Дон Эффект Шоу» готов украсить ваш праздник и предложить бармен-шоу, пирамиду из бокалов, яркие спецэффекты на любой вкус и бюджет и, конечно, незабываемые эмоции. Дон Эффект Шоу. Ищите нас в соцсетях. 18+.
13: Не ждите, пока ваши кредиты станут непосильными. Финансовый управляющий Борохов Юлиан. Семья Наебян рекомендует.
14: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
9: Телефон рекламной службы Радио ДФМ в Ростове-на-Дону. 333-21-66. Все официальные ремиксы Радио ДФМ есть в нашем кураторском плейлисте на Яндекс.Музыке. Просто попроси Алису включить.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Мемоскоп.
2: Базинга! Хаю-хай, каравай, ди галактика! Здесь сковородкой прогоняем хандру! Это хандрагонное шоу
1: «Разбудильники».
2: И вот наша прогонщица, имя Масита, Катя Бодрова.
1: И тот самый Саймон.
2: В эфире «Мемоскоп», прогноз, который отменяет синдром 3 сентября.
1: Сегодня звезды расскажут, какой ты всемирно известный режиссер.
2: О, прикольно. Сегодня знаки называю на немецком. А Катя точно справится.
1: Или, значит, но это не точно.
2: Это не точно, да? Начинает Видер.
1: Овен?
2: Да.
1: Квентин Тарантино. Сегодня от вас можно ожидать все, что угодно. Можете 15 минут обсуждать гамбургеры, а потом внезапно достать катану.
2: Все его в кинчике смотрел. Все. Без исключения.
1: Квентин Тарантино?
2: Да. Штир.
1: Телец?
2: Да.
1: Уэс Андерсон. В вашей жизни все должно быть симметрично, красиво и желательно в постельных тонах.
2: Тоже все смотрел. Да, мне нравится Уэс Андерсон. Так, Цвиллинги.
1: Близнецы.
2: Да.
1: Кристофер Нолан. Если вложите должные усилия в новый проект, о вашей работе будут говорить так же громко, как об Одиссее.
2: Тоже все смотрел.
1: Как об Одиссее.
2: Тоже все смотрел, прикинь. Надо же. Если что, не удивляйся, я сегодня знаки говорю на немецком. Катя знает все, потому что она же полиглот. Поехали, крепс.
1: Рак. София Коппола. Не день, а сладость. Вам хочется конфетной эстетики, карамельного настроения и дофаминовых букетов.
2: Что-то она мне нравится. Блин, как это ее фильм-то, где Билл Мари и Натали Портман?
1: Не помню.
2: Где они в Японии встретились? Блин, ладно, вспомни, скажу. Так, Лёве.
1: Вот здесь просто лев.
2: Да.
1: Стивен Спилберг, сегодня вы все делаете с размахом. И работаете, и отдыхаете.
2: По-моему, я тоже все Спилберги смотрел. Почти, почти. Так, Юнгфрау.
1: Дева?
2: Да.
1: Дэвид Финчер, у вас проснется перфекционист. Девиз дня – стоп, заново.
2: Да, Финчер тоже хорош, да, хороший сценарист и режиссер. Так, Ваги.
1: Весы.
2: Да.
1: Вуди Аллен. Сегодня вам нужно больше общения, желательно о смысле жизни.
2: Тоже почти все смотрел. Я тебе хотел рекомендовать недавно и вспомнил. Ты встретишь таинственного незнакомца.
1: Не таинственный незнакомец?
2: Да, вот так фильм называется, там с Энтони Хопкинс. Фильм про, как это называется, кризис среднего возраста.
1: Mm-hmm.
2: Да.
1: Любопытно.
2: Дальше, Скорпион.
1: Скорпион? Дэвид Линч. Простой сценарий дня не для вас. Вы любите пощекотать нервишки.
2: Да, Линч не для всех. Так, Хьюце.
1: Стрелец.
2: Да.
1: Гай Ричи. Дела на этот день примерно такие. Созвониться с важным человечком, перетереть крупные вопросики.
2: Нам тоже нравится. Так, Штайнбок.
1: Козерог. Стэнли Кубрик. Сегодня вы точно войдете в историю. О. Ну или как минимум в сторис.
2: Ну, Стэнли Кубрик, это левел вообще.
1: Ну почему ты думаешь, козерогом досталось?
2: О, Кубрик, это очень глубоко, это вообще топ. Так, Вассерман.
1: Тот самый?
2: Не совсем.
1: Вассерман Водолей?
2: Да.
1: Теперь будем знать.
2: На немецком.
1: Тим Бёртон. Мечтайте смелее, и ваша фантазия приведет вас в страну чудес.
2: Да, Тим Бёртон. Довольно странный режиссер, но вот мне тоже нравится. Так, и остаются фиши.
1: Рыбы.
2: Да.
1: Паоло Соррентино. Вы выводите музыку на первый план. Девиз дня – включи тусовку.
2: Он тоже на своей волне, да, Соррентино, да?
1: Да, люблю. Это тот самый, который молодого папу снял.
2: Да, вообще на своей волне. Ну, провокационный чувак, да.
1: Дерзкий.
2: Ну что ж, это все сегодня, да?
1: Mm-hmm.
2: Ну что ж, прошлись по режиссерам. Это шоу
1: «Разбудильники».
2: Только что был «Мемоскоп». Зиба-зиба за внимание.

0: Радио ДФМ, шоу «Разбудильники».
1: Реклама.
2: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
3: Капсикам.
2: Маме скрутила шею весной.
3: Капсикам.
2: Плечо подмывает у сына порой.
3: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
2: Капсикам. И боль на удалении.
3: Капсикам. Моя сила в движении.
4: Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
5: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен. Я в

0: Это новая волна роутеров Domru Wave. Надежный гигабитный интернет и роутеры нового поколения Domru Wave. Заказывайте на dom.ru.
1: Wave от английского волна. Наименование оборудования. АО «Телеком Холдинг». Угарин 106-590-202-86-20. Город Пермь. Детали dom.ru.
2: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
3: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новое или с пробегом – это к Авито Авто.
1: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
4: В Гиперленте есть все для приготовления блюд со скидками до минус 50%. Например, сковорода Home Club теплая осень 20 сантиметров всего за 699 рублей с 1 по 7 октября 2026 года. Кроме формата эконом. Количество товара ограничено. Подробности на lenta.com.
5: Не хочешь прозывать клюв? Афалаза.
6: Афалаза – инновационный препарат для лечения аденомы простаты. Уменьшает воспаление, улучшает мочеиспускание, препятствует риску прогрессии аденомы. Афалаза. Не попадайся на крючок аденомы простаты.
7: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: 20 лет миллионы водителей выбирают «Кордиант» за уверенность, заботу и технологии, проверенные российскими дорогами. Безусловная гарантия «Кордиант» – еще один способ сказать: мы заботимся о вас и уверены в своих шинах. «Кордиант» – 20 лет доверия.
9: АО «Кордиант» – НН-760-115-09.
10: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
11: В этом весь Т.
10: В этом весь ты. Т-банк.
12: Расчетная карта Black. Тариф ТПС-3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
13: Признавайтесь, у вас дома завалялся старый смартфон? А ведь его можно легко и выгодно продать. Приходите в салоны МТС. Мы быстро оценим ваш смартфон и выкупим его по рыночной цене. Деньги сразу получите на вашу карту. Смартфоны – это к МТС. Все подробности акции уточняйте у сотрудников в салонах МТС и на shop.mts.ru.
14: Автомобиль Dongfeng Mage – это точные реакции, уверенный разгон и комфорт в каждой поездке. Современная платформа и технологии мирового уровня. По итогам гран-при журнала «За рулем» в сочетании цена-качество Dongfeng Mage – лучший в своем классе. До 31 октября Dongfeng Mage от 2 499 тысяч рублей. Подробности dongfengmotor.ru.
15: За спасибо, я куплю за бонусы спасибо, и скажу в кино я за спасибо.
16: Оплачивайте бонусами спасибо, билеты в кино и театр на Афише. Все возможности в Сбербанк онлайн.
17: При оплате на сайте afisha.ru до 31 декабря 2026 года участникам программы Сберспасибо предоставляется возможность списания бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на sberbank.ru. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, ОГРН 111-774-668-98-40.
18: Up the next.
19: А дальше тусовка.
18: DFM.
19: Потому что радио DFM.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Пранки Саймона. Пранки Саймона.
2: Пранки Саймона.
3: Шоу «Разбудильники» на радио ДФМ и наша любимая рубрика «Пранки Саймона». Сай звонит в разные конторы и обращается за странными услугами. Иногда пытается устроиться на работу, что меня периодически пугает. Не сольешься?
4: Ну, это Москва же, Кать. Здесь надо...
3: Шабашка нужна.
4: Шабашка. Блин, слово, которое я недавно узнал. Да,
3: шабашка — это подработка.
4: Да, потрясающее слово «шабашка» вообще.
3: Ну ладно, шабашку тебе прощаю.
4: Да? Ну что же, по принципу «тварь ли я дрожащая»? Или право имею вечно искать работу, или шабашку. Сегодня я устраиваюсь крановщиком на бешеный кран.
5: Да, слушаю.
6: Здравствуйте, вы обучаете, да? То есть по поводу крановщика, да? Этот бешеный кран, какие условия?
5: Если обучаться, то это 1.5 месяца. Если без обучения, то времени 2-3 дня. Но вы работали на бешеном кране?
6: Ну, я рядом стоял очень долго, то есть, ну...
5: Да, понял вас. Ну, вообще, эта работа нелегкая. Она не такая, как кажется, снизу. Лучше пройти обучение, и работа и опасная, и крановщики на башенных кранах, на стройках. 50% совершенно не соображают, что они делают.
6: Какой кошмар.
5: Ну, а... Да, да.
6: Там сверху, чтобы видеть нормально, у них бинокль есть или что?
5: Нет. Они работают, зависит от зрения. Там никаких увеличителей, ничего нету, никаких видеокамер.
6: Обалдеть. А вот парашют-то есть? Вдруг надо покинуть? Тоже нет?
5: Тоже нет.
6: Капец. А...
5: Надо осторожно.
6: А в туалет, если, ну, захочу в туалет, ну...
5: Только спускаться.
6: А если я не успею, ну, как?
5: Ну, там, в общем, у крановщиков спросите, как они с этим поступают.
6: Есть возможность иногда на стороне подрабатывать, то есть, ну, эвакуировать машины соседей, которые припарковался на чужое место?
5: Это кран-манипулятор. Я думаю, что нету.
6: Ну, вот у меня еще есть друзья, они занимаются экстремальным видом спорта, да? То есть вариант по вечерам, ну, на кране устроить роп-джампинг?
5: Ага, и что это?
6: Это когда на резинке, то есть с высоты, прыгают. Можно же бабла срубить, если честно. То есть, ну, доход поделим.
5: Я думаю, что нет. Потому что они... Там охрана, там никто этого не допустит. Штрафы будут в миллионы.
6: Ух ты. Последний вопрос, опять же, вот я в поиске работы, да, я тоже в поиске невесты, да, а там сверху же, ну, все вроде видно, а накажут, если я возьму бинокль и буду подглядывать за девушками?
5: Да, красавчик, это, не, конечно, можно подглядывать.
6: Как вас зовут?
5: Константин.
6: Константин, вы все рассказали от души вообще. На самом деле, меня зовут Саймон, я ведущий шоу «Разбудильники» на радио DFM.
5: Ой, Саймон, ну вы дали, прошу прощения. Спасибо большое, всего наилучшего, всем привет.

0: Рэп-прогноз на DFM.
1: Давай, давай. Come on.
2: Рэп-прогноз.
1: Куда летит на небе комета?

0: все короче.
1: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
2: Сейчас в Ростове плюс 14 градусов. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе облачно с прояснениями. Ветер западный 5 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 21 градуса. DFM Ростов-на-Дону желает хорошего дня.
3: Спонсор программы – мебельный центр премиум-класса «Мебельмолл». О, «Мебельмолл».
4: «Мебельмолл» – это целая вселенная, в которой вы точно найдете мебель себе по душе. Вас ждет большой выбор мягкой и корпусной мебели от ведущих фабрик. Приходите и выберите надежную, стильную, комфортную мебель, которая идеально впишется в ваш интерьер. «Мебельмолл» – бескрайняя вселенная вашего комфорта. Пойменная 1G.
1: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
5: Телеканал СТС представляет.
6: Когда педагогика бессильна, в ход идет строевой устав.
7: Вы не переживайте, солдата ребенка не обидят.
6: Нянька в погонах. Сегодня в 20:00.
1: Для лиц старше 16 лет.
8: Не ждите, пока ваши кредиты станут непосильными. Финансовый управляющий Борохов Юлиан. Семья Наебян рекомендует.
9: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
10: Трибуны замерли. Арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны. Битва поколений на Муз-ТВ.
11: Это новый вызов.
10: Диана Арбенина. Иванушки. Любовь Успенская. Моя Мишель. Дора. Токсис. Пятый сезон.
11: Объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг.
10: Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений.
11: Это новый вызов.
12: По субботам в 17:00. Категория 16+.
13: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 5 2. Окошкина.
14: Есть вечера, которые проходят, а есть те, которые потом вспоминают. Ресто-бар «Любовский» – место для вкусных разговоров, уютной атмосферы, любимых людей и танцев до утра. Отмечаем дни рождения и уже сейчас бронируем новогодние корпоративы, чтобы этот год запомнился и закончился по-настоящему красиво. «Любовский», Седова 5, Новая Земля, 18+.
1: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Разбудильники на Радио ДФМ.
1: Шоу «Разбудильники» на Радио ДФМ. И сегодня я призналась в том, что на 90% состою из рилщиков. Также мы выпустили гимн беременных.
2: Вообще, кстати, день, ну, все российские день беременных, так что поздравляю.
1: Девочки.
2: All the ladies.
1: И искали Саймону шабашку. Безуспешно, спойлер. Пора прощаться. Меня зовут Катя Бодрова. И как говорит погода в Москве, радовать хочу тебя. Сегодня радовать.
2: А какую музыку включить?
1: Ты знаешь,
2: рэп? Я понял, что это песня. Я не думаю, какую подложку тебе без дела. Типа...
1: Не-не-не, это акапелла было.
2: А, акапелла, да? Надо было музыку убрать. Ну, Кать. Ладно, окей. Я брат от другой мамы, диджей Саймон Черный Перец, Акбала, о, Мэри Окуланджа. Ты народ, желаю, чтобы сегодня все задуманное исполнилось без шума и пыли. А твои проблемы пусть бегают от тебя с криками: «Шеф, все пропало, гипс снимают, клиент уезжает». Это из какого-то фильма, да, кажется?
1: Из какого-то.
2: Да? Ладно. Во всех соцсетях я DJ MC Саймон зарядил на успех. Убежал.
1: У нас все на этом, но тусовка продолжается.

0: Каждый будний вечер на радио DFM.
1: DFM. Мы заканчиваем работать и начинаем нашу вечеринку.
0: Evening show
2: on DFM.
0: Горячее, острое и откровенное.
1: Самый страшный момент, я уверена, что у каждого из вас он хоть раз в жизни был, это когда ты спишь или ложишься, знаете, уже дремота такая, ты уже сон в этом... Ай, стиралку не разгрузила!
0: Шоу с естественным интеллектом.
1: Ну, знаете, я что думаю? Ну, пусть он не заполняет вазы, ваш муж, главное, чтобы заполнял холодильник. Это все-таки самое главное. Если он с этой задачей справляется, цветы мы ему прощаем.
0: This is Evening Show on DFM. Шоу Юлии Пого. Сегодня начало в 18.00 на радио DFM.
2: DFM.
0: Реклама. Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. И столько поводов отправиться в путь за новыми впечатлениями. Что может быть прекраснее? «Лада Ларгус» от 1 миллиона 417 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
3: Не оферта. Действительно до 31.10.2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
4: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
5: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам и больноудаление. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
6: Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
7: Любимая, там дождь. Возьми такси.
6: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
8: Делитесь заботой с близкими без ограничений. В Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк онлайн.
9: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
10: Следующая остановка – большой розыгрыш на ВБ.
11: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВБ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВБ. Покупайте и выигрывайте. Организатор розыгрыша ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Адрес 142-181. Московская область. Городской округ. Подольск. Деревня Каледина. Территория. Индустриальный парк Каледина. Дом 6. Строение 1. Сроки проведения розыгрыша с 28 сентября по 18 ноября 2026 года. Информация об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов, результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
5: Выгода до 400 тысяч рублей на Тэнк 300. Предложение действует только до конца октября. Настоящий рамный внедорожник для тех, кто знает, чего хочет. Покори бездорожье, горы или городские джунгли с Тэнк 300. Следуй за открытиями. Предложение ограниченное действует до конца октября 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 300 и складывается из выгоды по трейд-ин и дополнительной выгоды при сдаче в трейд-ин автомобилей марки Тэнк, Хэвейл, Ора, Уэй. Подробности и дополнительные ограничения уточните на сайте tank.ru и в официальных дилерских центрах Тэнк.
0: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс? В А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться. Услуги оказывают ООО А7 Агент и ООО А7. Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО А7. Созданное при участии ПАО Банк ПСБ.
2: Right now.
0: А теперь тусовка.
2: On DFM.
0: DFM. Потому что радио DFM.

0: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
1: Сейчас в Ростове плюс 15 градусов. По данным Яндекс Погоды, сегодня в городе облачно с прояснениями. Ветер западный 5 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 21 градуса. DFM Ростов-на-Дону желает хорошего дня.
2: Спонсор программы ООО «Формула А».
3: Тэнк – это не просто автомобиль, это характер. Премиальные рамные внедорожники Тэнк 300 и Тэнк 500 сочетают стиль, мощь и надежность. Убедитесь в этом сами. Запишитесь на тест-драйв. Выберите свой Тэнк и получите специальное предложение на покупку. Подробности в Trio Motors Tank. Ростов-на-Дону, Театральный 60Е и по телефону 320-5509. Предложение действует до 31 октября 2026 года.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
4: Мы еще не знакомы, но нас объединяет любовь к дому. «Максидом» – магазин товаров для дома, сада и дачи по доступным ценам. Выпустите карту «Максидом» в приложении и получите 300 приветственных бонусов. Давайте знакомиться. 6+.
5: Экономь свое время и бензин. В торговом центре «Меркурий» найдешь нужный магазин. Улица Орская, 31. В «Меркурий» приехал, все купил.
6: Нужна балконная рама? Звони 8-800-600-3-5-2. Окошкина!
7: Автозапчасти! По оптовым ценам на все виды транспорта. От легковых авто до сельхозтехники. Торгово-складской комплекс «Меркурий». Северный обход, поселок Красный, улица Дорожная, 1/11. Работаем для вас ежедневно.
8: Если вам захочется, «Озон Фреш» привезет воздушный круассан, пасту с гребешками и продукты для вкусного ужина. А для особого повода – торт с быстрой доставкой прямо на праздник.
9: ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украин 127-392-44-741.
10: Хочешь научиться водить машину и получить незабываемые впечатления? Автошкола с гоночным треком «Развитие» – это то, что тебе нужно. Здесь ты не только освоишь все тонкости управления автомобилем, но и сможешь прокатиться по настоящему гоночному треку. Звони 206-74-15. Ростов, привет! Я Дима Белых. И вот мой совет. Ищешь крутой подарок, чтобы вау, бомба, пушка, ракета? Рули в чудо-кресло на Страны Советов 3. Там большие удобные кресла-мешки. Все кресла в наличии с гарантией 5 лет. Кресла подберут и соберут за 5 минут. Фиксируй. Чудо-кресло на Страны Советов 3.
11: Идея может стать проектом. Проект бизнесом. А знакомство новым партнерством. С 9 по 13 октября в Ростове-на-Дону пройдет форум креативных индустрий «Креономика». Предприниматели-эксперты и лидеры креативных индустрий встретятся на площадках города, чтобы обменяться опытом, найти партнеров и создать новые проекты. Мастер-классы, дискуссии, практические кейсы и новые возможности для бизнеса. «Креономика» с 9 по 13 октября. Центр креативных индустрий. Площадки программы и регистрация на сайте creanomica.mbrostov.ru при поддержке правительства и Минэкономразвития Ростовской области. 12+.
0: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Реклама.
1: Он мой номер один, моя половина.
2: Для моей машины раздел «Авто» в Сбере.
3: Все для автолюбителей уже есть в Сбербанк онлайн. Оплачивайте мойки, ТО, страховки и другие сервисы с кэшбэком до 15%. Бонусами спасибо в разделе «Авто». Начисление бонусов в размере 13% доступно участникам программы «Сбер Спасибо». Подробнее об акции на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-77-00-13-21-95. Москва, 6+. Генеральная лицензия Банка России номер 1481 от 11 августа 2015 года.
4: Мы только из поликлиники, нам эргоферон, пожалуйста.
5: Эргоферон.
6: Мы всей семьей им лечимся.
4: А есть что-то одно? И от вирусов, и от симптомов.
7: Эргоферон сочетает в себе действие сразу нескольких препаратов. Противовирусное, противовоспалительное, антигистаминное и активирует иммунитет. Эргоферон. Один препарат, 4 действия. Выгодное лечение простуды и гриппа.
8: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: Это новая волна роутеров Domru Wave. Надежный гигабитный интернет и роутеры нового поколения. Domru Wave. Заказывайте на dom.ru.
1: Wave от английского волна. Наименование оборудования. АО Телеком Холдинг. Угарин 106-590-202-86-20. Город Пермь. Детали dom.ru.
2: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагман

0: китайский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера. Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдин в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
1: Мама говорит, с деньгами нужно уметь дружить. Поэтому у меня есть она. Детская Сберкарта.
2: Оформите карту бесплатно, участвуйте в розыгрыше миллиона бонусов «Спасибо» и других призов. Детская Сберкарта. Так начинается большая дружба. Акция. Оформи первую дебетовую карту с тарифом «Детский». Пополни ее единовременно на сумму от 2000 рублей и участвуй в розыгрыше 1 миллиона бонусов «Спасибо». Действует с 1 октября по 30 ноября 2026 года. ПАО «Сбербанк». Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru/0+.
3: Смартфон и абонемент на связь. В чем связь? Во-первых, в абонементе на связь. Во-вторых, скидки до 40% на смартфон, которые вы получаете при его покупке вместе с абонементом на связь в салонах МТС. Такая вот связь, выгодная во всех смыслах. Смартфоны – это к МТС. При покупке акционного смартфона и сим-карты с абонементом на акционный тарифный план клиенту предоставляется скидка на смартфон до 40% до 31 декабря 2026 года. Подробнее об акции на shop.mts.ru.

0: арабика капучино. Возьми с собой кофе, как в кофейне.
1: Это арабика капучино.
2: У меня дело выгорело.
3: И сам я выгорел.
4: Это не дело.
5: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорает. Спрашивайте в аптеках.
6: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
7: Квартира в Москве на счет 5. Всего 5 покупок от 1000 рублей по кредитной Сберкарте. 120 дней без процентов. До 15 декабря. И вы участник розыгрыша. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на sberbank.ru в разделе «Кредитные карты. Карта. 120 дней». Общий срок акции с 1 октября 2026 года по 31 января 2027 года. Подробности о проведении, организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
8: А дальше тусовка.
9: On DFM.
8: Потому что радио DFM.

0: Радиоканал ДФМ Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
1: Сейчас в Ростове плюс 15 градусов. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе облачно с прояснениями. Ветер западный 5 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 21 градуса. ДФМ Ростов-на-Дону желает хорошего дня.
0: Радио ДФМ. Для лиц старше 12 лет. Реклама. Октябрь продолжается, и Папа Пап снова готовит жаркие выходные. 9 октября – большая вечеринка с диджеем. А 10 октября – живой концерт кавер-группы «Друзья маминой подруги». Сбор гостей 22.00. Папа Пап. Максима Горького, 151. И не забудьте, сезон новогодних корпоративов уже открыт. Не знаете, где отметить корпоратив или провести праздничный банкет? Папа Пап. Отличный повод собрать всю свою компанию. Бронь столов по номеру плюс 7-988-990-1011. 18+.
2: Хотите, чтобы ваш бренд запомнили? Рекламная кампания «Ямайка» с 2003 года создает индивидуальный мерч, который работает на ваш успех. Эксклюзивные футболки с вашим логотипом, стильные худи и брендированные сувениры для бизнеса, мероприятий и спортивных команд. Качество, проверенное временем. «Ямайка». Делаем не просто вещи, а инструмент продвижения.
3: Есть вещи, о которых лучше не рассказывать по радио. Например, что мы придумали в Рокс-баре на весь октябрь. Скажем только одно. Вариантов будет 5. Как поднять тебе настроение. А дальше приходи в Рокс-бар и узнай все сам. 5 вариантов провести этот месяц круче. Весь октябрь. Остальное расскажем лично. Рокс-бар. Ростов-на-Дону. Максима Горького, 151. Вход 18+.
4: Не ждите, пока ваши кредиты станут непосильными. Финансовый управляющий Борохов Юлиан. Семья Наебян рекомендует.
5: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и МФЦ.
0: Есть вечера, которые проходят, а есть те, которые потом вспоминают. Ресто-бар «Любовский» – место для вкусных разговоров, уютной атмосферы, любимых людей и танцев до утра. Отмечаем дни рождения и уже сейчас бронируем новогодние корпоративы, чтобы этот год запомнился и закончился по-настоящему красиво. «Любовский», Седова 5, Новая Земля, 18+.
2: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

Радиоканал ДФМ Ростов зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-6101-321. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. В Ростове-на-Дону 11 часов. Радио ДФМ.

0: Это Димон Белых. Дима Белых.
1: Доброе утро, любимый город! Такой ведущий. Доброе утро, любимый город, доброе утро, южане, россияне, ростовчане, доброе утро, ДФМ, па-па-па-пара. Отпусти на дискотеку! Я вот что-то вспомнил, очень танцевальный ремикс был «Семья тусовщиков». Папа, отпусти на дискотеку. Доброе утро, любимый город, всем привет, ДФМ, Ростов-на-Дону, программа «Пати Тайм», 7 октября, и снова здесь, 7 октября. Станция для слушателей старше 12 лет, ребята, доброе утро. Как у меня говорят мои друзья, товарищи, доброе-бодрое. Ну, пусть у вас будет доброе-бодрое, а у нас будет бодрое-доброе. Это ДФМ Ростов-на-Дону, значит, здесь будет весело, ребят. Сегодня много интересных, сказать, событий нет. Ну, вот чем славен сегодняшний день, сейчас мы обсудим, но я напомню вам наш мессенджер. 8-918-5900-469. Сейчас многие сказали, да ладно, ничего себе. Вот. Паблик ВКонтакте ДФМ Ростов. Подпишитесь, пожалуйста. Что еще есть, ребят? Я вот хотел бы, наверное, отдельно отметить наш номер 320-104-6. Это цифры нашего прямого контакта, цифры нашей студии. И замечательно они запоминаются, ребят. Все очень просто. Записали? 320-104-6. На всякий случай. Доброе утро. Давайте посмотрим, что можно как-то вот сегодня отметить, может быть, для себя. Потому что среда — это середина рабочей недели, всегда среда какая-то, знаете, такая легкая пятница, да. Вот. Сегодня Всемирный день хлопка, ребята. Да. Не хлопка, а хлопка. Вот. Хлопок – это наше все, да. Ну, так вы теперь это знаете. Кстати, сегодня день создания штабных подразделений МВД России, ребят. Сегодня, могу сказать, что по именинам тоже реально фестивально. Андрей, Василий, Виталий, Владислав, Галактион, Давид, Паша, Сережа, Степан и Фёкла, ребят. С именинами вас. В Аргентине проходит фестиваль аргентинской гитары международный. Что еще из ярких событий? Вы знаете, об этом они, может быть, подзабыли, но мы-то не подзабыли. Друзья, в этот день была образована Германская Демократическая Республика. Вот так вот, ребята. Была принята последняя конституция Советского Союза, которую еще называли наши родители, наши бабушки и дедушки, Брежневская. Вот. Ну и, конечно же, друзья, сегодня день рождения нашего президента Владимира Владимировича Путина. Вот так! Доброе утро всем! Друзья, тему эфира сегодня, конечно же, хотелось бы тоже очень легкую, потому что в Ростове после утреннего тумана, мы понимаем, туман – это к теплу, вот оно и хорошо, да, вот оно и пришло. Очень сильно раздражает наша погода жителей более северных районов нашей страны, когда отправляешь фоточки, вот вчера вечерние фоточки Ростова, солнце, небо, тепло, температура за бортом, все хорошо, они опять говорят, не пиши, заблокирую. Доброе утро, любимый город, доброе утро, южане, россияне, ставчане, доброе утро, мы начинаем.

0: Для солнечного настроения нужна солнечная музыка, написала Марина. Мариночка, доброе утро. Марина. Спасибо тебе за добрые слова. Ну, прям хорошо, молодец. Привет, Димон, настроение хорошее. Хотелось бы как бы просто немного отдохнуть на работе, а у нас начальник начинает наваливать.
1: Мы наваливаем бас.
0: Я сразу вспоминаю трек. Ребят, ну все-таки вот для среды, для 7 октября настроение легкое, да. Нет еще такого фундаментального, тяжелого осеннего рабочего состояния. Все пока легко, ну я надеюсь, что так и будет. Вы знаете, я вот сегодня хочу предложить тему, а вот теперь хорошо. Вот. Знаете, как вот, ну, вот бывает такое, очень часто ребята, может, знают, когда ты собираешься куда-то на серьезное событие, black tie, все, у тебя костюмчик, ну, вообще норм, новые туфли у тебя, щуза модная, да, и они такие, они под костюм, они, понятно, классика, может быть, да, и так это все, они вот новые, классные, да, такие настоящие, совсем блестящие, как настоящие, вот, и ты понимаешь, что через пару-тройку часов у тебя такое впечатление, что ноги в тисках. Ты потом их скидываешь так и думаешь, о, теперь хорошо. Вот. Я предлагаю тему, ну, немножко по-другому, конечно, не о обуви, да. Ребят, вот сегодня предлагаю так. Тема такая эфира, а вот теперь хорошо. Ну, знаете как, вот ничего особенно не произошло вроде бы, зарплату не повысили, да. Отпуск не дали внезапно, там, не выиграл там в лотерею, там, не знаю, не поймал зеленый светофор, зеленую волну, там. Кофе получился, может быть, не идеальный, да. Вот что-то вот, ну, что-то не так, да. А вот теперь хорошо. То есть нет каких-то там грандиозных свершений, еще чего-то. Все идет хорошо, да, там. Но вот мы ищем хорошее, маленькие радости. Вы понимаете, счастье, ну, оно любит тишину, это раз, да. А второе, счастье, это же вот то, что происходит здесь и сейчас, и все это соткано из маленьких мгновений. Понимаете, в чем дело? Я романтично закладываю, да, сегодня. Итак, ребята, сегодня предлагаю тему, а вот теперь хорошо. Что хорошо? Вот что в вашей жизни? Вот, ну, знаете, что-то такое изменилось, там, я не знаю, пришло, может быть, письмо. Вы его давно не получали именно по почте. И не письмо счастья тревожное с оплатой ЖКХ или штрафиком за нарушение, да? А вот, ну, просто письмо пришло от старого друга или от подруги. Просто она решила написать по почте. А вот и теперь стало хорошо. Почитал, как бы, вот, вот что происходит. Да, я предлагаю сегодня это обсудить. Когда выезжаю утром и три светофора зеленые подряд, вот теперь я считаю это хорошо. Вот, сразу о светофорах. Прихожу на работу, а коллега говорит, я тебе кофе уже сделала. Вот теперь хорошо. Вот смотрите, классно, пошло. Серега пишет. Самое прекрасное сообщение утром. Сегодня мы объект начинаем заканчивать. И придет заказчик рассчитываться. Вот это уже хорошо. О, вот так. Когда первый пациент приходит вовремя, день уже вызывает подозрительно приятные ощущения. Я врач, вы понимаете, о чем я? Ну, может быть. Но еще мы, как пациенты, можем тоже это понять. Знаете, когда приходишь, очереди нет, ты заходишь, и все, и нет этих людей. Знаете, вот есть люди, которые вот... Допустим, ну, диспансеризация или еще что-то такое, да, приходят заранее. То есть, допустим, номерок, есть электронная запись, есть там запись предварительная, онлайн-запись, да, ты приходишь там, ну, тебе на 11, сидит бабуля уже перед кабинетом, а ей на 12:40, ну, она уже сидит в 10:50, на всякий случай. Так, открываю рабочий чат, а там созвон отменили и все решили. Вот это хорошо, нормально. Ребята, в общем, тема эфира – какие-то маленькие радости, да. А теперь вот хорошо, или а вот теперь хорошо. Кстати, вот Александр пишет, здравствуйте, вернулся домой из Сочи в Батайску, теперь хорошо и здесь хорошо. Молодец, с приездом. Ребят, сейчас нетленка будет такая наша. Поехали, внимание.

Кстати, приходит очень хорошее сообщение от Елены. Доброе утро. Я продавец женского бутика. И так здорово, когда первая покупательница улыбается, здоровается, желает хорошего дня и не начинает разговор словами «Почему так дорого?» Да, согласен. Для счастья иногда достаточно увидеть возле офиса одно свободное парковочное место, и вот тебе уже хорошо. Когда дети заходят в класс, и неожиданно все готовы к уроку, первые секунд 10 я просто не могу понять, что происходит. Перевожу дух и понимаю, как же здорово. Вот видите как. Маленькие радости учителя. Когда клиент говорит «не срочно, делайте спокойно», хочется обнять этого человека и сказать «какой же ты хороший». Вот это подходит везде. Неважно, машина, либо гаджет какой-то, да, в ремонте. Тоже вот хорошее сообщение. Мне всегда хорошо, когда заказчик говорит, мне все нравится. Я в такие моменты просто практически порхаю, как бабочка. Мой маленький кайф — открыть холодильник и обнаружить там именно то, что хотел съесть. Особенно, если никто раньше до меня этого не обнаружил. А теперь хорошо. То есть ты такой, ты встаешь такой с утреца, думаешь, так, ну сюда не очень. Открываешь холодильник, а там твоя вкусняшка, она не тронута. И такой, а теперь хорошо. Когда встреча, которой готовился 2 часа, заканчивается словами, да мы, собственно, все согласовали, все нас устраивает, ты понимаешь, что теперь очень хорошо. Когда подъезжаю к дому, а человек уже стоит у подъезда, и как здорово, когда ты сразу это отдал и уехал. Ну, наверное, курьер, да, написал? Точно, курьер. Так. А вот теперь хорошо, у меня вот такое. Мне достаточно сообщения от начальника. Сегодня можешь уйти раньше, а вот теперь хорошо. Это кайф вообще в понедельник. Не, подождите. Не только в понедельник, это в пятницу. То есть в пятницу еще в 7 час работы, начальник тебе говорит, ты можешь уйти на час раньше. А вот теперь хорошо. Вот замечательно. Когда приезжаешь что-то ремонтировать, а владелец квартиры уже знает, где что нужно сделать, и долго не расспрашивает, а как бы вы хотели, а что бы придумать. Ну, тоже хорошо. Так. Когда преподаватель говорит, последней пары сегодня не будет, в этот момент всем так хорошо. Я помню свою студенческую жизнь, я ожидала этой фразы от препода. Алена. Александр пишет, когда в последний день перед отпуском на работе все тихо и спокойно. А вот это очень хорошо, Сань. Согласен. Да. Вот пишет Ольга, значит, что. Мед для ушей массажиста услышать – это лучший массаж моей жизни. Вот это хорошо. Дальше. Люблю, когда постоянный гость заходит и говорит, мне как обычно, чувствую себя человеком, который все знает, и тебе хорошо. Мне как обычно. А что он берет как обычно? Вот просто напиши, если не сложно. И где слушаешь, в каком заведении Ростова? Доброе утро. Когда клиентка после стрижки смотрит в зеркало, улыбается и говорит, ну все, мужики, держитесь. А вот это хорошо, я чувствую себя королевой. Мастер. Хайрмейкер, да, мы. Хайрмейкер. А как вот, если не парикмахер, как вы? Хайрмейкер или кто? Вот как, вот, ну, мастер там, парикмахер как-то, ну, звучит, да, так вот как-то, как бабушкин сундук. Вот как это? Хайрмейстер или как? Стилист или как? Когда собираешь что-нибудь дома и после сборки не остается ни одного лишнего винтика, это победа, и мне становится хорошо, я понимаю, что я сделал все правильно. Аня пишет. Я мама 2 деток. У меня утро бывает всегда разным. И очень хорошо, когда утром оба ребенка встали сами после первого будильника. Я испытываю счастье. Вот. Так. Солнечный Ростов. Чистая машина. Хорошая дорога. Ворошиловский сейчас идеальный. Катаюсь строго по разметке. Как же это хорошо. Согласен, ребят. Ох, сейчас Ворошиловский, да? Прям такой каток нереальный, да. Так, когда отправляешь работу заказчику и вместо 10 правок получаешь одно сообщение «Супер, куда переводить деньги?» Вот это, ребят, вот эта фраза «Куда переводить деньги?» такая приятная. Все, в общем, у нас сегодня тема эфира, она, знаете как, это маленькое счастье какое-то, да? А вот теперь хорошо. После чего вам становится хорошо, там, понятно, не после какой-то большой выполненной работы, а после какой-то мелочи. После чего? Да.

0: Сейчас Ростове плюс 17 градусов. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе облачно с прояснениями. Ветер западный 5 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 21 градуса. ДФМ Ростов-на-Дону желает хорошего дня.
1: Реклама.
2: Ты слышала новый хит?
3: Нет.
2: Тогда включаю.
4: Время двигаться вперед, без лишних сомнений, лишних забот. Квартира без первоначального взноса, хороший старт.
5: Заезжай сегодня.
6: СК-10 представляет квартиры без первоначального взноса в удобном районе города. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
7: Застройщик ОСК-10 номер 9. Все подробности и сроки проведения акции в офисе продаж. Не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ПАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте сбербанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Если вам захочется, Озон Фреш привезет воздушный круассан, пасту с гребешками и продукты для вкусного ужина. А для особого повода – торт с быстрой доставкой прямо на праздник. ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. УКРН 127-392-44-741.
9: Незабываемые эмоции от «Дон Эффект Шоу». Как вы хотите провести ваш праздник? Ярко и незабываемо? Проект «Дон Эффект Шоу» готов украсить ваш праздник и предложить бармен-шоу, пирамиду из бокалов, яркие спецэффекты на любой вкус и бюджет и, конечно, незабываемые эмоции. «Дон Эффект Шоу». Ищите нас в соцсетях. 18+.
10: Не ждите, пока ваши кредиты станут непосильными. Финансовый управляющий Борохов Юлиан. Семья Наебян рекомендует.
11: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство. В течение 5 лет предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
10: Хочешь научиться водить машину и получить незабываемые впечатления? Автошкола с гоночным треком развития. Это то, что тебе нужно. Здесь ты не только освоишь все тонкости управления автомобилем, но и сможешь прокатиться по настоящему гоночному треку. Звони 206-74-15.
6: Телефон рекламной службы Радио ТФМ в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
12: DFM. DFM. Party time. Party time.

Так, ребята, и вот это теперь хорошо. Это тема нашего эфира. Спасибо большое за сообщение. Просто прокачали несколько любимых треков. Вот прям подряд два бенгера DFM. Это и Декор, и Ностр.

Когда кандидат приходит вовремя, знает, куда пришел и прочитал, посчитал и понял вакансию, уже хорошо, этого человека хочется брать. Ребята, это из отдела кадров, второй день подряд с нами люди, HR-специалисты. Мой момент счастья такой, маленькое, но счастье, когда случайно включаешь DFM Ростов-на-Дону, а там любимый трек и любимый вид... Ой-ой-ой, я поплыл. Это обо мне или нет? Может, о Юле погу. Если обо мне приятно, если о Юле тоже приятно. Потому что я бывает, вы знаете, я включаю где-то вот, ну, да, я не знаю, там 18, 10, 15, 20 минут седьмого эфир, и слышу Погоша, и думаю, теперь хорошо. Да. Когда покупатель после консультации просто говорит «спасибо, хорошего дня», иногда этих слов хватает на весь день. Когда дома спрашивают «можешь починить?», а я там реально могу это все сделать, надо поменять батарейку, я ее меняю, а там аплодисменты и вкусняшки в награду. Класс. Так. Когда пациент садится в кресло и говорит «я не боюсь зубных врачей, но только давайте обезболивающие». Это у нас у всех так, друзья. Так, солнце сегодня уже само по себе сделало половину работы и уже хорошо, согласен. Когда клиент смотрит квартиру и через минуту говорит «вот эту я беру, я готова его расцеловать». Это, я понимаю, риэлтор, наверное, писал, да? Так, дальше. У меня очень много маленьких «хорошо». Допустим, когда клиентка говорит «делай на свой вкус». Когда приходит девочка и говорит «не хочу никаких трендов, сделай что-нибудь легкое». Или она уже приходит с определенной идеей и референсами, и я ее делаю красиво. Ну так, видите, это уже хорошо. Он пишет, Вячеслав, утром вышел, солнце, тихо, все растет как надо. Растения, фрукты, овощи. И от этого уже хорошо. Это где-то загородный какой-то дом, наверное, да? Когда присылают документы, пишут срок спокойно до пятницы, а присылают тебе это в пятницу, ты понимаешь, впереди целая неделя. Ну, вообще, бывает это, знаешь, называется дедлайн. То есть у тебя, значит, срок до пятницы, а тебе это в пятницу утром присылают. То есть тут можно понять, что нужно сделать это сегодня до вечера. Ну что, ребят, погнали. А теперь вот хорошо, о мелочах говорим приятных. Поехали. Поехали.

0: Да, ребята, ну поехали дальше, почитаем. А вот теперь хорошо. Когда клиент полностью доверяет твоему опыту и умению, после этого остается в восторге от результата. Вот теперь хорошо, написал человек. Так, вот еще, поехали. Значит, люблю момент, когда человек забирает новую машину, и ему хорошо, и мне хорошо. Слушай, ну если ты продаешь тачки... Ты же еще и, ну, это так, бонус-то прируливаешь, что ты продал-то машинку. Есть план, а есть еще же, ну, какая-то мотивация, наверное. А, вот тоже классно. Когда бисквит поднялся идеально, вот это хорошо. Даже на продаже я всегда рад. А, утром открыл окно, солнце светит. А, купил кофейка, вот теперь хорошо. Когда первый гость дня говорит, у вас так уютно, я понимаю, что наш офис самый лучший, и мне хорошо. А, октябрь, солнце, тепло, Ростов любимый, и от этой мысли мне становится хорошо даже рано утром, когда не хочется вставать. Когда утром посмотрела в зеркало, и волосы сами нормально лежат, девушки это поймут, вот теперь хорошо. Марина написала. Так. Диана, ребят, пишет. Ну, она подписалась, да, Диана. Мой кайф, когда сумма в таблице сходится с первого раза. Кто не бухгалтер и не экономист, не поймет. А кто мой коллега, поймет. Диана. Диана, доброе утро. Когда компьютер тебе... Когда тебе говорят, компьютер сломался, приходишь, нажимаешь кнопку «Включить», он работает. Отлично. Так. Когда утром подряд три человека подтверждают участие, и никто ничего не отменяет, когда организуешь какое-то мероприятие. Хочется прямо открыть бутылочку игристого утром. Ну, лучше минералочки, да, водички. Когда первый заказ дня, блюдо, которое особенно любишь готовить, все, кухня начинает танцевать. Ну, видите, с нами наши ребята из общепита ростовского. Привет, ДФМ. Мой момент счастья, когда приходит сообщение, деньги пришли. Да это, мне кажется, у каждого такой маленький момент счастья. А вот теперь хорошо, когда вот только на карту что-то плюхает, приходит сообщение, смс там или уведомление какое-то приходит, да, ты открываешь, вот, но потом начинается списание, да, потому что там по кредитикам тоже надо рассчитаться. Когда ученик, которому долго что-то объяснял, а вдруг говорит, а, я понял, вот теперь мне хорошо. Когда заказала вещь, открыла коробку, она в реальности еще лучше, чем на фотках. Вот теперь хорошо, обожаю этот момент.
1: Хорошо.
0: Когда нашел дома нужный болтик сразу после 40 минут поисков, не после 40 минут поисков, вот теперь хорошо, согласен. Так, дальше. Я человек, который говорит, я заранее собрал все документы. В этот момент хочется пожать мне руку, самому себе.
1: Вот так.
0: Сам себе. Ну да, бывает, когда что-то оформляешь, и когда у тебя все справки есть, и человек, а вот эта справка, а знаете, как в виде приколов, а докажите, что в паспорте это ваша фотография. А ты такой, а у меня есть справочка. Когда утром привозят свежие цветы, открываешь коробки, запах, и теперь от этого хорошо. Когда вопрос, который собирался решить полдня, решается одним звонком за несколько секунд, вот очень хорошо. Когда клиент сам пишет, я немного задержусь, предупреждаю, человек года, люблю, уважаю, обожаю, после этого хорошо, можно планировать других. Помыл машину, и прогноз не показывает дождь, вот это хорошо. Молодец. Ну, ребята, давайте, кстати, сейчас Зиночку нашу, ну, немного потеребим, в хорошем смысле слова потеребим. Узнаем, что там с погодой вообще.
2: Погода.
3: Сейчас Ростове плюс 17 градусов. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе облачно с прояснениями. Ветер западный 5 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 21 градуса. ДФМ Ростов-на-Дону желает хорошего дня.
4: Спонсор программы – мебельный центр премиум-класса «Мебельмолл». О, «Мебельмолл».
5: «Мебельмолл» – это целая вселенная, в которой вы точно найдете мебель себе по душе. Вас ждет большой выбор мягкой и корпусной мебели от ведущих фабрик. Приходите и выберите надежную, стильную, комфортную мебель, которая идеально впишется в ваш интерьер. «Мебельмолл» – бескрайняя вселенная вашего комфорта. Пойменная 1G.

0: Ну, кстати, вот хорошее сообщение приходит от Елены. Лена пишет, вот, я профессиональный фотограф. И когда человек говорит, я плохо получаюсь на фото, а потом видит первый кадр, улыбается и говорит, это невероятно. Это здорово. Лена фотограф. Леночка. Ленок. Слушай, ну очень часто такое бывает, вот какой-то, даже знаешь, какая бывает история? Никогда там человек плохо получается там. Это как-то тоже сложно всегда оценить. Но бывает, вот, знаешь, вот бывает. Мы даже делали сравнение. Мы делали сравнение, вот два фотографа. Допустим, девушка и парень, да, фотографируют человека, да, там, мужчинку. Мужчину фотографируют. Вот, причем это происходит здесь и сейчас. И вот у девушки-фотографа фотография получается лучше. Это мы все видим. Не по профессиональным качествам фотографа, да, фотка круче. А вот он получается, реально этот парень у нее, у девушки, он прям выглядит классно. А у парня-фотографа он выглядит очень уныло. Причем они вместе в одну секунду делали несколько кадров с двух точек. Ну, там все идеально. И камера, и все. Видно, как фотограф с любовью, допустим, девочка вот отнеслась к этому, кого фотографирует. А другой парень, который фотографировал, он так, может быть, подсознательно фотограф и увидел в нем конкурента. Ну, вот такая бывает история. Это реально бывает история такая. Да. Спасибо за треки и всего. Спасибо тебе большое, Сережа. Сейчас ты вот серый, ты сейчас, знаешь, ты пожелал сейчас всего хорошего. Серый, прям, знаешь, раз и хорошо стало. Прям серый, все нормально. Когда приходишь утром, а сотрудники уже все решили без тебя, вот это здорово для руководителя, это тоже хорошо, написал человек. Когда утром первая машина приезжает не вовремя, это тоже хорошо, потому что спешить не нужно. Когда турист возвращается и присылает фотографию, спасибо, все было отлично, я сама летаю и порхаю. Да, я деньги зарабатываю, но эффект меня тоже достигает. Эффект меня тоже достигает. Интересная формулировка. Когда задаешь аудитории вопросы сразу несколько рук, это здорово. Егор, преподаватель. Егор, спасибо большое. С нами учителя, наш преподаватель с прошедшим праздником. Недавно, наверное, позавчера же отмечал. Поздравляем еще раз с международным прошедшим праздником. Когда спрашиваешь домашних, что приготовить, и впервые в истории получаешь конкретный ответ «хотим котлеток», вот это уже хорошо. Ребята, знаете, что еще хорошо? Хорошо, что сейчас наступает обед. Короче говоря, обедаем, а в 16:00 будем закрывать рабочий день.
1: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.

DFM. Радио DFM. DFM. DFM. В Москве полдень. Радио DFM. Радио DFM.

0: Каспер только что на радио DFM. Ну а что до новостей, дорогие друзья, то во Франции, пожалуй, произошло удивительное ограбление века. Одну из самых дорогих в мире книг весом более 200 килограммов украли какие-то подлецы из Центра современного искусства. Примечательно то, что она была еще и священной, а в ее создании принимали участие 14 величайших художников и писателей. Самой обложкой так вообще занимался Сальвадор Дали. Для нее художник использовал бронзовую крышку, украшенную золотом, драгоценными камнями и ракушками.
1: Ого!
0: И я того же мнения. С вами по-прежнему Артем Скоробогатый. Много не работайте и мало тоже.
2: Реклама.
3: Этот рекламный ролик такой же быстрый, как интернет на скорости 5G от МТС. МТС. Лидер технологий.
4: Согласно анализу ООО «Джейсон энд Партнерс Консалтинг» 1 октября 2025 года. Подробнее о зоне покрытия доступного оборудования на mts.ru/5g.
5: Мама говорит, с деньгами нужно уметь дружить. Поэтому у меня есть она, детская Сберкарта.
6: Оформите карту бесплатно, участвуйте в розыгрыше миллиона бонусов «Спасибо» и других призов. Детская Сберкарта. Так начинается большая дружба.
7: Акция. Оформи первую дебетовую карту с тарифом «Детский». Пополни ее единовременно на сумму от 2000 рублей и участвуй в розыгрыше 1 миллиона бонусов «Спасибо». Действует с 1 октября по 30 ноября 2026 года. ПАО «Сбербанк». Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru 0+.

0: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
2: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
3: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру.
4: Приятно принимать платеж и не платить проценты. Все это сделал .банк. Принятно? Всем клиентам.
5: Принимайте платежи через СБП под 0% в терминале и онлайн. Бизнесу быть. .банк.
6: ООО «Банк. Акция действует по 8 декабря 2026 года при подключении сервиса чеки. Подробности на .com 18+.

0: вкусно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Смартфон и абонемент на связь. В чем связь? Во-первых, в абонементе на связь. Во-вторых, скидки до 40% на смартфон, которые вы получаете при его покупке вместе с абонементом на связь в салонах МТС. Такая вот связь, выгодная во всех смыслах. Смартфоны – это к МТС. При покупке акционного смартфона и сим-карты с абонементом на акционный тарифный план клиенту предоставляется скидка на смартфон до 40% до 31 декабря 2026 года. Подробнее об акции на shop.mts.ru.
3: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс? В А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться. Услуги оказывают ОА7 агент и ОА7. Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ОА7. Созданное при участии ПАО Банк ПСБ.
4: Я выбираю технологии, которые помогают мне двигаться к большим целям. «Москвич М70» с умными помощниками водителя и «Москвич М90» с 9-ступенчатой коробкой передач. Хотите оценить их в действии? 10 и 11 октября – дни открытых дверей в дилерских центрах «Москвич». Пройдите тест-драйв и получите спецпредложение.
5: Подробности на официальном сайте «Москвич-М.ру».
3: Right now. А теперь тусовка.
6: On DFM.
3: DFM. Потому что радио DFM.

0: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
1: Сейчас в Ростове плюс 19 градусов, по данным Яндекс.Погоды. Сегодня в городе облачно с прояснениями, ветер западный 5 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 20 градусов. DFM Ростов-на-Дону желает отличного дня.
2: Спонсор программы ООО «Формула А».
3: «Тэнк» — это не просто автомобиль, это характер. Премиальные рамные внедорожники «Тэнк 300» и «Тэнк 500» сочетают стиль, мощь и надежность. Убедитесь в этом сами. Запишитесь на тест-драйв. Выберите свой «Тэнк» и получите специальное предложение на покупку. Подробности в «Триа Моторс Тэнк». Ростов-на-Дону, Театральный 60Е и по телефону 320-5509. Предложение действует до 31 октября 2026 года.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
4: Мы еще не знакомы, но нас объединяет любовь к дому. «Максидом» – магазин товаров для дома, сада и дачи по доступным ценам. Выпустите карту «Максидом» в приложении и получите 300 приветственных бонусов. Давайте знакомиться. 6+.
5: Телеканал СТС представляет. Когда педагогика бессильна, в ход идет строевой устав.
6: Вы не переживайте, солдат ребенка не обидит.
5: «Нянька в погонах». Сегодня в 20:00
0: для лиц старше 16 лет. Идея может стать проектом, проект бизнесом, а знакомство новым партнерством. С 9 по 13 октября в Ростове-на-Дону пройдет форум креативных индустрий «Креономика». Предприниматели, эксперты и лидеры креативных индустрий встретятся на площадках города, чтобы обменяться опытом, найти партнеров и создать новые проекты. Мастер-классы, дискуссии, практические кейсы и новые возможности для бизнеса. «Креономика» с 9 по 13 октября. Центр креативных индустрий. Площадки программы и регистрация на сайте creanomica.mbrostov.ru при поддержке правительства и Минэкономразвития Ростовской области. 12+.
7: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
0: «Радио ДФМ».

0: крутанулись на зиму и все разносолы удачно распихали по банкам, то пора и честь знать. А именно, спланировать свой отдых на выходные. Залетайте на фестиваль поп-культур Фандом Фест ВКонтакте. Вас ждут встречи с актерами, у которых можно будет взять и автограф, заморочиться с косплеем, поучаствовать в кавер-дэнсе, посмотреть и послушать, как выступит Бивай, сестренка, Кайсин, ВИ и еще много кого. Возрастная категория 0+.
1: Попу мыть, нужно каждый...
0: Простите, это не сейчас нужно было ставить.
2: Радио DFM не представляет, как вы просыпаетесь без шоу «Разбудильники». Красавица Катя Бодрова и тот самый Саймон сделают ваш день.
3: Титатус соном.
4: Татус соном.
3: Все,
4: это когда по-другому у разбитого корыта. Помните сказку «Золотая рыбка»? Там бабка все загадывала, а в итоге что с ней произошло? Орган, который мы нюхаем.
3: Вот я понимаю. Чем нюхаешь?
4: Чем нюхаешь? Кто по жизни, чем занимаешься, чем нюхаешь?
3: Носом, он сказал так.
4: Носом. Остаться с носом.
3: Остаться с носом.
2: Бодрый микс хитов. Крутые конкурсы и самые звездные гости. Каждый будний день. Шоу «Разбудильники».
3: Только на радио DFM.
2: Реклама.
5: Если по утрам, после визита к косметологу, долгих перелетов при застое лимфы, появились отеки...
6: Есть лимфониазот. Прокачать лимфодренаж могут капли лимфониазот или удобные таблетки для рассасывания. Таблетки лимфониазот можно принимать в любом месте. Их не нужно запивать водой.
5: При отеках лимфониазот.
6: Покупайте в аптеках «Апрель» со скидкой.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Признавайтесь, у вас дома завалялся старый смартфон? А ведь его можно легко и выгодно продать. Приходите в салоны МТС. Мы быстро оценим ваш смартфон и выкупим его по рыночной цене. Деньги сразу получите на вашу карту. Смартфоны – это к МТС. Все подробности акции уточняйте у сотрудников в салонах МТС и на shop.mts.ru.
8: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
9: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом – это к Авито Авто.
10: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
2: ОККО представляет.
11: 3 недели составы гонят с утра до ночи. Войска, техника.
12: Простые военные учения.
2: Главный сериал года в ОККО.
13: Испытания проводили рядом с деревней, в которой я родилась.
14: Я про это написать хочу.
2: Премьера сериала «Полураспад» 15 октября. Только в ОККО. 18+.
15: Для тех, кто сейчас предпочтет стоять, но не хотел бы так страдать. Для тех, кто мечтал бы спокойно сидеть и на стулья, скамейки, диваны без страха смотреть. Пастеризан помогает снимать воспаление, боль и способствует скорейшему заживлению при деликатной проблеме, о которой не принято говорить. Пастеризан. Один препарат, множественный эффект.
16: Имеются противопоказания. Перед применением проконсультируйтесь со специалистом.
17: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазин

0: Это новая волна роутеров Domru Wave. Надежный гигабитный интернет и роутеры нового поколения Domru Wave. Заказывайте на dom.ru.
1: От английского волна. Наименование оборудования. Аутер телеком холдинг. Угарин 106-590-202-86-20. Город Пермь. Детали dom.ru.
2: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
3: В этом весь Т.
2: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
4: Вы владелец бизнеса.
5: А значит, работаете за...
6: Троих.
7: Четверых.
8: Пятерых не хотите?
4: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом и нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
9: Смартфон и абонемент на связь. В чем связь? Во-первых, в абонементе на связь. Во-вторых, в скидке до 40% на смартфон, который вы получаете при его покупке вместе с абонементом на связь в салонах МТС. Такая вот связь, выгодная во всех смыслах. Смартфоны – это к МТС. При покупке акционного смартфона и сим-карты с абонементом на акционный тарифный план клиенту предоставляется скидка на смартфон до 40% до 31 декабря 2026 года. Подробнее об акции на shop.mts.ru.
10: А дальше – тусовка.
11: On DFM.
10: Потому что радио DFM.

0: Ну что же, ни дня без повода, как говорится, дорогие друзья. Давайте-ка коротенько попробую вам рассказать, что же сегодня такого можно отметить. А отметить сегодня можно день любования самим собой. Ну или же день детской музыки и крутить малышковый дэнс на всех гаджетах, не забыв про него и перед сном. Потому что...
1: попу мыть нужно каждый день. Попу мыть, даже если лень.
0: Да, есть и такая песенка.
2: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
3: Сейчас в Ростове плюс 19 градусов, по данным Яндекс.Погоды. Сегодня в городе облачно с прояснениями, ветер западный 5 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 20 градусов. DFM Ростов-на-Дону желает отличного дня.
2: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
4: Не ждите, пока ваши кредиты станут непосильными. Финансовый управляющий Борохов Юлиан. Семья Наебян рекомендует.
5: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
6: Октябрь продолжается, и папа-пап снова готовит жаркие выходные. 9 октября – большая вечеринка с диджеем. А 10 октября – живой концерт кавер-группы «Друзья маминой подруги». Сбор гостей 22:00. Папа-пап. Максима Горького, 151. И не забудьте, сезон новогодних корпоративов уже открыт. Не знаете, где отметить корпоратив или провести праздничный банкет? Папа-пап. Отличный повод собрать всю свою компанию. Бронь столов по номеру плюс 7-988-990-10-11. 18+.
2: Хорошая ночь начинается с правильного настроения и любимых песен. Караоке-бар «Соловей» готов принимать гостей. Проведи свой корпоратив или банкет в уютной музыкальной атмосфере. Горького 151. Вход со двора. Телефон для связи 8-989-511-35-50. 18+. Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Сладострастный лоер, только что на радио DFM. Слушайте, вы хотите как хотите, но я совершенно не понимаю, что в головах у этих американцев. В США начали продавать распечатанные на 3D принтере стейки и куриные грудки. На видео они прям реально похожи на натуральные, видел своими глазами. Более того, так называемые фермеры в кавычках еще выпустили растительные котлеты со вкусом лосося и белой рыбы. Вот эту вот 3D-печать используют, чтобы имитировать волокна и, в кавычках, мраморность настоящего мяса. Вот скажите мне, нафига все это? Понял. С вами по-прежнему Артем Скоробогатый, а это Ее Величество.
1: Реклама. У меня дело выгорело.
2: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
3: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.

0: доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Смартфон и абонемент на связь. В чем связь? Во-первых, в абонементе на связь. Во-вторых, в скидке до 40% на смартфон, который вы получаете при его покупке вместе с абонементом на связь в салонах МТС. Такая вот связь, выгодная во всех смыслах. Смартфоны – это к МТС. При покупке акционного смартфона и сим-карты с абонементом на акционный тарифный план клиенту предоставляется скидка на смартфон до 40% до 31 декабря 2026 года. Подробнее об акции на shop.mts.ru.

0: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Хочешь создавать будущее? Десятилетие науки и технологий открывает новые возможности для молодежи по всей России. От Владивостока до Владикавказа и Калининграда команды молодых ученых проводят исследования и создают уникальные разработки на стыке искусственного интеллекта, биотехнологий и новых материалов. Выбери свою научную специальность на сайте наука.рф. Будущее ждет твоих идей. Национальные проекты России. 0+.
2: Магни-комбо. В магните у дома. Перекус и любой холодный чай Липтон 500 мл по выгодной цене. Подробности уточните у сотрудников магазина. Предложение действует с 23 сентября по 20 октября 2026 года. При покупке комбо-товаров в одном чеке с карты Магни-плюс в магазинах и с доставкой. Количество товаров ограничено. Продавец АО «Тандер». ОГРН 102-230-159-85-49. Краснодарский край. Краснодар. Улица имени Леваневского, 185.
3: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс? В А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7 – российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться.
4: Услуги оказывают ООО «А7-агент» и ООО «А7». Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО «А7», созданное при участии Powerbank PSB.
5: Right now. А теперь тусовка.
6: On DFM.
5: DFM.
7: Потому что радио DFM.

0: Реклама. Хотите, чтобы ваш бренд запомнили? Рекламная кампания «Ямайка» с 2003 года создает индивидуальный мерч, который работает на ваш успех. Эксклюзивные футболки с вашим логотипом, стильные худи и брендированные сувениры для бизнеса, мероприятий и спортивных команд. Качество, проверенное временем. «Ямайка». Делаем не просто вещи, а инструмент продвижения.
1: В чистом поле хорошо, а в центре лучше. Жилой комплекс «Империя». Вся инфраструктура города у вашего дома. Современная архитектура, закрытый двор с площадками, крытый паркинг и индивидуальное отопление. Беспроцентная рассрочка. «Империя». Идеальная локация для вашей жизни. Город Батайск, улица Энгельса, 243. Звоните 8-928-193-93-93. ООО «Конкрет». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочка застройщика до 1 августа 2028 года. Первоначальный взнос от 20%.
2: Телеканал СТС представляет. Когда педагогика бессильна, в ход идет строевой устав.
3: Вы не переживайте, солдат ребенка не обидит.
2: «Нянька в погонах». Сегодня в 20.00.
4: Для лиц старше 16 лет.
5: Дизайнерская мебель «Посижу». Диваны, кровати, стулья, столы. Воплотим самые смелые идеи. Реализация дизайн-проекта под ключ. Приходите в шоурум на Нансена 239. «Посижу.ру». Мебель с твоим характером.
6: Телефон рекламной службы «Радио ТФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66. ТФМ.
7: 5 миллионов человек уже слушают фирменные ремиксы «Радио ТФМ» на Яндекс.Музыке. Присоединяйтесь и вы.

0: Повод для плохого настроения, и тем более не причина, чтобы сидеть в выходные дома. Да? Поэтому 10 и 11 октября в Москве на ЦСКА-арене пройдет фестиваль поп-культур Фантом Фест ВКонтакте. Из активностей косплей, кавер-дэнс и много чего еще. Концерты легко. Бивай, Сестренка, Кайсин, Вэй и другие. Возрастная категория 0+.
1: Каждый будний вечер на радио DFM.
2: DFM. Мы заканчиваем работать и начинаем нашу вечеринку.
1: Evening show.
2: On DFM.
1: Импровизация высшей пробы.
3: Луис Альберто, я помню, откуда он, кто и с кем мутил.
1: Горячее, острое и откровенное.
4: Подождите, Луис Альберто.
3: С Марианной.
4: Мариана, точно.
3: Да, это богатые тоже плачут. Да.
1: Шоу с естественным интеллектом.
3: Ля-ля-ля, это венте, воси аватову, порамон, апинте, джора, порамон, апинте, джора.
1: This is Evening Show on DFM. С понедельника по пятницу. Начало в 18.00. Юля Пого на радио DFM. Реклама.
5: Вы владелец бизнеса.
6: А значит, работаете за...
5: Троих.
6: Четверых.
5: Пятерых не хотите?
7: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
1: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс? В А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу. 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться. Услуги оказывают ООО «А7-агент» и ООО «А7». Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО «А7», созданное при участии ПАО «Банк ПСБ».
8: Для тех, кто сейчас предпочтет стоять, но не хотел бы так страдать. Для тех, кто мечтал бы спокойно сидеть и на стулья, скамейки, диваны без страха смотреть. Пастеризан помогает снимать воспаление, боль и способствует скорейшему заживлению при деликатной проблеме, о которой не принято говорить. Пастеризан. Один препарат, множественный эффект. Имеются противопоказания. Перед применением проконсультируйтесь со специалистом.
9: Признавайтесь, у вас дома завалялся старый смартфон? А ведь его можно легко и выгодно продать. Приходите в салоны МТС. Мы быстро оценим ваш смартфон и выкупим его по рыночной цене. Деньги сразу получите на вашу карту. Смартфоны – это к МТС. Все подробности акции уточняйте у сотрудников в салонах МТС и на shop.mts.ru.
10: У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими? Поможет приложение Сбербанк Онлайн. Введите в поиске на главной «Расчет пенсии» и узнайте, где ваши деньги. АО НПФ Сбербанка. ПАО Сбербанк. Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении Сбербанк Онлайн, информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.
11: Ребенок заболел. Нам эргоферон, пожалуйста.
12: Эргоферон.
13: Мы всей семьей им лечимся.
11: А есть что-то одно? И от вирусов, и от симптомов.
14: Эргоферон сочетает в себе действия сразу нескольких препаратов. Противовирусное, противовоспалительное, антигистаминное и активирует иммунитет. Эргоферон. Один препарат, 4 действия. Выгодное лечение простуды и гриппа.
15: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
16: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
17: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
18: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру.
19: Я выбираю технологии, которые помогают мне двигаться к большим целям. «Москвич М70» с умными помощниками водителя и «Москвич М90» с 9-ступенчатой коробкой передач. Хотите оценить их в действии? 10 и 11 октября – дни открытых дверей в дилерских центрах «Москвич». Пройдите тест-драйв и получите спецпредложение.
20: Подробности на официальном сайте «Москвич-М.ру».
21: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
22: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новые или с пробегом – это к Авито Авто.
23: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.

0: прозывать клюв Афалаза.
1: Афалаза – инновационный препарат для лечения аденома простаты. Уменьшает воспаление, улучшает мочеиспускание, препятствует риску прогрессии аденомы. Афалаза – не попадайся на крючок аденомы простаты.
2: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Этот рекламный ролик такой же быстрый, как интернет на скорости 5G от МТС. МТС – лидер технологий.
4: Согласно анализу ООО «Джейсон энд Партнерс Консалтинг» от 1 октября 2025 года. Подробнее о зоне покрытия доступного оборудования на mts.ru/5G.
5: А дальше тусовка. On DFM. Потому что радио DFM.

0: Ну что ж, дорогие друзья, перед тем, как попрощаться, собственно, с вами до завтра.
1: А напоследок я скажу.
0: Да, итак, США, Россия и Китай вступили в гонку за первый ядерный реактор на Луне. Александр Овечкин объявил, что завершит карьеру в НХЛ после этого сезона. А эксперты утверждают, что, простите, пускание газов при партнере может улучшить отношения.
2: А, ой.
0: На этом у меня на сегодня все. Здесь был Артем Скоробогатый, это моя настоящая фамилия. Не скучайте. Ну и...
3: До скорого.
4: Реклама. Незабываемые эмоции от Don Effect Show. Как вы хотите провести ваш праздник? Ярко и незабываемо? Проект Don Effect Show готов украсить ваш праздник и предложить бармен шоу, пирамиду из бокалов, яркие спецэффекты на любой вкус и бюджет и, конечно, незабываемые эмоции. Don Effect Show. Ищите нас в соцсетях. 18+.
5: Не ждите, пока ваши кредиты станут непосильными. Финансовый управляющий Борохов Юлиан. Семья Наебян рекомендует.
6: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
5: Хочешь научиться водить машину и получить незабываемые впечатления? Автошкола с гоночным треком развития. Это то, что тебе нужно. Здесь ты не только освоишь все тонкости управления автомобилем, но и сможешь прокатиться по настоящему гоночному треку. Звони 206-74-15.
4: Телефон рекламной службы Радио ДФМ в Ростове-на-Дону. 333-21-66. ДФМ.
7: Radio DFM.
4: Radio DFM.

0: Реклама. Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
1: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
0: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру.
2: Приятно принимать платеж и не платить проценты. Все это сделал .банк. Принятно? Всем клиентам.
3: Принимайте платежи через СБП под 0% в терминале и онлайн. Бизнесу быть. .банк.
4: ООО «Банк. Акция действует по 8 декабря 2026 года при подключении сервиса чеки. Подробности на .com 18+.
5: Магни-комбо. В магните у дома. Перекус и любой холодный чай Липтон 500 мл по выгодной цене. Подробности уточните у сотрудников магазина. Предложение действует с 23 сентября по 20 октября 2026 года. При покупке комбо-товаров в одном чеке с картой «Магнит-плюс» в магазинах и с доставкой. Количество товаров ограничено. Продавец АО «Тандер». ОГРН 120-230-159-85-49. Красноярский край. Краснодар. Улица имени Ваневского, 185.
6: Хочешь создавать будущее? Десятилетие науки и технологий открывает новые возможности для молодежи по всей России. От Владивостока до Владикавказа и Калининграда команды молодых ученых проводят исследования и создают уникальные разработки на стыке искусственного интеллекта, биотехнологий и новых материалов. Выбери свою научную специальность на сайте наука.рф. Будущее ждет твоих идей. Национальные проекты России. 0+.
7: Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
8: Любимая, там дождь. Возьми такси.
7: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
9: Делитесь заботой с близкими без ограничений. В Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк онлайн.
10: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк. 0+.

0: Это новая волна роутеров Domru Wave. Надежный гигабитный интернет и роутеры нового поколения Domru Wave. Заказывайте на dom.ru.
1: Wave от английского волна. Наименование оборудования. АО Телеком Холдинг. Угарин 106-590-202-86-20. Город 5. Детали dom.ru.
2: Праздный день рождения RiffGosh вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики RiffGosh.
3: А теперь тусовка.
4: On DFM.
3: DFM.
0: Потому что радио DFM.

0: Реклама. Мы еще не знакомы, но нас объединяет любовь к дому. «Максидом» – магазин товаров для дома, сада и дачи по доступным ценам. Выпустите карту «Максидом» в приложении и получите 300 приветственных бонусов. Давайте знакомиться. 6+.
1: Телеканал СТС представляет.
2: Когда педагогика бессильна, в ход идет строевой устав.
3: Вы не переживайте, солдат ребенка не обидит.
2: «Нянька в погонах». Сегодня в 20:00
4: для лиц старше 16 лет.
5: Высотаремстрой продает кровельные материалы. Кровельные материалы продает Высотаремстрой. Покупайте кровельные материалы Высотаремстрой.
6: Hello Weeks в Горилле. Магическая вечеринка в лучших традициях ведьм. Не нужно строить планы. Мы уже все сделали. Тебе остается только прийти. Волшебная ночь начинается с нас. Приходи в костюме ведьм. Горилла Бар. Горького 151. Вход со двора. Телефон для связи 8-989-511-35-50. 18+.
7: Хорошая ночь начинается с правильного настроения и любимых песен. Караоке-бар «Соловей» готов принимать гостей. Проведи свой корпоратив или банкет в уютной музыкальной атмосфере. Горького 151. Вход со двора. Телефон для связи 8-989-511-35-50. 18+.
8: Идея может стать проектом. Проект – бизнесом. А знакомство – новым партнерством. С 9 по 13 октября в Ростове-на-Дону пройдет форум креативных индустрий «Креономика». Предприниматели, эксперты и лидеры креативных индустрий встретятся на площадках города, чтобы обменяться опытом, найти партнеров и создать новые проекты. Мастер-классы, дискуссии, практические кейсы и новые возможности для бизнеса. «Креономика» с 9 по 13 октября. Центр креативных индустрий. Площадки программы и регистрация на сайте creanomica.mbrostov.ru при поддержке правительства и Минэкономразвития Ростовской области. 12+.
9: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Реклама.
1: Если по утрам, после визита к косметологу, долгих перелетов при застое лимфы, появились отеки...
2: Есть лимфониазот. Прокачать лимфодренаж могут капли лимфониазот или удобные таблетки для рассасывания. Таблетки лимфониазот можно принимать в любом месте. Их не нужно запивать водой.
3: При отеках лимфониазот.
2: Покупайте в аптеках «Апрель» со скидкой.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
6: Любимая, там дождь. Возьми такси.
5: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
7: Делитесь заботой с близкими без ограничений. В Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк онлайн.
8: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
9: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
10: То, что его понимает.
11: «Лапаль» – современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. «Лапаль» – оригинальное моторное масло для китайских автомобилей. И не только.
12: Смартфон и абонемент на связь. В чем связь? Во-первых, в абонементе на связь. Во-вторых, скидки до 40% на смартфон, которые вы получаете при его покупке вместе с абонементом на связь в салонах МТС. Такая вот связь, выгодная во всех смыслах. Смартфоны – это к МТС. При покупке акционного смартфона и сим-карты с абонементом на акционный тарифный план клиенту предоставляется скидка на смартфон до 40% до 31 декабря 2026 года. Подробнее об акции на shop.mts.ru.
13: У меня дело выгорело.
14: И сам я выгорел.
15: Это не дело.
16: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
17: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
18: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс? В А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российский. Система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться.
19: Услуги оказывают ОАО-7 агент и ОАО-7. Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ОАО-7. Созданное при участии ПАО «Банк ПСБ».

0: вкусно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Квартира в Москве на счет 5. Всего 5 покупок от 1000 рублей по кредитной Сберкарте. 120 дней без процентов. До 15 декабря. И вы – участник розыгрыша. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на sberbank.ru в разделе «Кредитные карты. Карта. 120 дней». Общий срок акции с 1 октября 2026 года по 31 января 2027 года. Подробности о проведении организаторе правил, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
3: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
4: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам. И больноудаление. Капсикам. Моя сила. Сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
5: 12 ноября.

0: «Жилые кварталы». Мия Бойко, Бьянка, Артур Пирожков, Мари Краймбрери, Анна Немченко и другие легенды твоих рекомендаций. Залетай на одну из самых громких премий года. «Звезды хайпа». 12 ноября. Билеты на сайте звездыхайпа.ру. 12+.
1: А дальше тусовка. On DFM. Потому что радио DFM.

0: Реклама.
1: Не ждите, пока ваши кредиты станут непосильными. Финансовый управляющий Борохов Юлиан. Семья Наебян рекомендует.
2: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
3: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экрана. Битва поколений на Муз-ТВ. 5-й сезон. Объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. Битва поколений. 5-й сезон. Это новый вызов.
4: Премьера по субботам в 17:00. Эксклюзивно на Муз-ТВ. Категория 16+.
0: Телефон рекламной службы Радио ДФМ в Ростове-на-Дону. 333-21-66. 5 миллионов человек уже слушают фирменные ремиксы Радио ДФМ на Яндекс.Музыке. Присоединяйтесь и вы.

0: Время не стоит на месте, друзья. Прогресс идет вперед и дошел даже немного до прошлого. Внимание, тут нейросеть дописала мертвые души. Представляете, обучилась, значит, на письмах, книгах Гоголя и решила даже дописать, вот, пожалуйста, второй том больше года. Это делали, выпустили, и тут, конечно, может быть претензия, как могли, но кто мог бы лучше справиться, чем не мертвая душа нейросеть, правильно? Писать про мертвые души. Но это мы попозже все узнаем, как там оценили. Ну а мы, конечно, продолжаем слушать музыку. Меня зовут Женя Крот, всем огромный привет, поехали дальше.
1: Реклама.

0: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Следующая остановка – большой розыгрыш на ВБ.
2: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВБ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВБ. Покупайте и выигрывайте. Организатор розыгрыша ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Адрес 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Территория Индустриальный парк Каледина. Дом 6. Строение 1. Сроки проведения розыгрыша с 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов, результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
3: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
4: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
3: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру.
5: У меня дело выгорело.
6: И сам я выгорел.
7: Это не дело.
8: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
9: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
10: Магни-комбо. В магните у дома. Перекус и любой холодный чай Липтон 500 мл по выгодной цене. Подробности уточните у сотрудников магазина. Предложение действует с 23 сентября по 20 октября 2026 года. При покупке комбо-товаров в одном чеке с картой Магнит Плюс в магазинах и с доставкой. Количество товаров ограничено. Продавец АО Тандер. ОГРН 102-230-159-89-49. Краснодарский край. Краснодар. Улица имени Леваневского, 185.
11: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
12: То, что его понимает.
13: Лапаль. Современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Лапаль. Оригинальное моторное масло для китайских автомобилей. И не только.
14: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс? В А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться.
15: Услуги оказывают ООО «А7-агент» и ООО «А7». Подробные условия на сайте а7-агент. Рекламодатель ООО-7, созданное при участии Powerbank PSB.
16: Я выбираю технологии, которые помогают мне двигаться к большим целям. «Москвич М70» с умными помощниками водителя и «Москвич М90» с 9-ступенчатой коробкой передач. Хотите оценить их в действии? 10 и 11 октября – дни открытых дверей в дилерских центрах «Москвич». Пройдите тест-драйв и получите спецпредложение.
17: Подробности на официальном сайте moskvich-m.ru.
18: А теперь тусовка.
19: DFM.
18: Потому что радио DFM.

0: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
1: Сейчас в Ростове плюс 20 градусов. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе малооблачно, ветер западный 4 метра в секунду. Температура воздуха до плюс 21 градуса. DFM Ростов-на-Дону желает хорошего вечера.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
2: Ты слышала новый хит?
3: Нет.
2: Тогда включаю. Let's go,
4: dead. Время двигаться вперед, без лишних сомнений, лишних забот. Квартира без первоначального взноса, хороший старт.
5: Заезжай сегодня.
0: СК-10 представляет квартиры без первоначального взноса в удобном районе города. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
6: Застройщик ОСЗ СК-10 номер 9. Все подробности и сроки проведения акции в офисе продаж не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ПАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте сбербанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Хотите, чтобы ваш бренд запомнили? Рекламная кампания «Ямайка» с 2003 года создает индивидуальный мерч, который работает на ваш успех. Эксклюзивные футболки с вашим логотипом, стильные худи и брендированные сувениры для бизнеса, мероприятий и спортивных команд. Качество, проверенное временем. Ямайка. Делаем не просто вещи, а инструмент продвижения.
8: Хочешь научиться водить машину и получить незабываемые впечатления? Автошкола с гоночным треком развития. Это то, что тебе нужно. Здесь ты не только освоишь все тонкости управления автомобилем, но и сможешь прокатиться по настоящему гоночному треку. Звони 206-74-15.
9: Трибуны замерли. Арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны. Битва поколений на Муз-ТВ.
10: Это новый вызов.
9: Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений.
10: Это новый вызов.
11: По субботам в 17:00. Категория 16+.
0: Телефон рекламной службы Радио ДФМ в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
12: ДФМ. ДФМ Радио.
0: Радио ДФМ.

0: второе место.
1: Именно эта работа не смогла взлететь на первое место, но и тут тоже неплохо. Феникс, Маршмелло и Почгуд The Man.
0: Первое место.
1: А вот лидерами прошлой недели оказались Мадонна и Мартин Гаррикс. Бизая.

0: эту субботу в 15 на радио DFM.
1: DFM Top 30. DFM.
0: Реклама.
2: Квартира в Москве на счет 5. Всего 5 покупок от 1000 рублей по кредитной Сберкарте. 120 дней без процентов. До 15 декабря. И вы участник розыгрыша. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на sberbank.ru в разделе «Кредитные карты. Карта. 120 дней». Общий срок акции с 1 октября 2026 года по 31 января 2027 года. Подробности о проведении, организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».

0: Торабика капучино. Возьми с собой кофе, как в кофейне. Это Торабика
1: капучино. Для тех, кто сейчас предпочтет стоять, но не хотел бы так страдать. Для тех, кто мечтал бы спокойно сидеть и на стулья, скамейки, диваны без страха смотреть. Пастеризан помогает снимать воспаление, боль и способствует скорейшему заживлению при деликатной проблеме, о которой не принято говорить. Пастеризан. Один препарат, множественный эффект. Имеются противопоказания. Перед применением проконсультируйтесь со специалистом.
2: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что «Роско» — это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь — это в «Роско». А я — твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
3: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С картой Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
4: В этом весь Т.
3: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
5: Мы только из поликлиники. Нам эргоферон, пожалуйста.
6: Эргоферон.
7: Мы всей семьей им лечимся.
5: А есть что-то одно? И от вирусов, и от симптомов.
8: Эргоферон сочетает в себе действие сразу нескольких препаратов. Противовирусное, противовоспалительное, антигистаминное и активирует иммунитет. Эргоферон. Один препарат, 4 действия. Выгодное лечение простуды и гриппа.
9: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
10: Хочешь создавать будущее? Десятилетие науки и технологий открывает новые возможности для молодежи по всей России. От Владивостока до Владикавказа и Калининграда команды молодых ученых проводят исследования и создают уникальные разработки на стыке искусственного интеллекта, биотехнологий и новых материалов. Выбери свою научную специальность на сайте наука.рф. Будущее ждет твоих идей. Национальные проекты России. 0+.

0: У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими, поможет приложение «Сбербанк Онлайн». Введите в поиске на главной «Расчет пенсии» и узнайте, где ваши деньги. АО НПФ Сбербанка. ПАО «Сбербанк». Подробную информацию об интернет-банке, мобильном приложении «Сбербанк Онлайн», информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.
1: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
2: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам и больноудаление. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
3: Он мой номер один, моя половина.
4: Для моей машины раздел авто в Сбере.
5: Все для автолюбителей уже есть в Сбербанк Онлайн. Оплачивайте мойки, ТО, страховки и другие сервисы с кэшбэком до 15%. Бонусами спасибо в разделе авто. Начисление бонусов в размере 13% доступно участникам программы «Сбер. Спасибо». Подробнее об акции на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». ОГРН 127-2013-21-95. Москва, 6+. Генеральная лицензия Банка России номер 1481 от 11 августа 2015 года.
6: Up the next.
7: А дальше тусовка.
6: On DFM.
7: Потому что

0: побеспокоиться о том, что будет в ближайшем будущем, и кое-что есть, друзья. Напоминаю, произойдет кое-что любопытное для всех, кто в теме кей-попа и вообще поп-культуры, а именно фандом фест ВКонтакте. Он пройдет на ЦСКА-арене в Москве, из музыки будут Бивай, Сестренка, Кайсин, Вэй и другие. Плюс встречи с актерами, создателями фильмов, обязательно косплей, много всего, возрастная категория 0+. Ну а у нас здесь, друзья, впереди еще, конечно, больше музыки, поэтому оставайтесь с нами.
1: Радиоканал ДФМ Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
2: Сейчас в Ростове плюс 20 градусов. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе малооблачно, ветер западный 4 метра в секунду. Температура воздуха до плюс 21 градуса. ДФМ Ростов-на-Дону желает хорошего вечера.
3: Спонсор программы – мебельный центр премиум-класса «Мебельмолл». ООО «Мебельмолл».
4: «Мебельмолл» – это целая вселенная, в которой вы точно найдете мебель себе по душе. Вас ждет большой выбор мягкой и корпусной мебели от ведущих фабрик. Приходите и выберите надежную, стильную, комфортную мебель, которая идеально впишется в ваш интерьер. «Мебельмолл» – бескрайняя вселенная вашего комфорта. Пойменная 1G.
1: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
5: Телеканал СТС представляет. Когда педагогика бессильна, в ход идет строевой устав.
6: Вы не переживайте, солдат ребенка не обидит.
5: Нянька в погонах. Сегодня в 20:00.
1: Для лиц старше 16 лет.
7: Не ждите, пока ваши кредиты станут непосильными. Финансовый управляющий Борохов Юлиан. Семья Наебян рекомендует.
8: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
1: Телефон рекламной службы Радио ДФМ в Ростове-на-Дону. 333-21-66. ДФМ. Радио ДФМ. ДФМ.

Радиоканал DFM Ростов. Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-6101-321. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. В Ростове-на-Дону 16 часов.

Это твоя любимая станция. Оп! Ребят, нормальный размес, да? Размес. Да, у вас есть знакомые тестомесы или нет? Добрый вечер, любимый город, добрый вечер, южане, россияне, ростовчане, добрый вечер. DFM, Ростов-на-Дону, программа Party Time. Время вечеринки, станция для слушателей старше 12 лет. Напомню, номер телефона наш, ну, неизменный, 8-918-590-4-6-9, это номер для наших сообщений. Паблик ВКонтакте DFM Ростов, и есть у нас прямой эфир, прямой контакт 320-104-6. Это все, что нужно для хорошего вечера. Ребят, тему эфира сегодня пока еще не объявил. Ну, она в процессе, потому что есть сообщения, которые хотелось бы, конечно же, сегодня тоже почитать ваши сообщения. В общем, после сообщений, которые сейчас залетят в эфир прямо однозначно, мы обозначим тему эфира. Но здесь есть поздравление. Хотим поздравить с юбилеем нашу сотрудницу Александру Вадимовну. Сегодня ей 30+. Поздравляем тебя, любим. Ты наша опора и надежда, и ты наш ориентир в этом море бизнеса. Ох ты, как бизнес! Ну, в общем, поздравляем вашу именинницу, да, с днем рождения. Ну, от DFM, конечно же, летит много позитивных эмоций и вибраций музыкальных. Поздравляем с днюхой. Друзья, давайте так, если у кого-то сегодня есть какие-то праздники, какие-то свои личные, да, ну, может же быть такое, да, какие-то личные, ну, я не знаю, события, да, там, какой-то, допустим, определенный этап деятельности прошел, там, 20 лет на предприятии или 4 года в декрете, там. Ну, может быть, все что угодно. Вы не стесняйтесь, пишите. Вот, кстати, тоже хорошее сообщение приходит от Алексея. Когда пассажир садится ко мне в машину, говорит, срочно включите радио. Я включаю. Класс! Привет, ДФМ! Люблю гулять утром по Ростову-на-Дону, солнце светит, в наушниках любимая станция, и понимаю, что жизнь прекрасна. Вообще, всем всего хорошего, хорошего вечера. Мне позвонила моя и сказала, наконец-то все получилось, она сдала экзамен. А что за экзамен, что за вуз? Ну, тоже хорошо, видишь? Вот они сообщения уже, все получилось. Привет, ZFM. Как-то мы решили с подружками поиграть в кулинаров. И решили рандомно выбрать рецепты из интернета и приготовить блюдо. Получилось невероятно ужасно. Вот класс. Ребят, тему эфира сейчас озвучу, ну а прямо здесь и сейчас тесто!

Какой трек, да, ребят? Разрыв вообще, просто разрыв. Сразу, знаете как, без промедления, без какой-то мысли. Раз и вышел на танцпол, дайте мне дать по каблам или, я не знаю, по тапкам или по кенам, в чем вы на танцполе. Ребят, вы знаете, я сегодня предлагаю тему, которая, наверное, бывает у каждого. Да, у каждого в жизни бывают резкие принятия решения. Да? Знаете, нас там учили и бабушки, и дедушки, и родители говорят, там 7 раз отмерь, 1 раз отрежь, там хорошо подумай и так далее, и так далее. И так далее. А сегодня мы давайте с вами обратную сторону медали посмотрим. Вот предлагаю такую тему, ну примерно, да, сейчас вот импровизация. Какое решение, друзья, вы принимали буквально вот за 5 секунд, за 3, за 5 секунд и до сих пор считаете это решение, ну, идеальным. Увидел, купил, я не знаю, там. Решил позвонить, позвонил, да. В общем, короче говоря, тема эфира такая вот. Не подумал там что-то, да, вот я так решил за 5 секунд, все, и пошло. Какие решения вы принимали практически мгновенно, да, и понимали, что вы, ну, попали в яблочко. Помните, вот как это было? В яблочко попал? В яблочко. Привет, ДФМ. Большой привет огромный Кате. Спасибо большое за помощь. Помогла с отчетами. Теперь мы вместе сегодня вечером будем это дело отмечать. Вот. Хорошо. Большой привет передаю Станиславу и желаю, чтобы все то, что он сегодня напланировал вечером, сбылось. Я жду. Видите как? Опа! Стасик что-то напланировал. Так. О, и уже по теме пошли сообщения. Слушай, как быстро. Ну, все-таки Ростов лучший город, да. Какое решение вы приняли буквально за 5 секунд, и оно, считаете, было лучшим. Пошли сообщения. Увидел щенка возле приюта и через 5 минут оформлял документы. Ну, слушай, как хорошо. То есть, а где оформлял документы на щенка? Ну, хорошо. Вот тоже. Друг позвал ночью на море. Через 20 минут уже собирали машину. Лучшие выходные года были. О, класс. Георгий пишет. Решил сделать предложение после того, как 3 секунды назад проснулся. Не жалею, 4-й год. Красавчик. Вот тоже сообщение хорошее. Так, большое, в первую очередь, прочитать. Так, поздравляю с днем рождения моего мужа, Белоус Сережу, с днем рождения. Он сейчас находится в больнице на лечении. Скорее пусть выздоравливает и как приедет домой, гульнем. Ну и, конечно же, если можно, ваши фанфары. Конечно, можно, можно. Пусть выздоравливает. Озвучили, я думаю, услышала. Напиши, услышала или нет. Так, привет, Димон. Ну, было много разных решений, но одно из них – это решение, которое я приняла спонтанно и не жалею. Увидела красивое пальто и купила без примерки. 5-й сезон ношу, сидит как влитое. Вот, пожалуйста. Без этих долгих гуляний по, хотел сказать, по маркетплейсам, знаете, вот когда идешь с девушкой в торговый центр, у мужчины очень логично, если вот, ну, как это говорят, шопинг нужно, да, там, ну, чуть теплее что-то купить, если нет, да. То есть мужчина как, он зашел в магазин, прошел, значит, к, ну, это, не знаю, витрина, прилавки, вешал, где висит вот одежда, да, примерно свой размер знает, взял одно, зашел, примерил оно и вышел к кассе. То есть, в принципе, ну, вот, знаете, как там, я не знаю, ну, похоже на прямоугольник движения мужчины. У девушки, значит, это вообще хаотичная какая-то каляка-маляка, если рисовать-то на схеме, на карте, как она ходит. Чего вы ищете там? Нам понравилась вещь, все берешь. Нет, надо выбрать. А она вот здесь, видите, без примерки даже. Уже 5-й год в нем. Предложили перейти в другой отдел. Согласился сразу. Через год повысили зарплату. Нормально. Димон, привет. Девушка как-то сказала, поехали в горы. Я вообще собирался лежать дома. Хорошо, что не лежал дома, поехали в горы. Все было нормально. Отлично, все было нормально. Все поняли, что было нормально. Увидела котенка во дворе и сказала, будешь жить у меня. До сих пор живет уже 8-й год. Приятель предложил купить старый проигрыватель. Забрал сразу. Теперь собираю винил. У меня коллекция большая. Есть 2 магазина, в которых я в Ростове покупаю. Слушай, я не могу сказать, что это за магазины в Ростове. Знаешь почему? Потому что, ну, это реклама, да. Но у нас есть 2 магазина в Ростове, где можно купить винил. Причем, знаете, есть винил такой новодел, да, а есть винил First Press, но это первое издание. И есть магазины, где можно купить в Ростове очень крутой винил. Имеется в виду пластинки, да. Да и, в принципе, проигрыватель тоже можно найти. В отпуске предложили экскурсию на рассвете. Согласилась просто с просоня, но увидела, как же здорово утром. Теперь я жаворон. Вот. Та-та-та-та-та. Димон, привет!
бывало разное, но просто зашел посмотреть велик. Проходил мимо такого-то магазина, я знаю, этот магазин в центре, велики продают. Зашел, поинтересовался, консультант меня уговорил. Через 3 дня я уже катал на гребном канале. Вот, пожалуйста. Просто зашел посмотреть. Короче говоря, ребята, сегодня тема эфира, ну она зашла, я вижу. Какое решение вы приняли, ну не принимали, или принимали, да? Или приняли за пару-тройку, ну за 5 секунд, и до сих пор считаете это одним из лучших решений. Поехали! Поехали!

0: Ponte a jugar.
1: Реклама. Среда – это маленькая пятница. Среда – уже повод встретиться в публике, ребят. Можно начать с кухни, потом перейти в камерное караоке с небольшим кругом на песни. Ну и не ограничиваться одним форматом вечера. А в пятницу можно продолжить на резидентской вечеринке с диджакеями. А в субботу в программе шоу «Дивы» и все это в публике на Большой Садовой 116. Возрастное ограничение 18+.
2: Телефон рекламной службы DFM в Ростове-на-Дону 333 21 66.

0: Итак, спонтанное решение за 5 секунд, и вы не пожалели об этом. Ну, вот примерно так можно тему перефразировать нашу. Тоже хорошая, интересная история. Внимание, насчет языков. Увидела объявление о курсах испанского языка. Записалась. Через 2 года сама в Испании излагала. Молодец. Эля. Друзья, позвали на концерт такой-то группы, которую я вообще не знал. Теперь это моя любимая группа, но не буду говорить, какая группа, потому что, ну, в общем, было это в истории, да. Так, предложил попробовать удаленную работу. Предложили попробовать удаленную работу. Сказал «да» за минуту. Больше 2 часов в пробках я не живу. Слушай, ну, это классно, да. Удаленка, конечно, вот там в пандемию там удаленка нам, конечно же, облегчила, да, и упростила задачи и немного расслабила нас, может быть, да. Зашла в салон и сказала «режьте коротко», вышла другим человеком с новой прической и буквально через пару месяцев новый МЧ. МЧ. Всем хорошего настроения в этот солнечный день. Алена просто пожелала. Юра пишет: «Добрый вечер. Большой привет передаю Аркадию и Русику. Едем на шашлыки, всем добра». Ну, нормально, у людей едут на шашлыки в 4:30 вечера. «Предложил в 5-й раз выйти за меня замуж. Ура, поженились. За 3 минуты решили поехать на море. За 5 минут я купил новые кроссовки. За 5 секунд я понял, что не надо спать и надо ехать работать». Ну, молодец. «Коллеги позвали играть в волейбол. Согласилась. Просто за компанию. Теперь это моя игра number one». Прям пишет number one, Кириллица. «Димон, привет. Увидел старую гитару в распродаже. Забрал ее на определенном приложении». Ну, это вот есть агрегатор, где старые вещи, новые продаются. Он листал, нашел. Через 1/2 года стал играть отлично. Так, решила первой написать мужчине. Он теперь рядом сидит и говорит, что это было мое лучшее решение. Я с этим согласен». Вот. Так, хорошо. Ну, девочки бывают, конечно же, пишут первые. Это бывает, ну, не часто, но и не редко. Бывает такое. «Взял отгул и поехал с сыном на рыбалку. Лучшего решения не мог придумать. Подруга сказала, пошли танцевать. Я никогда не танцевала, теперь я могу много чего оттанцевать». Прикольно. «Димон, привет, добрый вечер, Ростов-на-Дону. Увидел последний билет на самолет, по хорошей цене купил, а потом уже сообщил семье, что у нас отпуск. Это было давно». Это корректировка хорошая, была давно. «Добрый вечер, Ростов-на-Дону. Зашел в спортзал узнать цены. Тренер сказала, давайте прямо сейчас. Я подумал 3 секунды, и вот я тренируюсь и занимаюсь уже 5-й год. Ну, класс. Здравствуйте, Дмитрий. Я решила как-то перекрасить кухню в яркий цвет. На все мне понадобилось буквально 7 секунд. Родные были против, но я все-таки отважилась. Теперь все наслаждаются, как ярко и красиво у нас на кухне. На собеседовании предложили выйти завтра. Я долго думал, 7 секунд, и сказал, ладно, выхожу. Теперь я замначальника отдела». О! Нашей Зине предложили сделать брови. Если она сделает брови по специальной акции, то губы ей сделают бесплатно. Пришла красивая. Вот она здесь.
1: Погода.
2: В Ростове 20 градусов тепла, малооблачно по данным Яндекс.Погоды. Завтра в городе будет солнечно. Температура воздуха в середине дня составит около 21 градуса, выше 0, ветер западный 4 метра в секунду. Оставайся с DFM Ростов-на-Дону.
3: Спонсор программы ООО «Формула А».
4: «Тэнк» – это не просто автомобиль, это характер. Премиальные рамные внедорожники «Тэнк 300» и «Тэнк 500» сочетают стиль, мощь и надежность. Убедитесь в этом сами. Запишитесь на тест-драйв. Выберите свой «Тэнк» и получите специальное предложение на покупку. Подробности в Trio Motors Tank. Ростов-на-Дону, Театральный 60Е и по телефону 320-5509. Предложение действует до 31 октября 2026 года.
5: Реклама. Мы еще не знакомы, но нас объединяет любовь к дому. «Максидом» – магазин товаров для дома, сада и дачи по доступным ценам. Выпустите карту «Максидом» в приложении и получите 300 приветственных бонусов. Давайте знакомиться. 6+.
6: Эконом свое время и бензин. В торговом центре «Меркурий» найдешь нужный магазин. Улица Орская, 31. В «Меркурий» приехал, все купил.
7: Есть вещи, о которых лучше не рассказывать по радио.
1: Например, что мы придумали в Рокс-баре на весь октябрь. Скажем только одно. Вариантов будет 5. Как поднять тебе настроение. А дальше приходи в Рокс-бар и узнай все сам. 5 вариантов провести этот месяц круче. Весь октябрь. Остальное расскажем лично. Рокс-бар. Ростов-на-Дону. Максима Горького, 151. Вход 18+.
7: Автозапчасти! По оптовым ценам на все виды транспорта. От легковых авто до сельхозтехники. Торгово-складской комплекс «Меркурий». Северный обход. Поселок Красный. Улица Дорожная, 1/11. Работаем для вас ежедневно.
1: Хэллоуикс в Горилле. Магическая вечеринка в лучших традициях ведьм. Не нужно строить планы. Мы уже все сделали. Тебе остается только прийти. Волшебная ночь начинается с нас. Приходи в костюме ведьм. Горилла Бар. Горького, 151. Вход со двора. Телефон для связи 8-989-511-35-50. 18+.
8: Высотаремстрой продает теплоизоляцию. Теплоизоляцию продает Высотаремстрой. Покупайте теплоизоляцию в Высотаремстрой.
9: Незабываемые эмоции от Don Effect Show. Как вы хотите провести ваш праздник? Ярко и незабываемо? Проект Don Effect Show готов украсить ваш праздник и предложить бармен-шоу, пирамиду из бокалов, яркие спецэффекты на любой вкус и бюджет и, конечно, незабываемые эмоции. Don Effect Show. Ищите нас в соцсетях. 18+.
10: Не ждите, пока ваши кредиты станут непосильными. Финансовый управляющий Борохов Юлиан. Семья Наибян рекомендует.
11: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
10: Хочешь научиться водить машину и получить незабываемые впечатления? Автошкола с гоночным треком развития. Это то, что тебе нужно. Здесь ты не только освоишь все тонкости управления автомобилем, но и сможешь прокатиться по настоящему гоночному треку. Звони 206-74-15.
12: Телефон рекламной службы радио ДФМ в Ростове-на-Дону. 333-21-60.

Ребят, ну вы заметили по звуку, да, это то, что было у тебя в тачке, либо в универе, либо в клубе на вечеринке DFM, ну вот прям заметили, да? Поехали дальше. Сообщений очень много. Огромное большое спасибо вам за добрые слова, кстати, за отклик. Так, случайно увидел старого друга, и вместо «надо встретиться» пошли прямо сейчас, и это было здорово. Купила огромную картину, хотя вообще не планировала, просто приняла решение за 3 секунды. Как-то позвали участвовать в любительском спектакле, согласился ради шутки, теперь уже третий сезон. Это настоящий народный театр, слушай, ну здорово. Так, предложили покататься на сапе. Ну, думаю, ладно, попробую, опозорюсь. Буквально за 5 минут приняла решение, а теперь я открываю-закрываю сезоны и даже уже беру учеников. Ну, здорово. Здорово. Товарищи, как говорил один известный политик в нашей стране, товарищи, увидел свободное помещение и решил попробовать свой маленький бизнес. Причем принял решение за 5 секунд, даже не знал, как это все будет, а теперь все нормально, есть сложности, но уже работаем. Ну вот, хорошо, даже фанфары не включились. Такая позитивная новость. Подруга предложила поехать на выходные в другой город. Я сначала сомневалась, но пару секунд подумав, сказала, почему бы и нет. До сих пор вспоминаем, дали шума сильно. Димон, привет. Сын как-то сказал: папа, давай купим палатку. Купили. Теперь летом нас дома не найти, хотя я сначала задумался, зачем нам палатка. Добрый вечер, Дмитрий. Добрый вечер, радиослушатели. Я как-то решила пойти на встречу выпускников, хотя думала не идти. Потом думаю, да ладно, пойду. Быстро приняла решение. Вернулась с двумя восстановленными дружбами и

0: ну хорошо, ну 2 часа, ну там 1,5-2 часа на домашнее задание. Согласны? Потом делать уходит. Потом, мама, я покушаю и выйду. Ну вот. Да, так, школа — это хорошо. А, вот, ну, я потерял мысль. И смотрите, вот, когда мы встречаемся на этих встречах выпускников спустя 5, 7, 10 лет, 15, там, кто-то 20, бывают, проскакивают истории школьные. Ну, кто-то с кем-то там, ну, были какие-то романтические отношения школьные, может быть, какая-то первая любовь, записочки, там, покраснения, там, и так далее, там, все шептали, там, и так далее. Но я вам хочу сказать, ребята, по опыту, по практике своей, часто бываю на таких мероприятиях, встреча выпускников не моих, а каких-то других, и бывают, вспыхивают старые истории у взрослых людей. Ну, выпили они немножко больше морса, или, я не знаю, что они там брали, компот из сухофруктов. Вот, и как-то слово за слово, и поехали. Увидел кофемашину по хорошей цене и взял. Недолго думал, сначала семья смеялась, и теперь каждому я утром делаю, кому капучино, кому латте. Пожалуйста, свой бариста в семье. Привет, Димон. Я всегда продумываю все до мелочей. Очень долго думаю, а как-то позвали меня вести мероприятие вместо заболевшего человека. Колебался, а потом резко решил и принял решение. Но больше вести мероприятие не хочу. Ай, сильно. Ну, мероприятия разные бывают, знаете, вот для начинающих ведущих, ребят, которые только вышли, допустим, из школьного КВН там, или еще где-то, вот, начинают выходить вот на эту тропу, на тропу ведущего, ведущий свадьбы, ведущий вашего мероприятия, делают в соцсетях себе какой-то аккаунт, делают паблик ВКонтакте, ведущий вашего праздника, более 1000 благодарных клиентов, одинаковые фотки, какие-то левые фейковые отзывы, он там в бабочке. Ну, это такая печальная тропа, ребята. Это очень короткие деньги. Как говорил мой бывший генеральный директор, он сказал: Дима, это в длинную не работает. Да, поэтому, ребят, даже не думайте. Сейчас многие зашипели. Увидел красивые кроссовки и взял. Именно из-за них начал больше ходить пешком. Ай! То есть, смотрите, он увидел красивые кроссовки. И именно из-за них стал больше ходить пешком. Ну, чтобы люди видели, какие красивые кроссовки. Слушай, ну интересно. Так, погнали дальше. Ребята, сейчас будет еще один реальный разрыв. Вот, знаете, сейчас даже, может быть, у кого-то появятся легкие слезы, потому что это было либо в твоем плеере, либо в твоей тачке, либо в твоем любимом клубе, либо в твоей общаге, либо ты это слушал в эфире DFM. Сейчас.
1: DFM. Радио DFM. DFM.

автомобилях.

Так, ребята, продолжаем. Ну, тема, короче говоря, сегодня, я так понимаю, зашла. Зашла. Сообщений очень много. Если только подключились, давайте я вам, ну, уже, наверное, я не знаю, уже минут 40, да, чуть меньше обсуждаем эту тему. Тема простая бывает у всех. Знаете, мы привыкли там что-то там 7 раз отмерь, 1 отрежь, подумай. А мы сегодня решили тему сделать такую. А я так решил за 5 секунд. Вот. И что из этого получилось? То есть решили быстро, спонтанно, и что из этого получилось? Предложили взять отпуск на неделю раньше, согласился за секунду, именно тогда подвернулись дешевые билеты. Вот смотрите, как все опа, и срослось. Купил фотоаппарат у знакомого, теперь фотография главное хобби и уже приносит деньги. Решила переставить рабочий стол к окну. Причем решение было принято быстро, спонтанно. Сама никого не дожидалась. Мелочь, а работать стало приятнее и эффективнее. Привет, Димон. Сосед предложил выйти утром на пробежку. Я сначала думал, зачем мне все это нужно. Через 3 секунды думаю, да ладно. Ну, есть еще такое выражение, знаете. Да. Вот. Согласился, не успев придумать отговорку-отмазку. Спасибо ему, бегаю теперь уже 4-й год. Ну, видишь, красавчик. Красавчик. Зашла на мастер-класс по керамике, просто погреться, теперь дома уже некуда ставить мои кружки. Хорошее сообщение. Димон, здорово, добрый вечер, Ростов-на-Дону. Мне как-то друг сказал, давай сегодня без машин пешком. Я сначала отказывался, а потом думаю, да ладно, прогулялись по Пушкинской, пошли на театрал, прогулялись в парке революции, зашли в одно известное заведение и там хорошо посидели. Ну, пожалуйста. Ну, да. А были бы ребята за рулем... Во-первых, там сложно под этим заведением в районе Театральной площади Парка Революции припарковаться. Вот. А второе, уже бы посидели не так бы хорошо, понимаешь? Предложили поменять место в самолете на окно. Я согласился сразу и увидел грозу, фантастика. Ну, ведь сразу согласился. А то вот ты бы не согласился сесть около окошка в самолете. Не, ну, кстати, есть люди, которые не любят сидеть около окошка в самолете. Вот именно в проходе. Не посередине, да, вот это кресло, которое посередине, а лютое, конечно. А вот... проходит. Привет, Димон, добрый вечер, Ростов-на-Дону, любимый город. Привет, ты легкий, теплый и не совсем осенний, как романтично. Купил как-то настольную игру по совету продавца, теперь друзья каждую субботу у нас. Я даже и не думал, ну секунду промедления было, но купил сразу. Так, дальше. Волшебного в 7 вечера. Ой-ой-ой, ребята, сейчас появляются блогеры. Знаете, вот эти девочки-блогеры, которые особенно про бьюти что-то ведут или нет, про личностный рост там есть какие-то. Вот они всем, волшебства всем, волшебного вечера. В общем, задели тему выпускного и вспомнила, как мы отжигали под Кокоду. Аж прослезилась, летом были на море и увидела, как ребята начали играть в волейбол. И ни секунды не сомневалась, побежала, присоединилась к ним. В итоге немало новых знакомств. Вот так. Волшебного вечера всем. Но она написала, что она не блогер. Это хорошо. Это здорово. Элечка, очень хорошо, что ты не блогер. Это хорошо. А чем ты занимаешься, можешь еще и дописать. Решила попробовать новую профессию после одного разговора с подругой. Оказалось, это именно мое. Думала больше секунд 20. 12-20. Ну, 20 секунд это уже до. Ты представляешь, вот смотри, вот сейчас хочешь, я тебе покажу, что такое 20 секунд. Стоп!

0: Вот это 20 секунд прошло, вот моей тишины. Вот это 20 секунд, понимаешь? Ты столько думала, что ли? Это 20 секунд было. Так, решила попробовать новую профессию после одного разговора с подругой. И вот эти 20 секунд, вот, ребят, вы поняли, что такое в жизни. Предложил выйти на сцену... предложили выйти на сцену в конкурсе корпоративном. Я думал секунд 5, потом сказал «хорошо», мозг не успел меня остановить, это было тяжело. Мне как-то моя подруга сказала, давай сегодня пойдем другим маршрутом. Нашли потрясающее маленькое кафе, и там я познакомился со своим Ванечкой.
1: Молодец.
0: Молодец. Ребята, я думаю, что сейчас вот на этой хорошей позитивной ноте нам нужно также зарядиться позитивом и узнать о завтрашней хорошей погоде. Зина уже и с губями, с губами и бровями. Она сейчас готовится, смотрите, она в среду привела себя в порядок, ей сделали бровки, ей сделали губки, реснички наклеили, она к пятнице готовится, у нее новая МЧС.
2: Погода.
3: В Ростове 20 градусов тепла, малооблачно по данным Яндекс.Погоды. Завтра в городе будет солнечно. Температура воздуха в середине дня составит около 21 градуса. Выше нуля, ветер западный 4 метра в секунду. Оставайся с DFM Ростов-на-Дону.
0: Реклама. Знакома проблема, когда ищешь крутой подарок человеку, у которого, казалось бы, все есть. Лови совет мой. Есть идея бомба, пушка, ракета. Рули в чудо-кресло, там большие и удобные кресла-мешки, море восторга и горы позитива. Все в наличии, кресло подберут и соберут за 5 минут, останешься довольным, как слон. Фиксирую адрес магазина чудо-кресло, улица Страны Советов 3. Ну и, кстати, ребят, вот тоже очень важная информация, внимание. Не ждите, пока ваши кредитные обязательства станут непосильными. Обратитесь за консультацией к финансовому управляющему Борохову Юлиану. Борохов Юлиан, это, кстати, наш очень частый гость. Доверьте процедуру банкротства опытному юристу. Финансовый управляющий Борохов Юлиан. Звоните напрямую Юлиану по телефону. 839-161-61-61. 839-161-61-61. Семья Найбян рекомендует. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе и ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
2: Телефон рекламной службы DFM в Ростове-на-Дону 333 21 66.

0: Ребят, под конец у меня вообще просто разнос пошел музыкальный. Разнос пошел. Вы знаете, вот в среду, как ни странно, почему-то хочется пятницы. А она там через полтора дня уже. Ну, то есть полтора дня, что завтра поработать немного и полпятницы. Это уже даже один день. Потому что четверг, сейчас завтра надо вот действительно хорошо поработать. А пятница, она уже приятная. Мира всем! Любить друг друга, уважайте друг друга, цените друг друга, не предавайте друг друга. Ну, и помогайте друг другу. Слушайте DFM, в 16, то есть точнее, в 18.00 Юля Погос, сейчас Юльку тоже буду слушать. Все, мира всем, рабочий день в Ростове закрыт.
1: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.

Парни с татуировками. Внимание, не очень хорошая новость, ребята. Сексолог тут недавно заявил, что парни с тату, оказывается, потенциально плохие любовники. Зациклены на себе и не готовы ради других стараться, там что-то в общем. И тут я, как парень с татуировками, скажу: почему это вдруг наша проблема, да? Проигрывает не тот, кто первым приехал к финишу, правильно? Нас же так с детства учили. Ну, а с другой стороны, теперь понятно, откуда вот у этих ребят было столько времени и на чем они экономили, чтобы творчеством заниматься. На эту и на ту, набью себе тату. На эту и на ту, набью себе тату. Реклама.

0: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Первое правило HVLF 7. Комфорт в салоне. Двухзонный климат-контроль для жаркого лета. И зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный HVLF 7 от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
2: 14,6-дюмовый мультимедиа доступен для комплектации премиум техноплюс. Указана максимальная рекомендованная цена перепродажи автомобиля HVLF 7 2026 модельного года, не является ответом. Действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров HVLF сети на сайте HVLF.ru. 12+.
3: ОККО представляет.
4: 3 недели составы гонят с утра до ночи. Войска, техника.
5: Простые военные учения.
3: Главный сериал года в ОККО.
6: Испытания проводили рядом с деревней, в которой я родилась.
7: Я про это написать хочу.
3: Премьера сериала «Полураспад» 15 октября. Только в ОККО. 18+.
8: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО Т-банк.
9: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. И столько поводов отправиться в путь за новыми впечатлениями. Что может быть прекраснее? «Лада Нива Тревел» от 1 миллиона 319 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
10: Не оферта. Действительно до 31.10.2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
11: Вы владелец бизнеса.
12: А значит, работаете за...
13: Троих.
14: Четверых.
15: Пятерых не хотите?
16: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
3: Right now. А теперь тусовка.
17: On DFM.
3: DFM. Потому что радио DFM.
17: DFM.

0: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
1: В Ростове 20 градусов тепла, малооблачно по данным Яндекс.Погоды. Завтра в городе будет солнечно. Температура воздуха в середине дня составит около 21 градуса. Выше 0, ветер западный 4 метра в секунду. Оставайся с DFM Ростов-на-Дону.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
2: Ты слышала новый хит? Нет? Тогда включаю.
3: Время двигаться вперед, без лишних сомнений, лишних забот. Квартира без первоначального взноса, хороший старт. Заезжай сегодня.
0: СК-10 представляет квартиры без первоначального взноса в удобном районе города. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
4: Застройщик ОЭЗ СК-10 номер 9. Все подробности и сроки проведения акции в офисе продаж не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ПАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте сбербанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Если вам захочется, Озон Фреш привезет воздушный круассан, пасту с гребешками и продукты для вкусного ужина. А для особого повода – торт с быстрой доставкой прямо на праздник. ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украин 127-392-44-741.
6: Hello Weeks в Горилле. Магическая вечеринка в лучших традициях ведьм. Не нужно строить планы. Мы уже все сделали. Тебе остается только прийти. Волшебная ночь начинается с нас. Приходи в костюме ведьм. Горилла Бар, Горького 151. Вход со двора. Телефон для связи 8-989-511-35-50. 18+.
0: Идея может стать проектом. Проект – бизнесом. А знакомство – новым партнерством. С 9 по 13 октября в Ростове-на-Дону пройдет форум креативных индустрий «Креономика». Предприниматели-эксперты и лидеры креативных индустрий встретятся на площадках города, чтобы обменяться опытом, найти партнеров и создать новые проекты. Мастер-классы, дискуссии, практические кейсы и новые возможности для бизнеса. «Креономика» с 9 по 13 октября. Центр креативных индустрий. Площадки программы и регистрация на сайте creanomica.mbrostov.ru. При поддержке правительства и Минэкономразвития Ростовской области. 12+.
7: Телефон рекламной службы Радио ДФМ в Ростове-на-Дону 333 21 66.

0: Каждый будний вечер на радио DFM.
1: DFM. Мы заканчиваем работать и начинаем нашу вечеринку.
0: Evening show
1: on DFM.
0: Горячее, острое и откровенное.
1: Сердце мужчин примерно на 100-150 грамм тяжелее, чем у женщин. А у некоторых вообще сердца нет.
0: Шоу с естественным интеллектом.
1: Так, беговые дорожки придумали 200 лет назад для наказания заключенных, друзья. Так что вы теперь понимаете, почему интуитивно нас к ним не тянет.
0: This is Evening Show on DFM. Шоу Юли Пого. Сегодня начало в 18.00 на радио DFM. DFM. Реклама.
2: Он мой номер один, моя половина.
3: Для моей машины раздел авто в Сбере.
4: Все для автолюбителей уже есть в Сбербанк онлайн. Оплачивайте мойки, ТО, страховки и другие сервисы с кэшбэком до 15%. Бонусами спасибо в разделе авто. Начисление бонусов в размере 13% доступно участникам программы Сбер. Спасибо. Подробнее об акции на sberbank.ru. ПАО Сбербанк. ОГРН 127-2013-21-95. Москва 6+. Генеральная лицензия Банка России номер 1481 от 11 августа 2015 года.
5: Празднуем день рождения RiffGosh вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки.

0: килограммов 549 рублей с 1 по 14 октября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
1: В ленте.
2: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
3: В этом весь Т.
2: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС-3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
4: Переход на новый онлайн-офис кажется тяжелым? Переезд – подъемная задача. Если это Яндекс.360, где есть почта, диск, документы и телемост, подключайте тарифы Яндекс.360 со скидкой до 40%.
5: ООО «Яндекс.360» для бизнеса. УКРН 125-770-015-56-68. Москва. Улица Тимирова, 11. Акции действуют с 1 по 26 октября 2026 года. Подробнее на 360.yandex.ru/business. 0+.
6: 20 лет миллионы водителей выбирают «Кордиант» за уверенность, заботу и технологии, проверенные российскими дорогами. Безусловная гарантия «Кордиант» – еще один способ сказать: мы заботимся о вас и уверены в своих шинах. «Кордиант» – 20 лет доверия.
7: АО «Кордиант» – НН-760-115-09.
8: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
9: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новые или с пробегом – это к Авито Авто.
10: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
11: За спасибо я куплю за бонусы спасибо. В отпуск я поеду за спасибо.
12: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты и отели на Спасибо Travel. Все возможности в Сбербанк Онлайн. Участникам программы Сбер Спасибо доступно списание бонусов на скидку при оплате товаров до 31 декабря 2026 года на сайте программы Спасибо Сбербанк.ру в разделе Travel. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на сайте программы. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО «Сбербанк», АО «ЦПЛ», Москва, ОГРН, 111-774-668-98-40, 0+.
13: Выгода до 400 тысяч рублей на «Тэнк-300». Предложение действует только до конца октября. Настоящий рамный внедорожник для тех, кто знает, чего хочет. Покори бездорожье, горы или городские джунгли с «Тэнк-300». Следуй за открытиями. Предложение ограниченное действует до конца октября 2026 года. Выгода действует на модель «Тэнк-300» и складывается из выгоды по трейд-ин и дополнительной выгоды при сдаче в трейд-ин автомобилей марки «Тэнк», «Хэвэйл», «Ора», «Уэй». Подробности и дополнительные ограничения уточните на сайте tank.ru и в официальных дилерских центрах «Тэнк».
14: Right now. А теперь тусовка.
15: On DFM.
14: DFM. Потому что радио DFM.

0: Движуха — это классно, все мы ее очень любим, и есть вариант разнообразить свои осенние выходные, друзья. Скоро в Москве на ЦСКА арене пройдет фестиваль поп-культур Фандом Фест ВКонтакте. В лайнапе разные артисты, например, Бива, Сестренка, парни Кайсин и В.И. Обязательно встречи будут с актерами и создателями фильмов, а также много чего еще. Возрастная категория 0+. Ну а в ближайшее время ждать не придется. Здесь появятся наши Юля Пагу, а также Дим Попов. Передавайте им привет. Я же на этом моменте прощаюсь. Меня зовут Женя Кротов. Всем пока.
1: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
2: В Ростове 20 градусов тепла, малооблачно по данным Яндекс.Погоды. Завтра в городе будет солнечно. Температура воздуха в середине дня составит около 21 градуса. Выше 0, ветер западный 4 метра в секунду. Оставайся с DFM Ростов-на-Дону.
3: Спонсор программы – мебельный центр премиум-класса «Мебельмолл». О, «Мебельмолл».
4: «Мебельмолл» – это целая вселенная, в которой вы точно найдете мебель себе по душе. Вас ждет большой выбор мягкой и корпусной мебели от ведущих фабрик. Приходите и выберите надежную, стильную, комфортную мебель, которая идеально впишется в ваш интерьер. «Мебельмолл» – бескрайняя вселенная вашего комфорта. Пойменная 1G.
1: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама. Октябрь продолжается, и Папа Пап снова готовит жаркие выходные. 9 октября – большая вечеринка с диджеем. А 10 октября – живой концерт кавер-группы «Друзья маминой подруги». Сбор гостей 22:00. Папа Пап. Максима Горького, 151. И не забудьте, сезон новогодних корпоративов уже открыт. Не знаете, где отметить корпоратив или провести праздничный банкет? Папа Пап. Отличный повод собрать всю свою компанию. Бронь столов по номеру +7 988 990 1011. 18+.
5: Высоторемстрой продает Технониколь. Технониколь продает Высоторемстрой. Покупайте Технониколь в Высоторемстрой.
1: Есть вечера, которые проходят, а есть те, которые потом вспоминают. Ресто-бар «Любовский» – место для вкусных разговоров, уютной атмосферы, любимых людей и танцев до утра. Отмечаем дни рождения и уже сейчас бронируем новогодние корпоративы, чтобы этот год запомнился и закончился по-настоящему красиво. «Любовский», Седова 5, Новая Земля, 18+.
6: Телеканал СТС представляет, когда педагогика бессильно, в ход идет строевой устав.
7: Вы не переживайте, солдат ребенка не обидит.
6: Нянька в погонах. Сегодня в 20:00.
1: Для лиц старше 16 лет.
8: Не ждите, пока ваши кредиты станут непосильными. Финансовый управляющий Борохов Юлиан, семья Наивян, рекомендует.
9: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита, повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
10: Дизайнерская мебель «Посижу». Диваны, кровати, стулья, столы. Воплотим самые смелые идеи. Реализация дизайн-проекта под ключ. Приходите в шоурум на Нансена 239. Посижу.ру. Мебель с твоим характером.
11: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
12: Теперь у нас новый сайт. Там гигабайты вашей любимой музыки. Десятки интернет-станций, подкастов, миксов и новинок. Посмотрите сами на dfm.ru.

0: Ladies and gentlemen, allow me to introduce Pago on DFM. Are you ready for showtime? 3, 2, 1, go!
1: Друзья, меня зовут Юля Пагой, работаю радиоведущей, и я такая же, как все. Я тоже, когда человек чихает первые два раза, говорю «будь здоров», а на третий уже говорю «да ты заколебал». Мы такие разные, но у нас много общего, мы обычные люди. И сейчас мы заканчиваем работать и начинаем нашу вечеринку. Здесь Дмитрий Попов.
2: Всем привет.
1: Напоминаем, друзья, 7 октября 2026 года. Это среда и день вежливых людей. Ты к ним относишься?
2: Я нет.
1: Я отношусь, можешь мне поаплодировать, как вежливый человек. Спасибо большое. День Конституции Советского Союза. День воспоминания про теплые вещи, Всемирный день хлопка. День важен мне ты, важен мне ты. Наверное, нужно каким-то образом напомнить тем, кто считает, что... В общем, забыл, что он важен, напомнить, как это на самом деле. День случайных приступов поэзии. Ну, это когда вы посылаете кого-то в рифму. Понимаете? Не просто так, а в ритму. Также у нас сегодня Всероссийский день беременных. Давайте поаплодим. А сегодня у нас днюха у Владимира Владимировича Путина.
2: Сегодня, 7 октября.
1: Да. Поздравляем тоже, конечно. Аплодисмент. Так, еще у нас какие праздники? День библиотекаря, Фёкла Зарёвница. Мне не нравится это, Зарёвница. Что это такое? У нас у президента день рождения, реветь некогда. Так, и сегодня у нас день неосуждения.
2: О.
1: Но мы решили перевернуть эту тему, естественно, и выяснить следующее. Что вы осуждаете, но сами с удовольствием делаете? Это очень интересно было бы узнать. Ну, я начну с себя. Это такой камин-аут. Я осуждаю людей, которые пожевали жвачку. И когда она им надоела, они ее под стол вот так прилепили. Я осуждаю, да. Но когда на прошлой работе кто-то посмотрел под стол студийный, вот, все обнаружили мои жвачки. Их там было столько! Только! И по мерзкому совпадению, кроме меня, жвачку никто не жевал. Мне даже не на кого было свалить. Вот просто не на кого. И поэтому, конечно же, мне выдали аташечки, а также скребочек. И сказали, теперь, Юль Санна, давайте за собой всю подбирать. Вот, и с тех пор я осуждаю подобные поступки. Но, знаете, иногда все равно грешу.
2: Я осуждаю людей, которые едят на диване. Не за столом это делают, а может быть даже сидя на ковре.
1: А в кровати.
2: Или в кровати.
1: А в печеньке.
2: Осуждаю этих людей.
1: Это ужасно.
2: Постоянно.
1: Но! Но, да. Как это прекрасно. Но. Лечь в постельку, взять с собой кефирчик или какие-нибудь печеньки.
2: Молочко.
1: Сериальчик. Знаешь, все. И, ну как? Как по-другому? Я вообще давно поняла, что я иранский мужик. Да, не помню, иракский или иранский, вот здесь могу запутаться. У них есть поговорка. Зачем стоять, если можно сидеть? Зачем сидеть, если можно лежать?
2: Точно, Черчилль, по-моему, такого принципа всегда всю жизнь придерживался.
1: Это гениальный принцип сохранения энергии, я считаю. Зачем? Лишний раз. И тут вот прилег, так хорошо. Вот вы заметили, что на Востоке, кстати, практически все или лежат, или полулежат, и в этом состоянии принимают пищу, развлекаются и так далее.
2: Когда еще руками это делают.
1: Что руками делают?
2: Пищу принимают.
1: А, господи, Дмитрий. Что-то у нас с вами, понимаете, разные ветки реальности, пошли фантазии. Так, ну что, друзья, мы...
2: Давайте вернемся.
1: Просто ничего не говори сейчас. Ничего не говори. Мы еще сможем сказать, что это все всем показалось. Так, друзья, мы в ближайшее время будем обсуждать нашу тему. Что вы осуждаете, но сами с удовольствием делаете. Кстати,
2: пишите,
1: то, о чем мы подумали, да, тоже многие осуждают, но сами делают, мы точно знаем. Так, друзья, пишите, да, куда?
2: В группу Радио ДФМ ВКонтакте есть прямой номер для сообщений, например, в Максе 965-115-515 и универсальный способ связаться с нами в эфире – приложение Радио ДФМ.
1: Ladies and gentlemen.
2: Мы начинаем.
1: Руки на одеяло.
0: Ladies and gentlemen, introducing Pago on DFM.

0: Будь на связи. Пиши в эфир Радио ДФМ. В мессенджер Макс. +7 965 115 51 15. 965 115 51 15. Реклама.
1: Если по утрам, после визита к косметологу, долгих перелетов при застое лимфы, появились отеки...
2: Есть лимфониазот. Прокачать лимфодренаж могут капли лимфониазот или удобные таблетки для рассасывания. Таблетки лимфониазот можно принимать в любом месте. Их не нужно запивать водой.
3: При отеках лимфониазот.
2: Покупайте в аптеках «Апрель» со скидкой.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер K40. Флагманский кроссовер K50. Стоимость модельного ряда от 2 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
6: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга K40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
7: Он мой номер один, моя половина.
8: Для моей машины раздел «Авто» в Сбере.
9: Все для автолюбителей уже есть в Сбербанк онлайн. Оплачивайте мойки, ТО, страховки и другие сервисы с кэшбэком до 15%. Бонусами спасибо в разделе «Авто».
7: Люблю его так сильно.
9: Начисление бонусов в размере 13% доступно участникам программы «Сбер». Спасибо. Подробнее об акции на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-77-00-13-21-95. Москва, 6+. Генеральная лицензия Банка России номер 1481 от 11 августа 2015 года.
10: Вы владелец бизнеса. А значит, работаете за...
11: Троих.
10: Четверых.
11: Пятерых не хотите?
10: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
12: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
13: У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими? Поможет приложение Сбербанк Онлайн. Введите в поиске на главной «Расчет пенсии» и узнайте, где ваши деньги. АО НПФ Сбербанка. ПАО Сбербанк. Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении Сбербанк Онлайн, информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.
14: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
15: Капсикам.
14: Маме скрутила шею весной.
15: Капсикам.
14: Плечо поднывает у сына порой.
15: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
14: Капсикам. И боль на удалении.
15: Капсикам. Моя сила в движении.
16: Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
17: Иногда для поездки даже не нужен повод. Особенно, если у вас кроссовер Bilgi X50+. Четырехцилиндровый двигатель, интеллектуальные системы безопасности и комфорт полного зимнего пакета. Хотя, постойте, Bilgi X50+, уже отличный повод. Кроссовер Bilgi X50+. Моя движущая сила. Bilgi. Надежность в движении.
18: Реклама ООО «Geely Motors». Не оферта. Указанные опции доступны не во всех комплектациях. Подробности на сайте bilgi.ru.
0: А теперь тусовка.
19: On DFM.
0: DFM. Потому что Радио DFM.

0: Луноход. Лунный календарь.
1: Итак, друзья, прямо сейчас мы, собственно, расскажем вам, как прожить лунные сутки. Пожалуйста. Значит, 26-й лунный день. В 2 ночи стартану. Поганый день, даже врать не буду. Настроение не очень. Как это, знаете, вот это смутно и тягостно. Вот, а считается, что он даже негативный, неприятный и опасный. Люди склонны к конфликтам, напряжены и могут совершать глупые поступки. Ты сегодня совершил хоть один глупый поступок?
2: У меня еще все впереди.
1: Я совершила. Я вот могу, вот честно могу сказать, совершила глупый поступок. Да, я вместо 3 перцев съела 2. Вот сейчас думаю, боже мой, ну почему я вот так вот не доелась как-то, вот знаешь, как-то вот это мой самый глупый поступок. Надо было добить историю.
2: Ну еще не вечер, как говорится.
1: Еще не вечер. Я сегодня решила еще фаршировать перцы. У меня уже все. У меня, знаете, как не остановить? Надо вот как-то друзьям нафаршировать. Ну пока, знаете, пока перцы дешевые. Так, значит, не об этом. Окружающие способны на бестолковые непредсказуемые действия. Ограничьте круг общения, не ввязывайтесь в ссоры, не поддерживайте пустую болтовню. Если при вас начали сплетничать, уклонитесь от беседы или вовсе уйдите. Вас будут склонять к совершению всяческих пустяков. Не поддавайтесь, ничего хорошего не принесет. Нельзя тратить энергию на глупости, авантюры и так слишком мало в этот период. Впереди нас ожидает новый цикл. Там уже можно и сплетничать, и осуждать всех за глаза. Ну, понимаете. Так, а пока, типа, не особенно.
2: Так вот, ждем не дождемся, когда у нас последние 3 дня, я смотрю, прям вообще сидеть и не отсвечивать никуда нельзя.
1: Ну, нам же никто не мешает, понимаешь, осудить человека и сказать, ну, кто мы такие, чтобы судить?
2: Это да.
1: То есть,
2: это
1: уже другое. Это другое. Значит, контакт с людьми допустим, либо при крайней необходимости, либо если вы очень доверяете человеку. В иных случаях может привести общение к непониманию, конфликту, даже разрыву отношений. Еще раз напоминаем, что у нас сейчас ретроградная Венера, которая влияет очень на отношения, просто невероятное оказывает влияние, многие разводятся в этот период. Второе, это у нас ретроградный Сатурн продолжается, и еще, по-моему, у нас еще не ушел ретроградный Плутон.
2: Не ушел?
1: Не ушел. Вот что-то мы все в ретрограде, скоро, кстати, ретроградный Меркурий еще сверху все зашлифует по полной программе, вообще в попу сядем. Все вот так вот сядем, будем сидеть и ждать, когда это закончится. Так, несмотря на негативную энергию 26-го лунного дня, он вполне подходит для заключения помолвок и браков. Пацаны, простите, пытались отмазать, не получилось. Так, по поводу работы. День очень опасен для представителей практически любой сферы деятельности. Важный вопрос сегодня решать нельзя. Занимайтесь только мелкими делами. Никаких операций с деньгами, товарами, недвижимостью проводить не рекомендуется. Малейшая ошибка может повлечь за собой крах системы. Все. О том, что нас ожидает 27-й лунный день, расскажем в следующем части.
0: Погода! On DFM!

0: on DFM.
1: Люди, мы сегодня выясняем следующее.
2: Что вы осуждаете, но с удовольствием делайте сами.
1: Я осуждаю, вернее, иногда осуждаю людей, которые используют искусственный интеллект. Навсегда им сам пользуюсь. Пишу я, Александр Вишняков из Ульяновска. Также маты. Терпеть не могу, когда кто-то вот матерится. Но сам матерюсь на всех языках мира. Причем просто профессионально. Значит, осуждаю сплетни. Сплетничаю. Просто вот так. Но осуждаю. Воздуханю порой. Могу лапши на уши навешать кому угодно. Особенно, если нужно девушку соблазнить. Умею. Но всегда громко говорю: фу, какой кошмар. Настоящий мужик так не поступит. Значит, осуждаю тех, кто осуждает других. Даже сейчас всех их осуждаю. Значит, людей, которые поправляют других. Ну, например, звонят, надела, одела. Но часто замечаю за собой, что постоянно всех поправляю. Поэтому осуждаю сама себя.
2: Валентина раздражается, когда кто-то вовсе громко жует. Но сама иногда признается, что ест чипсы за рабочим столом. Или вот ненавижу коллег, когда опаздывают на встречи. Ну, тут, понятное дело, приходится опаздывать.
1: Иногда оставляю комментарии во всяких кулинарных пабликах, где люди много используют майонеза или сильно жареное. Вчера съела мясо по-французски. Жареное. Сверху было много майонеза. И чё осуждала?
2: Вадим строго-настрого осуждает похмелье. Мы Вадима поддерживаем в этом.
1: Да. И, кстати, тут очень многие осуждают вот всю историю, но, к сожалению, жру по ночам. Просто вот такое сообщение, все, больше никаких вариантов. Страдать по-бывшему. Вот, кстати, я обратила внимание, очень легко, например, сказать своей подруге: ой, да нафиг он тебе нужен, слушай, да брось ты его, да пошли ты его, да забудь ты про него. Столько всего другого в жизни интересного и так далее. Но! Когда происходит это с этой подругой, которая такая деловая и умная, своими советами легкими, да, вот так вот всю реку порулила, когда до нее дело доходит, там такие сопли начинаются, такие слезы, там все, там все по классике. Поэтому мне кажется, что вот, например, любое расставание, его надо прожить. И когда человек плачет, нельзя ни в коем случае говорить: ой, да что ты по нему убиваешься, он же додик. Он же... Нет, сказать-то можно. Но вот это вот обесценивание, что ты по нему убиваешь, понимаете, и додиков кто-то любит.
2: Надо выплакать все.
1: Надо выплакать, да, и тогда вполне возможно придет... Понимаете, чтобы забыть одного додика, нужно найти второго додика и уже страдать по нему. Вот, так должно быть. Да. Это схема.
2: Оборот додиков в мире.
1: Рабочая история, друзья. Так, прямо сейчас мы напоминаем, что будем играть.
2: У нас впереди игра называется «Методом тыка». Проверим вашу интуицию. Звоните 8-400
0: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
3: В Ростове сейчас 17 градусов тепла, малооблачно по данным Яндекс.Погоды. Завтра в городе будет солнечно. Температура воздуха в середине дня составит 21 градус тепла, ветер западный до 4 метров в секунду. Оставайся с DFM Ростов-на-Дону.
4: Спонсор программы ООО «Формула-А».
5: Тэнк – это не просто автомобиль, это характер. Премиальные рамные внедорожники Тэнк 300 и Тэнк 500 сочетают стиль, мощь и надежность. Убедитесь в этом сами. Запишитесь на тест-драйв. Выберите свой Тэнк и получите специальное предложение на покупку. Подробности в Триа Моторс Тэнк. Ростов-на-Дону, Театральный 60Е и по телефону 320-5509. Предложение действует до 31 октября 2026 года.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
6: Если вам захочется, Озон Фреш привезет воздушный круассан, пасту с гребешками и продукты для вкусного ужина. А для особого повода – торт с быстрой доставкой прямо на праздник. ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украин 127-392-44-741.
7: В чистом поле – хорошо, а в центре – лучше. Жилой комплекс «Империя». Вся инфраструктура города у вашего дома. Современная архитектура, закрытый двор с площадками, крытый паркинг и индивидуальное отопление. Беспроцентная рассрочка. Империя. Идеальная локация для вашей жизни. Город Батайск, улица Энгельса, 243. Звоните 8-928-193-93-93. ООО «СЗ Конкрет». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочка застройщика до 1 августа 2028 года. Первоначальный взнос от 20%.
8: Высота Римстрой продает Пеноплекс. Пеноплекс продает Высота Римстрой. Покупайте Пеноплекс в Высота Римстрой.
9: Не ждите, пока ваши кредиты станут непосильными. Финансовый управляющий Борохов Юлиан. Семья Наебян рекомендует.
10: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
11: Дизайнерская мебель «Посижу». Диваны, кровати, стулья, столы. Воплотим самые смелые идеи. Реализация дизайн-проекта под ключ. Приходите в шоурум на Нансена 239. Посижу.ру. Мебель с твоим характером.
12: Автозапчасти! По оптовым ценам на все виды транспорта. От легковых авто до сельхозтехники. Торгово-складской комплекс «Меркурий». Северный обход. Поселок Красный. Улица Дорожная, 1/11. Работаем для вас ежедневно.
13: Телефон рекламной службы «Радио ТФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Тыка.
1: Итак, друзья, прямо сейчас мы, собственно, методом тыка будем играть, проверять интуицию нашего слушателя, точнее, слушательницы. Кто здесь?
2: Это Елена из города Краснодар. Елена, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
1: Елена, ну ответьте же нам на вопрос, что вы осуждаете, но сами с удовольствием делаете.
3: Объезжаю пробку по обочине.
1: Но вы же осуждая это делаете?
3: Естественно, очень.
1: Конечно, конечно. Ты что, самый хитропопый тут вообще взялся?
3: Да,
1: все стоят и стой. Все, мы сами. Но потом нервы не выдерживают, все по классике. И ты такая, ай, ладно.
3: Естественно, естественно.
1: Так, ну что, Леночка, прямо сейчас мы будем выяснять, какой у вас уровень интуиции. Нужно отвечать да или нет, максимально не задумываясь. И, конечно, мы желаем вам удачи. На старт, внимание, погнали. Правда, что кенгуру не могут ходить назад?
3: Правда.
1: Правда, что у человека жирафа одинаковое количество зубов?
3: Правда.
1: Правда, что мороженое пломбир назвали в честь французского города?
3: Да.
1: Правда, что у белого медведя нос тоже белого цвета?
3: Нет.
1: Правда, что в мультфильме «Спящая красавица» главную героиню зовут Аврора?
3: Да.
1: Отлично! И прямо сейчас мы выясним уровень интуиции. Нам подскажет искусственный интеллект, что у нас получилось. Это интуитивно. Леночка, как вы думаете, что у вас?
3: Zero.
1: Ноль. Кстати, за ноль мы тоже даем подарок. Да? Это хорошо. Но, знаете, ноль – это сложный результат. Его еще надо заслужить. То есть не все доходят до такой вершины. Посмотрим, до какой дошли вы.
0: Ваш уровень интуиции равен 5.
2: Максимально возможно,
1: Елена. Максимальный результат. Ура!
3: Ура!
1: Вот, поэтому, Леночка, если вам кажется, что ваш муж изменяет, значит, он вам изменяет. Все. Теперь вы знаете правду.
2: Но это только сегодня.
1: Вам не кажется. Вам никогда ничего не кажется. Правда, что кенгуру не могут ходить назад, да. Правда, что у человека и жирафа одинаковое количество зубов, да. Правда, что мороженое пломбир назвали в честь французского города, да. Правда, что у белого медведя нос тоже белого цвета, нет. Правда, что мультфильм «Всящая красавицу» зовут, главную героиню зовут Аврора, да. Еще раз аплодируем.
2: Поздравляем, Елена.
3: Ух ты.
1: Ну и, конечно, дарим вам 10 секунд на все приветы и поздравления.
3: Передаю привет своим деткам, мужу, который сейчас направляется во Владивосток, родителям и всем-всем своим друзьям. Вообще всем всего хорошего желаю.
1: И прекрасного вечера. Всем
3: прекрасного вечера сегодня.
0: Радио ДФМ. ДФМ. Радио ДФМ не представляет, как вы просыпаетесь без шоу «Разбудильники». Красавица Катя Бодрова и тот самый Саймон сделают ваш день.
4: Ты в моих мыслях навсегда, в мыслях навсегда, в мыслях навсегда. Ты в моих мыслях.

0: и самые звездные гости. Каждый будний день шоу «Разбудильники».
1: Только на радио DFM.
0: Реклама.
2: У меня дело выгорело.
3: И сам я выгорел. Это не дело.
4: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
5: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
6: Квартира в Москве на счет 5. Всего 5 покупок от 1000 рублей по кредитной Сберкарте. 120 дней без процентов. До 15 декабря. И вы участник розыгрыша. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на sberbank.ru в разделе «Кредитные карты. Карта. 120 дней». Общий срок акции с 1 октября 2026 года по 31 января 2027 года. Подробности о проведении организаторе правил, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
7: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь это в Роско. А я твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
8: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. Что может быть прекраснее? «Лада Веста СВ Кросс» от 1 832 000 рублей и шины в подарок. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
9: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Покупка нового автомобиля в кредит по программе «Лада Веста СВ Кросс». Шины в подарок. АО «Автофинансбанк». Я объявлен до 31.10.2026 года. Ранее окончен. Подробности на lada.ru.
11: Я волк.

0: Это новая волна роутеров Domru Wave. Надежный гигабитный интернет и роутеры нового поколения. Domru Wave. Заказывайте на dom.ru.
1: От английского волна. Наименование оборудования. АО «Телеком Комплекс». Угарин 106-590-202-86-20. Город Пермь. Детали dom.ru.
2: В Гиперленте есть все для приготовления блюд со скидками до минус 50%. Например, сковорода Home Club теплая осень 20 сантиметров всего за 699 рублей с 1 по 7 октября 2026 года. Кроме формата эконом. Количество товара ограничено. Подробности на lenta.com.
3: Переход на новый онлайн-офис кажется тяжелым? Переезд – подъемная задача. Если это Яндекс 360, где есть почта, диск, документы и телемост, подключайте тарифы Яндекс 360 со скидкой до 40%.
4: Яндекс 360 для бизнеса. УГРН 125-770-015-56-68. Москва. Улица Тимирова, 11. От 31 по 26 октября 2026 года. Подробнее на 360.yandex.ru/business. 0+.
5: 20 лет миллионы водителей выбирают «Кордиант» за уверенность, заботу и технологии, проверенные российскими дорогами. Безусловная гарантия «Кордиант» – еще один способ сказать: мы заботимся о вас и уверены в своих шинах. «Кордиант» – 20 лет доверия.
6: АО «Кордиант» и НН-760-115-09.
7: Мы только из поликлиники, нам эргоферон, пожалуйста.
8: Эргоферон.
9: Мы всей семьей лечимся.
7: А есть что-то одно? И от вирусов, и от симптомов.
10: Эргоферон сочетает в себе действие сразу нескольких препаратов. Противовирусное, противовоспалительное, антигистаминное и активирует иммунитет. Эргоферон. Один препарат, 4 действия. Выгодное лечение простуды и гриппа.
11: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
12: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
13: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом – это к Авито Авто.
14: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
15: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
16: В этом весь Т.
15: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
17: А дальше тусовка. On DFM. Потому что радио DFM.

0: Ну что, граждане, дорогие друзья, товарищи, давайте прямо сейчас выясним следующее.
1: Что вы осуждаете, но сами с удовольствием иногда делаете?
0: Списываю. Осуждаю своих детей, которые пытаются списывать, но в школе все время списывала. Все время. Без этого, честно говоря, даже диплом бы не получила. Но я ж не могу сказать, что я такая же была, как они сейчас.
1: Да, почему
0: нужно
1: нет?
0: Подавать хороший пример и говорить, вот я в ваше время. И я глупостями не занималась, время на это не тратила. Я от учебников не отрывалась. С утра до вечера зубрила, с утра до вечера, чтобы потом реснички наклеивать. Вот так вот, да? Потому что образование – это не для чего-то там, это для формирования нейронных связей.
1: Вы учитесь для себя,
0: для себя, учителя. А не для кого-то. Да, это точно. Что еще?
1: Осуждаю тех, кто делает ремонт в выходные, но, походу, в эти выходные кто-то будет осуждать меня. Это Виталий пишет. Всем своим существом просто ненавижу и осуждаю тех, кто лезет без очереди. Но самой реально иногда надо просто спросить.
0: Осуждаю тех, кто прется в горы. Чего там ищете? Я осуждаю, но завидую, потому что тоже хочу все время в горы. Позволить себе этого не могу, так как дорого. Вот, кстати, иногда осуждение, оно действительно граничит просто с банальной завистью. То есть человек, ну человек же слаб, человек тоже хочет, вот хочется тоже. Но знаете, как мне противно иногда листать ленту вот на новогодние праздники. Я прямо терпеть не могу, хоть вообще не заходи туда. Потому что неприятно. Смотришь, одни на Мальдивах, начальник твой. Знаешь, там, другие где-то в каких-то еще, а ты попой с горки.
1: Понимаю. Да. Я иногда на дорогие машины смотреть не могу.
0: Невозможно, просто неприятно. Ну, неприятно, осуждаем, да, осуждаем.
1: Чистый такой главный.
0: Зачем вам такая дорогая машина? Зачем? Лучше бы вы эти деньги потратили на благое дело, чем вот свою попу в этот дорогой автомобиль упаковывать. Зачем вам это надо? Знаете, ну вот, осуждаем, но если бы кто-нибудь такой автомобиль сказал, держи.
1: Была возможность.
0: Мне просто интересно, кто бы отказался? Вот кто? Лес рук, да. Ну что, друзья, мы совсем скоро продолжим обсуждать эту тему. Что вы осуждаете, а сами с удовольствием делаете? Давайте, граждане лицемеры, не будем стесняться сегодня своего лицемерия. Мы обычные люди, живые. Это и есть вот правда жизни. Все, let's go.

0: Радиоканал ДФМ Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
1: В Ростове сейчас 17 градусов тепла, малооблачно по данным Яндекс.Погоды. Завтра в городе будет солнечно. Температура воздуха в середине дня составит 21 градус тепла. Ветер западный до 4 метров в секунду. Оставайся с ДФМ Ростов-на-Дону.
0: Радио ДФМ. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
2: Есть вещи, о которых лучше не рассказывать по радио. Например, что мы придумали в Рокс-баре на весь октябрь. Скажем только одно. Вариантов будет 5, как поднять тебе настроение. А дальше приходи в Рокс-бар и узнай все сам. 5 вариантов провести этот месяц круче. Весь октябрь. Остальное расскажем лично. Рокс-бар. Ростов-на-Дону. Максима Горького, 151. Вход 18+.
3: Мебель Молл – это целая вселенная, в которой вы точно найдете мебель себе по душе. Вас ждет большой выбор мягкой и корпусной мебели от ведущих фабрик. Приходите и выберите надежную, стильную, комфортную мебель, которая идеально впишется в ваш интерьер. Мебель Молл – бескрайняя вселенная вашего комфорта. Пойменная 1G.
0: Есть вечера, которые проходят, а есть те, которые потом вспоминают. Ресто-бар «Любовский» – место для вкусных разговоров, уютной атмосферы, любимых людей и танцев до утра. Отмечаем дни рождения и уже сейчас бронируем новогодние корпоративы, чтобы этот год запомнился и закончился по-настоящему красиво. «Любовский», Седова 5, Новая Земля, 18+.
4: Мы еще не знакомы, но нас объединяет любовь к дому. «Максидом» – магазин товаров для дома, сада и дачи по доступным ценам. Выпустите карту «Максидом» в приложении и получите 300 приветственных бонусов. Давайте знакомиться. 6+.
5: Экономь свое время и бензин. В торговом центре «Меркурий» найдешь нужный магазин. Улица Орская, 31. В «Меркурий» приехал, все купил.
6: Не ждите, пока ваши кредиты станут непосильными. Финансовый управляющий Борохов Юлиан. Семья Наебян рекомендует.
7: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
6: Хочешь научиться водить машину и получить незабываемые впечатления? Автошкола с гоночным треком развития. Это то, что тебе нужно. Здесь ты не только освоишь все тонкости управления автомобилем, но и сможешь прокатиться по-настоящему гоночному треку. Звони 206-74-15.
8: Хорошая ночь начинается с правильного настроения и любимых песен. Караоке-бар «Соловей» готов принимать гостей. Проведи свой корпоратив или банкет в уютной музыкальной атмосфере. Горького, 151. Вход со двора. Телефон для связи 8-989-511-35-50. 18+.
0: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: три минуты в Москве. Начнем мы с философской мудрости из интернета. Жить на Земле, конечно, дороговато. Но зато в стоимость входит бесплатное путешествие вокруг Солнца. Аплодисменты всем, кто вместе с нами. Напоминаем тему.
1: Что вы осуждаете, но сами с удовольствием делаете.
0: Когда люди на ночь посуду оставляют. Периодически сам так делаю. Осуждаю всех, кто, например, огрызки за диван бросает. Это что за свиньи такие? Если даже сейчас отодвинуть мой диван, уверена, там будет несколько моих огрызков. Пишет нам Алена. Ведь главное признаться самому себе. Осуждаю тех, кто вовремя не отдает долги. Хотя я сам так люблю подальше подержать свои чужие деньги при себе подольше. Осуждаю тех, кто включает громкую музыку. Но иногда сам, когда работаю во дворе, включаю так же погромче. Я еврей, осуждаю тех, кто ест свинину. Не спрашивайте. Все-таки втихаря, да? Колбаску какую-нибудь подтачивает. Так, не включаю поворотники, но громко осуждаю всех, кто делает так же.
1: Екатерина оставляет несколько слоев одежды на одном стуле. Ненавидит это, осуждает, но иногда самой приходится.
0: Ну, это у вас еще нет велотренажера. Знаете, если бы у вас был велотренажер, вы бы точно быстро поняли. И, кстати, знаете, какое испытываешь чувство вины, когда у тебя появляется велотренажер? Вы себе представить не можете. Те, у кого не было этого транспорта домашнего, знаете, никогда не узнают, какое чувство вины его поставили. То есть вы потратили кучу денег на него, да? Потом вы действительно вешаете на него то сумки, то какие-то шмотки. То есть он вообще, он не выполняет свою функцию. И вы человек, который говорил... Я точно буду заниматься. Я буду смотреть телек и ездить. Каждый день буду худеть. Нет, ну а чего? Действительно. Вот я то просто сижу на диване, а то я буду на велотренажере педали крутить. И тогда на фитнес-клубе можно... В общем, короче, оказывается, все фигня. Вы просто в конце концов скидываете на этот велотренажер все, а потом... Отдам самовывоз.
1: Зато какое развлечение, когда приходят гости.
0: Ну, знаешь, таким образом, знаете, таким образом можно этот круг купить. У кого был такой диск? Диск. Помните? Ой, я сейчас вообще что-то на динозаврием говорю, да? Что-то на языке динозавров. Но. Так, давайте, ребята, сейчас все сосредоточились. Все сосредоточились и вспомнили. Значит, круг. Мы на него встаем.
1: Стальной.
0: Да. И крутимся. И вот кто-нибудь мне скажет, что это за фигня была, кстати? То есть, что там надо было тренировать-то?
1: Ну,
0: на нем было классно. Я еще попой помещалась на этот круг,
1: детстве,
0: когда он
1: да,
0: был.
1: Вот на нем
0: и классно было на попе крутиться. То есть,
1: представляете,
0: он такой маленький. Сейчас-то у меня там даже попы, наверное, не поместится. А вот тогда целиком попа помещалась. И ты можешь на нем крутиться. Но это же взрослым нужно было. Они как-то что-то там тоже делали.
1: Ну, да, что? Кстати, как он назывался? У него же наверняка
0: он
1: есть какой-то...
0: Он назывался «Железная крутящаяся фигня». Я точно знаю. Вот так он назывался.
1: Крутилка. Так и есть.
0: Я тебе говорю, он так и назывался. Фигня, которая крутится. Вот, а для чего она крутилась? Ой, не знаю. Так, друзья, мы совсем скоро продолжим обсуждать нашу тему. Как она звучит?
1: Что вы осуждаете, но сами с удовольствием делаете.

0: Радио ДФМ. Будь ближе к тусовке. Жми на кнопки. Пиши в Максе. +7 965 115 51 15. 965 115 51 15. Реклама.
1: Приятно принимать платеж и не платить проценты. Все это сделал .банк. Принятно всем клиентам.
2: Принимайте платежи через СБП под 0% в терминале и онлайн. Бизнесу быть. .банк.
3: ООО «Банк. Акция действует по 8 декабря 2026 года при подключении сервиса чеки. Подробности на .com 18+.
4: Первое правило HVLF 7. Комфорт в салоне. Двухзонный климат-контроль для жаркого лета и зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный HVLF 7 от 2 999 000 рублей.
5: 14,6-дюймовый мультимедиа доступна для публикации премиум техно. Указана максимальная рекомендованная цена при продаже автомобиля HVLF 7 2026 года не является. Офертой действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров HVLF сети на сайте HVLF.ru. 12+.

0: Торабика капучино. Возьми с собой кофе, как в кофейне. Это Торабика капучино. Международный платеж. Комиссию проверили. А курс? В А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться. Услуги оказывают ООО «А7-агент» и ООО «А7». Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО «А7». Созданная по участию ПАО «Банк ПСБ».
1: Выгода до 400 тысяч рублей на Тэнк 300. Предложение действует только до конца октября. Настоящий рамный внедорожник для тех, кто знает, чего хочет. Покори бездорожье, горы или городские джунгли с Тэнк 300. Следуй за открытиями. Предложение ограничено и действует до конца октября 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 300 и складывается из выгоды по трейд-ин и дополнительной выгоды при сдаче в трейд-ин автомобилей марки Тэнк, Хэвейл, Ора, Уэй. Подробности и дополнительные ограничения уточните на сайте tank.ru и в официальных дилерских центрах Тэнк.
2: Мама говорит, с деньгами нужно уметь дружить. Поэтому у меня есть она, детская Сберкарта.
3: Оформите карту бесплатно, участвуйте в розыгрыше миллиона бонусов спасибо и других призов. Детская Сберкарта. Так начинается большая дружба. Акция. Оформи первую дебетовую карту с тарифом детский. Пополни ее единовременно на сумму от 2000 рублей и участвуй в розыгрыше 1 миллиона бонусов спасибо. Действует с 1 октября по 30 ноября 2026 года. ПАО «Сбербанк». Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru/0+.
4: Вы владелец бизнеса.
5: А значит, работаете за...
4: Троих.
5: Четверых.
4: Пятерых не хотите?
6: Находите сотрудников на Авито Работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито Работе. 12+.
7: Welcome back and right now.
8: А теперь тусовка.
7: On DFM.
8: DFM.
7: Потому что радио DFM.
8: DFM.

0: Луноход. Лунный календарь.
1: Ну, давайте быстренько, значит, выясним, что нас тут ожидает хорошего. Такое, не знаю. Ничего хорошего,
2: не ожидает,
1: особо.
2: Да?
1: В 3:42 ночи стартует у нас 27-й лунный день. Соответственно, следующие лунные сутки, ну, вот завтрашний день целиком будет 27-й. Поэтому давайте мы вам подробно расскажем, как его прожить правильно, чтобы нигде не накосячить. Посвятите день познанию мира. Обостряется интуиция, с ее помощью можно будет получить сокровенные знания. Для обретения этих знаний рекомендуется медитировать и прислушиваться к внутренним ощущениям. Знаешь, наш астрологов так вот почитаешь, послушаешь, такое ощущение, что работать вообще никто не работает. Нужно сидеть и медитировать. Вы просто с утра и до вечера сел, медитируешь, а денежки сами как-то приходят. А, ну, с другой стороны, некоторые так и делают, да? А вот. Но у них обычно есть, они намедитируют обычно человека, который за них работает. Вот тут очень важный момент.
2: Достичь такого уровня.
1: Надо. Да, надо.
2: Стремиться к этому.
1: Надо, да. А быт и мелкие вопросы будут только отвлекать вас. Вот, да. Ну, понимаешь, а посуду все равно придется мыть самостоятельно. Значит, другим источником важной информации могут стать сны. Но это получается в 3:30 где-то примерно. После 3:30 вы уже можете увидеть сны, вещи. И завтра тоже полночи.
2: Подремать тоже. Днем тоже можно.
1: Вот если днем подремать получится, там, кстати, очень яркие. Вообще днем, кстати, очень яркие сны бывают. Потому что как-то по-другому мозг, видимо, воспринимает сон. Ну, в общем, короче, если что-то увидите, то имейте в виду. Так. Чтобы день прошел хорошо, поддерживайте себя в состоянии легкой радости. Легкой радости. Ой. Не обременяйте себя лишними заботами. Будьте доброжелательны и оптимистичны. В таком состоянии хорошо анализировать свои поступки, избавляться от иллюзий, решать внутренние вопросы. Постарайтесь быть в гармонии с собой весь день. В обретении душевного равновесия вам поможет природа. Да. Ну, какая природа? Завтра рабочий день. Ну, если у вас есть возможность куда-нибудь слинять там, то, конечно, неплохо. Так, по поводу любви. Проведите время с родственниками, близкими людьми, общайтесь с родителями, с людьми старшего поколения, от них можно получить частичку
2: капельку.
1: Подождите, Дмитрий, я сама. Сокровенного знания. Значит, и еще по поводу работы. Ищите новые подходы к решению проблем. В целом, достаточно, кстати, удачный день. Удачный как для эксперимента в своей сфере деятельности, так и для оригинальных решений. То есть, на самом деле, вот сегодня поганый день. Прям плохой, некачественный. А завтра, не сказать, чтобы супер-пупер-пупер, но такой нейтральный день, который даже может быть удачным, если правильно распорядиться энергией его. Вот, поэтому, ну, вы там покумекайте, если что. Как правильно завтра все свои дела выставить, чтобы все было окей.

0: Но не стесняйтесь, друзья. Мы сегодня обсуждаем тему.
1: Что вы осуждаете, но сами с удовольствием делаете, признавайтесь.
0: Значит, пожалуйста, значит, я, соответственно, осуждаю тех, кто усугубляет в одиночку. Но сам в отпуске, и сами понимаете. Осуждаю тех, кто набирает бензин в канистры. А у меня даже канистры нет. Именно поэтому осуждаю.
1: Голосовые сообщения, не переношу их. Хотя, ладно, сама иногда наговариваю. Это Елена признается.
0: Еще, кто заправляет мало литров на заправке, с чего создается очередь. Но сама так же делаю. Вот такое сообщение. Еще осуждаю тех, кто ездит в дорогие отели. Осуждаю. Потому что хотела бы сама быть на их месте и с удовольствием бы там провела прекрасное время. Но у меня такой возможности нет. У меня ипотека.
1: Понимаем вас, понимаем.
0: Понимание 100%. Ноль осуждения, 100% понимания.
1: Осуждаю людей, которые не здороваются в лифте. Но знаете ли, бывает иногда настроение, когда не то что здороваться, прям утром открывать глаза не хочется.
0: Осуждаю тех, кто на второй этаж на лифте поднимается. Осуждаю, но сама даже шаг не сделаю по лестнице нашей, пишет нам Алена. И, кстати, еще здесь есть осуждающий Денис, который осуждает всех, кто только спросить. Только спросить! Но сам периодически спрашивал. Знаете, вот это так меня тоже бесит, просто нереально. Ну не видите очередь? Ну что это такое? Что значит настолько спросить? Все только спросить. Ну алло! И главное... Я только спросить и за собой дверь закрываю, да, ты да, понимаешь? Да. То есть если ты только спросить, ну окей, ты можешь открыть дверцу, только спросить. То есть попа твоя должна быть на нашей территории, понимаете? То есть когда твоя попа перемещается за порог, уж тем более ты за своей попой закрываешь дверь, то ты уже не только спросить, ты просто влез без очереди. Все. И по-другому это не работает. Только спросить, это вот так вот. Это, понимаете, это разделение тела.
1: Осуждаем таких людей.
0: Осуждаем, конечно. Да, абсолютно. Да. Знаете, я когда, помню, мелкая была, я очень смешно себя вела, потому что почему-то у меня была странная привычка. Я в ларек залезала с головой. Серьезно. И вот там вот, ну, то есть мне неудобно было общаться с продавцом с улицы, и я прям, знаете, голову, и меня подружки все время смеялись, что они говорят, это очень смешно стоит, то есть головы нет, а тело все наружу.
1: Каждый раз нагибаться еще приходилось.
0: Да, выбирала шоколадки или какие-нибудь там истории, ну, там, какие-то жовки выбирали. Понимаете, тогда это было целое событие сходить за жовкой, то есть ты, это не просто сейчас вот пошел, купил жвачку, да, а тогда ты еще выбираешь, какую тебе взять жвачку, где шансов больше на наклейку, где на вкладыши. Да, то есть, понимаете, это такая история. Вот, я помню, как, извините, конфеты поштучно продавали, и эти, что-то еще поштучно продавали. Ну, нет, это я же еще мелкая была, но тоже что-то вот такое вот из того, что сейчас...
1: Скрывали, да, и там...
0: из того, что сейчас все покупаешь только пачкой, и тогда тоже как-то поштучно продавалось. То есть, какие-то печеньки, что ли, я не знаю. В общем, короче, друзья, мы совсем скоро будем бомбить финалочку, выяснять, что.
1: Что? Что вы осуждаете? Но сами с удовольствием иногда делаете.
0: Ну, вот кто самый лучший, кто самый окажется честный, вот тому мы отдадим нашу фирменную кружку Диэфэм.
2: Радиоканал Диэфэм Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
3: По данным Яндекс.Погоды, в Ростове-на-Дону завтра будет малооблачно. В утренние часы температура воздуха составит около 14 градусов тепла, днем плюс 22 градуса. Ветер западного направления 4 метра в секунду. Оставайся с DFM Ростов-на-Дону.
2: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
4: Ты слышала новый хит?
5: Нет?
4: Тогда включаю.
6: Время двигаться вперед, без лишних сомнений, лишних забот. Квартира без первоначального взноса, хороший старт.
7: Заезжай сегодня.
8: СК-10 представляет квартиры без первоначального взноса в удобном районе города. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
9: Застройщик ОСА СК-10 номер 9. Все подробности и сроки проведения акции в офисе продаж не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ПАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте сбербанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: В чистом поле хорошо, а в центре лучше. Жилой комплекс «Империя». Вся инфраструктура города у вашего дома. Современная Современная архитектура, закрытый двор с площадками, крытый паркинг и индивидуальное отопление. Беспроцентная рассрочка. Империя. Идеальная локация для вашей жизни. Город Батайск, улица Энгельса, 243. Звоните 8-928-193-93-93. ООСЗ «Конкрет». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочка застройщика до 1 августа 2028 года. Первоначальный взнос от 20%.
5: Высотаримстрой продает кровельные материалы. Кровельные материалы продает Высотаримстрой. Покупайте кровельные материалы Высотаримстрой.
11: Не ждите, пока ваши кредиты станут непосильными. Финансовый управляющий Борохов Юлиан. Семья Наебян рекомендует.
12: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
13: Автозапчасти! По оптовым ценам на все виды транспорта. От легковых авто до сельхозтехники. Торгово-складской комплекс «Меркурий». Северный обход. Поселок Красный. Улица Дорожная. 1/11. Работаем для вас ежедневно.
14: Ростов, привет! Я Дима Белых. И вот мой совет. Ищешь крутой подарок, чтобы вау, бомба, пушка, ракета? Рули в чудо-кресло на Страны Советов 3. Там большие и удобные кресла-мешки. Все кресла в наличии с гарантией 5 лет. Кресла подберут и соберут за 5 минут. Фиксируй. Чудо-кресло на Страны Советов 3.
10: Идея может стать проектом. Проект бизнесом. А знакомство новым партнерством. С 9 по 13 октября в Ростове-на-Дону пройдет форум креативных индустрий «Креономика». Предприниматели, эксперты и лидеры креативных индустрий встретятся на площадках города, чтобы обменяться опытом, найти партнеров и создать новые проекты. Мастер-классы, дискуссии, практические кейсы и новые возможности для бизнеса. «Креономика» с 9 по 13 октября. Центр креативных индустрий. Площадки программы и регистрация на сайте creanomica.mbrostov.ru при поддержке правительства и Минэкономразвития Ростовской области. 12+.
8: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: что, друзья, прямо сейчас мы расскажем что-нибудь интересное, да, какие-то факты. Ну, мало ли, там где-нибудь потом вернете. Греки придумали украшать торт свечками, так они восхваляли богов. Значит, девушки, у которых большинство друзей мужчины, чаще пребывают в хорошем настроении. Не, ну, а понимаете, у них хорошее настроение, а у тех, кто с этими мужчинами, не очень.
1: Ну, как же всегда весело.
0: Слушайте, знаете, что я заметила? Вообще момент очень важный. Обратите внимание, женщины дружат с мужчиной, если он ей не нравится.
1: Так.
0: А мужчина дружит с женщиной, если она ему нравится.
1: Нравится.
0: Вот
1: в
0: такая
1: этом
0: схема. Стопроцентная схема. Реально. Так, каждый день люди выкидывают более 20 тысяч телевизоров. Ну, правильно, уже отработали свое, как говорится, нужно уже. И хотя, мне вот интересно, слушайте, а все-таки кинескоп садился, когда в компьютер... Мне просто важно, меня обманывали все детство. Или реально эта история рабочая? Кинескоп сядет, ты со своими этими джойстиками, ты со своими этими приставками, телевизор испортишь, все остальное. Так оно реально рабочая была история или нет?
1: Кто же его посадит? Это же кинескоп.
0: Не, просто это всем так говорили. И что еще раз вот удивляет, представляете, у нас огромная страна, у нас не было социальных сетей, не было интернета, и как человек в Владивостоке и человек в Мурманске говорил одно и то же про кинескоп? Они все говорили одинаково. Сядет, может, им в журнале в каком-нибудь типа «Дача и огород» написали? Типа «Шугайте своих детей». Если вы хотите, чтобы они не играли в приставку, вы скажите, что кинескоп сядет. Может, им какой-то совет дали? Они все прочитали?
1: Рассылка по почте.
0: Или, может, в программе «Время» рассказали? Не знаю, Екатерина Андреева.
1: Мы
0: такая...
1: спали в это время, конечно.
0: Тоже Екатерина Андреева. Ночи. Екатерина Андреева, это вообще, ребят, это просто очень странная история. Мне было 5 лет, когда я видела Екатерину Андрееву в определенном стиле, в определенной форме, с определенной внешностью. Прошло, не будем говорить, сколько лет, но дофига, и Екатерина Андреева как будто бы вообще не изменилась.
1: Матрица.
0: Может, это матрица?
1: Может, искусственный интеллект уже тогда был, но мы просто не знали, не подозревали об этом.
0: Как это вообще? Как это? Хотя бы что-то стабильно в этом мире. На самом деле, вот прям с детства и по сей день у нас есть единственный, кто вообще не изменился, это Екатерина Андреева. То есть она прям стабильно внешне. Даже Якубович, ну, честно говоря, поменялся чуть-чуть.
1: Да, усы-то посидели.
0: Да, а вот Екатерина Андреева, она, конечно, красотка. Так, ну что, друзья, мы совсем скоро будем бомбить финалочку, выяснять, кто у нас сегодня заберет подарок. И вы можете еще подсуетиться, написать нам какой-нибудь ответ на вопрос.
1: Ну что вы осуждаете, но сами с удовольствием делайте.
0: Let's go! 3, 2, 1, go!
2: Музыкальные потоки, диджейские миксы, подкасты шоу и прямой эфир без помех на полной громкости и при любой скорости. Скачай мобильное приложение Radio DFM на телефон и подключайся через Google или Android Auto к мультимедиа-системе своего авто. 12+. Реклама.
3: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
4: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам и больноудаление. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
5: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая Лада у дома. И столько поводов отправиться в путь за новыми впечатлениями. Что может быть прекраснее? Лада Гранта от 780 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам Лада. Выбирать выгодно.
6: Не оферта. Действительно до 31.10.2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
7: За спасибо, я куплю за бонусы спасибо и скажу в кино я за спасибо.
8: Оплачивайте бонусами спасибо, билеты в кино и театр на Афише. Все возможности в Сбербанк онлайн. При оплате на сайте afisha.ru до 31 декабря 2026 года участникам программы Сберспасибо предоставляется возможность списания бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на sberbank.ru. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, ОГРН, 111-774-668-98-40, 0+.
9: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, кофе Nescafe.

0: перенапряжении, возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
1: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
2: Следующая остановка – большой розыгрыш на ВБ.
3: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВБ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВБ. Покупайте и выигрывайте. Организатор розыгрыша ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Адрес 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Территория. Индустриальный парк Каледина. Дом 6. Строение 1. Сроки проведения розыгрыша с 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов по результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
4: 20 лет миллионы водителей выбирают Кордиант. За уверенность, заботу и технологии, проверенные российскими дорогами. Безусловная гарантия Кордиант – еще один способ сказать. Мы заботимся о вас и уверены в своих шинах. Кордиант. 20 лет доверия.
5: АО Кордиант. НН 760-115-09.
6: Он мой номер один, моя половина.
7: Для моей машины раздел «Авто» в Сбере.
8: Все для автолюбителей уже есть в Сбербанк онлайн. Оплачивайте мойки, ТО, страховки и другие сервисы с кэшбэком до 15%. Бонусами спасибо в разделе «Авто». Начисление бонусов в размере 13% доступно участникам программы «Сбер Спасибо». Подробнее об акции на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-77-00-13-21-95. Москва, 6+. Генеральная лицензия Банка России номер 1481 от 11 августа 2015 года.
9: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение в вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
10: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт и включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
11: Up the next.
12: А дальше тусовка.
11: On DFM.
12: Потому что...

0: Ago on DFM.
1: Ну что, дорогие друзья, мы прямо сейчас бомбим финалочку, выясняем, кто у нас сегодня самый крутой и кто у нас заберет подарок, нашу фирменную стильную кружку.
2: Благодарим вас. Благодарим вас за откровение.
1: Да, кстати, потому что вот это вот все лицемерят. Они, знаете, осуждают, но не признаются, что сами так делают. А это некрасиво. Вот надо, я считаю, по-честному сказать, да, осуждаю, да, делаю так же. Все. Вот берите пример, например, с Андрюхи. Андрюха красава, он сегодня нам во всем признался. Осуждаю тех, кто может залипать в сериалы по телеку. Всякие вот эти тупые какие-нибудь, да. Полтора месяца смотрю сам, да. Уже полтора ребята, ну поймите, ну ничего не бывает слишком для людей, которые посмотрели 1022 серию «Санта-Барбары». То есть ничто не бывает. Мы все... Более того, я помню прекрасно, как какие-нибудь богатые тоже плачут. Ты вечером посмотришь, утром посмотришь повтор, и еще будешь ждать, когда там что. А потом у тебя... У меня вообще, как сказал Маколей Калкин в фильме «Один дома»: «Дяденька, мне 7 лет, вся моя жизнь телевизор». Вся моя жизнь была телевизор. Я знала все. Моя вторая мама, значит, дежурная аптека. Что у нас еще есть? «Любовь и тайны», «Сансет Бич».
2: «Дикая роза».
1: Нет, ну это колхоз какой-то.
2: 90-210, «Беверли-Хиллз».
1: Да, как его там? Ну, там еще эта баба была с белыми волосами. Да нет.
2: И...
1: Нет, как? Это... они все тусили, французский сериал «Элен, ребята».
2: Ну
1: чуть
2: ты,
1: вообще не забыл.
2: Вы что?
1: Все, вся жизнь строилась в зависимости от телека и от того, что там по расписанию. Брали еще эту всю историю, отмечали кружочком, где что. Вот от этого
2: газетки,
1: зависела вся,
2: маркер,
1: вся ваша
2: да.
1: жизнь, конечно. А, так, ну что, еще, знаете, когда в школе у тебя вторая смена, и ты пропускаешь половину сериалов, и у нас на полном серьезе наезжали на училку и говорили: слушайте, а вы там не офигели вообще? То есть почему мы должны работать в то время, когда идет, вот, например, продолжение «Санта-Барбары»?
2: Ну, опять же, с утра повтор посмотришь. Училка все была в теме.
1: Да. Ну что, давайте прямо сейчас выясним, кто же у нас забирает подарок.
2: Мы решили, что это будет Катерина. Очень много сообщений она отправила через приложение радио DFM. Осуждает тех, кто красится в машине, тормозит на светофоре. Осуждает тех, кто не за рулем, но подсказывает дорогу. Раздражает, когда сразу не отвечает на сообщение. Еще Катерина просит передать ее мужу. Муж, если у тебя жена Катерина, она осуждает тех, кто покупает вещи, которые не носит.
1: Ну, то есть, подожди, она осуждает, но она сама-то это делает?
2: Ну, конечно. Иногда приходится все, что она написала, осуждает тех, но всех, кто так делает. Но иногда
1: тех,
2: сама...
1: всех, но сама так делает.
2: Сама так делает.
1: Да. Давайте поаплодируем.
2: Катерина, поздравляем вас. Вы становитесь обладательницей нашей фирменной кружки.
1: Ну и, конечно, друзья, мы желаем вам сегодня прямо оторваться по полной, по-настоящему. Например, знаете, сварить гречку и не помыть кастрюлю сразу. Вы прям оторвитесь, сделайте что-то запретное. Мы вам разрешаем. Всем пока!

0: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
1: По данным Яндекс.Погоды, в Ростове-на-Дону завтра будет малооблачно. В утренние часы температура воздуха составит около 14 градусов тепла днем, плюс 22 градуса. Ветер западного направления 4 метра в секунду. Оставайся с DFM Ростов-на-Дону.
2: Спонсор программы – мебельный центр премиум-класса «Мебельмолл». О, «Мебельмолл».
3: «Мебельмолл» – это целая вселенная, в которой вы точно найдете мебель себе по душе. Вас ждет большой выбор мягкой и корпусной мебели от ведущих фабрик. Приходите и выберите надежную, стильную, комфортную мебель, которая идеально впишется в ваш интерьер. «Мебельмолл» – бескрайняя вселенная вашего комфорта. Пойменная 1G.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
4: Незабываемые эмоции от Don Effect Show. Как вы хотите провести ваш праздник? Ярко и незабываемо? Проект Don Effect Show готов украсить ваш праздник и предложить бармен-шоу, пирамиду из бокалов, яркие спецэффекты на любой вкус и бюджет и, конечно, незабываемые эмоции. Don Effect Show. Ищите нас в соцсетях. 18+.
5: Не ждите, пока ваши кредиты станут непосильными. Финансовый управляющий Борохов Юлиан. Семья Наебян рекомендует.
6: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
0: Телефон рекламной службы Радио ДФМ в Ростове-на-Дону. 333-21-66. ДФМ.
7: Радио ДФМ.
0: Радио ДФМ.

0: Реклама. Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
1: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
0: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру.
2: Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
3: Любимая, там дождь. Возьми такси.
2: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
4: Делитесь заботой с близкими без ограничений. В Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк онлайн.
5: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
0: А теперь тусовка.
6: DFM.
0: DFM. Потому что радио DFM.

0: Радиоканал ДФМ Ростов. Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-6101-321. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. Погода.
1: По данным Яндекс.Погоды, в Ростове-на-Дону завтра будет малооблачно. В утренние часы температура воздуха составит около 14 градусов тепла днем, плюс 22 градуса. Ветер западного направления 4 метра в секунду. Оставайся с DFM Ростов-на-Дону.
2: Спонсор программы ООО «Формула-А».
3: Танк. Это не просто автомобиль, это характер. Премиальные рамные внедорожники Тэнк 300 и Тэнк 500 сочетают стиль, мощь и надежность. Убедитесь в этом сами. Запишитесь на тест-драйв. Выберите свой Тэнк и получите специальные предложения на покупку. Подробности в Триа Моторс Тэнк. Ростов-на-Дону, Театральный 60Е и по телефону 320-5509. Предложение действует до 31 октября 2026 года.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
4: Телеканал СТС представляет. Когда педагогика бессильна, в ход идет строевой устав.
5: Вы не переживайте, солдат ребенка не обидит.
4: Нянька в погонах. С понедельника по четверг в 20:00.
0: Для лиц старше 16 лет.
6: Не ждите, пока ваши кредиты станут непосильными. Финансовый управляющий Борохов Юлиан. Семья Наебян рекомендует.
7: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
8: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экрана. Битва поколений на Муз-ТВ. 5-й сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. Битва поколений. 5-й сезон. Это новый вызов.
4: Премьера по субботам в 17:00. Эксклюзивно на Муз-ТВ. Категория 16+.
0: Телефон рекламной службы Радио ДФМ в Ростове-на-Дону. 333-21-66. ДФМ.

0: Радио ДФМ. Расставляем по местам. В субботу в 15 в ДФМ. Топ 30. ДФМ Топ 30. ДФМ. Реклама.
1: Он мой номер один, моя половина.
2: Для моей машины раздел авто в Сбере.
3: Все для автолюбителей уже есть в Сбербанк онлайн. Оплачивайте мойки, ТО, страховки и другие сервисы с кэшбэком до 15%. Бонусами спасибо в разделе авто. Начисление бонусов в размере 13% доступно участникам программы Сбер. Спасибо. Подробнее об акции на sberbank.ru. ПАО Сбербанк. ОГРН 127-2013-2195. Москва 6+. Генеральная лицензия Банка России номер 1481 от 11 августа 2015 года.
4: День рождения RiffGosh вместе. Наш праздник, ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики RiffGosh.
5: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь это в Роско. А я твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.

0: вкусно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
3: То, что его понимает.
4: «Лапаль». Современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. «Лапаль». Оригинальное моторное масло для китайских автомобилей. И не только.
5: Мама говорит, с деньгами нужно уметь дружить. Поэтому у меня есть она, детская Сберкарта.
6: Оформите карту бесплатно, участвуйте в розыгрыше миллиона бонусов спасибо и других призов. Детская Сберкарта. Так начинается большая дружба. Акция. Оформи первую дебетовую карту с тарифом детский. Пополни ее единовременно на сумму от 2000 рублей и участвуй в розыгрыше 1 миллиона бонусов спасибо. Действует с 1 октября по 30 ноября 2026 года. ПАО «Сбербанк». Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru 0+.
7: Хочешь создавать будущее? Десятилетие науки и технологий открывает новые возможности для молодежи по всей России. От Владивостока до Владикавказа и Калининграда команды молодых ученых проводят исследования и создают уникальные разработки на стыке искусственного интеллекта, биотехнологий и новых материалов. Выбери свою научную специальность на сайте наука.рф. Будущее ждет твоих идей. Национальные проекты России. 0+.

0: и другие легенды твоих рекомендаций. Залетай на одну из самых громких премий года. Звезды хайпа. 12 ноября. Билеты на сайте звездыхайпа.ру. 12+.
1: Right now. А теперь тусовка.
2: On DFM.
1: DFM.
2: Потому что радио DFM.

0: Радиоканал ДФМ Ростов зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-6101-321. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. Погода.
1: По данным Яндекс.Погоды, в Ростове-на-Дону завтра будет малооблачно. В утренние часы температура воздуха составит около 14 градусов тепла днем, плюс 22 градуса. Ветер западного направления 4 метра в секунду. Оставайся с DFM Ростов-на-Дону.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама. Хотите, чтобы ваш бренд запомнили? Рекламная кампания «Ямайка» с 2003 года создает индивидуальный мерч, который работает на ваш успех. Эксклюзивные футболки с вашим логотипом, стильные худи и брендированные сувениры для бизнеса, мероприятий и спортивных команд. Качество, проверенное временем. «Ямайка». Делаем не просто вещи, а инструмент продвижения. Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66. Теперь у нас новый сайт. Там гигабайты вашей любимой музыки. Десятки интернет-станций, подкастов, миксов и новинок. Посмотрите сами на dfm.ru.

0: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла Liqui-Moly доступны в России. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoly.ru. Оригинальное, настоящее Liqui-Moly.
1: Хочешь создавать будущее? Десятилетие науки и технологий открывает новые возможности для молодежи по всей России. От Владивостока до Владикавказа и Калининграда команды молодых ученых проводят исследования и создают уникальные разработки на стыке искусственного интеллекта, биотехнологий и новых материалов. Выбери свою научную специальность на сайте наука.рф. Будущее ждет твоих идей. Национальные проекты России. 0+.
2: 12 ноября. Сделаем из Москвы город хайпа. На сцене ВК-стадиум вырастут жилые кварталы. Мия Бойко, Бьянка, Артур Пирожков, Мари Краймбрери, Анна Немченко и другие легенды твоих рекомендаций. Залетай на одну из самых громких премий года. Звезды хайпа. 12 ноября. Билеты на сайте звездыхайпа.ру. 12+.
3: Right now. А теперь тусовка.
4: On DFM.
3: DFM. Потому что радио DFM.

0: Реклама.
1: Если вам захочется, Озон Фреш привезет воздушный круассан, пасту с гребешками и продукты для вкусного ужина. А для особого повода – торт с быстрой доставкой прямо на праздник. ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украина 127-39-244-741.
2: Не ждите, пока ваши кредиты станут непосильными. Финансовый управляющий Борохов Юлиан, семья Наивян, рекомендует.
3: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предпринимайте, обратитесь к своему кредитору и МФЦ.
0: Телефон рекламной службы Радио ТФМ в Ростове-на-Дону. 333-21-66. ТФМ. Радио ТФМ.

0: Реклама.
1: Мама говорит, с деньгами нужно уметь дружить. Поэтому у меня есть она, детская Сберкарта.
2: Оформите карту бесплатно, участвуйте в розыгрыше миллиона бонусов спасибо и других призов. Детская Сберкарта. Так начинается большая дружба. Акция. Оформи первую дебетовую карту с тарифом детский. Пополни ее единовременно на сумму от 2000 рублей и участвуй в розыгрыше 1 миллиона бонусов спасибо. Действует с 1 октября по 30 ноября 2026 года. ПАО Сбербанк. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru 0+.
3: Переход на новый онлайн-офис кажется тяжелым? Реестр – подъемная задача. Если это Яндекс.360, где есть почта, диск, документы и телемост, подключайте тарифы Яндекс.360 со скидкой до 40%.
4: ПАО Яндекс.360 для бизнеса. УКРН 125-770-15-56-68. Москва. Улица Тимирова, 11. Акции действуют с 1 по 26 октября 2026 года. Подробнее на 360.yandex.ru/business. 0+.
5: За спасибо. Я куплю за бонусы спасибо. В отпуск я поеду за спасибо.
6: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты и отели на Спасибо Travel. Все возможности в Сбербанк Онлайн. Участникам программы Сбер Спасибо доступно списание бонусов на скидку при оплате товаров до 31 декабря 2026 года на сайте программы Спасибо Сбербанк.ру в разделе Travel. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на сайте программы. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, ОГРН, 111-774-668-98-40, 0+.
7: У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими? Поможет приложение Сбербанк Онлайн. Введите в поиске на главной «Расчет пенсии» и узнайте, где ваши деньги. АО НПФ Сбербанка. ПАО Сбербанк. Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении Сбербанк Онлайн, информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.
8: Он мой номер один, моя половина.
9: Для моей машины раздел «Авто» в Сбере.
10: Автолюбителей уже есть в Сбербанк Онлайн. Оплачивайте мойки, ТО, страховки и другие сервисы с кэшбэком до 15%. Бонусами спасибо в разделе «Авто». Начисление бонусов в размере до 15% доступно участникам программы «Сбер Спасибо». Подробнее об акции на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-77-00-13-21-95. Москва, 6+. Генеральная лицензия Банка России номер 1481 от 11 августа 2015 года.

0: вкусно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
3: Любимая, там дождь. Возьми такси.
2: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
4: Делитесь заботой с близкими без ограничений. В Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк онлайн.
5: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». 0+.
6: ОККО представляет.
7: 3 недели составы гонят с утра до ночи. Войска, техника.
8: Простые военные учения.
6: Главный сериал года в ОККО.
9: Испытания проводили рядом с деревней, в которой я родилась.
10: Я про это написать хочу.
6: Премьера сериала «Полураспад» 15-го.

0: Реклама.
1: Если вам захочется, Озон Фреш привезет воздушный круассан, пасту с гребешками и продукты для вкусного ужина. А для особого повода – торт с быстрой доставкой прямо на праздник. ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украин 127-392-44741.
0: Телефон рекламной службы «Радио ТФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66. Теперь у нас новый сайт. Там гигабайты вашей любимой музыки, десятки интернет-станций, подкастов, миксов и новинок. Посмотрите сами на dfm.ru.

0: Реклама.
1: Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
2: Любимая, там дождь. Возьми такси.
1: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
0: Делитесь заботой с близкими без ограничений. В Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк онлайн.
3: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
4: Слышишь, это осень. Время обновить гардероб и смотреть новое шоу «Богиня Маркетплейса» на канале «Суббота». В понедельник в 9 вечера. Категория 16+.
5: Welcome back, and right now...
6: А теперь тусовка.
5: On DFM.
6: DFM. Потому что радио DFM.

0: Реклама.
1: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
2: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам и боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
3: Опа!
4: Это надо видеть. Новые выпуски «Богини шопинга» во вторник в 8 вечера на канале «Суббота». Категория 16+.
5: У меня дело выгорело.
6: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
7: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
8: Welcome back and right now.
9: А теперь тусовка.
8: On DFM.
9: DFM.
10: Потому что радио DFM.

радио DFM. Радио DFM.

Радио ДФМ. ДФМ. Включи тусовку.

Вы слушаете радиоканал ДФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л-номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.